Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио.
1: Можешь слушать,
2: а можешь смотреть.
3: Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
2: И это?
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
2: Почему пошли этим путем?
1: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
3: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улья.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Okay. Это круто! Это здорово!
7: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: кумар.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Как связать это?
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
3: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.

0: всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Что и где происходит? Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана, вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений, модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте.
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел. Это у меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю по пятнице.
4: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
5: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
8: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: «Вечер.ком».

0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Слушаем радио. Всегда с тобой.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
4: Лучше так посидим.
5: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
6: Игра в классики. Понятно. Понятно.

0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Бурлонги компадрито.
3: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
8: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
9: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
9: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
10: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка, а.
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.8.ru.

7 утра в Израиле, 3 сентября, четверг, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛЬ сообщает, что сегодня утром в зоне ответственности территориальных бригад Эфраим и Менаше начнутся военные учения, которые продлятся до полудня. В ходе учений в этом районе будет отмечаться усиленное движение сил безопасности. В армии подчеркнули, что речь идет о плановых маневрах и опасений в связи с каким-либо реальным инцидентом в сфере безопасности нет. Министр войны США Пит Хексет распорядился продлить сроки размещения ряда американских подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года на фоне продолжающейся войны с Ираном. Как пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами Пентагона, речь идет о фактически бессрочной военной стратегии, призванной сохранить за президентом Дональдом Трампом возможность как продолжать давление на Тегеран, так и вновь наращивать боевые действия. В настоящее время в регионе находится около 50 тысяч американских военнослужащих, 19 боевых кораблей, в том числе 2 авианосца и 13 эсминцев с управляемым ракетным оружием. Американские силы перехватывают иранские ракеты и беспилотники, сопровождают торговые суда в Ормузском проливе и участвуют в блокаде иранского побережья и портов. Продлеваются, в частности, командировки подразделений ПВО, десантников и экипажей кораблей. Некоторые ротации, ранее рассчитанные на 9 месяцев, растягиваются до года и более. Пентагон и Центральное командование США детали планов размещения войск не комментируют. Армия Кувейта сообщила сегодня рано утром, что системы ПВО страны были приведены в действие для перехвата ракет и беспилотников в ходе новой атаки, которую власти назвали иранской агрессией. Информации о пострадавших или ущербе на данный момент нет. Это продолжение обмена ударами между США и Ираном, резко обострившегося после американских атак по объектам КСИР на юге Ирана. Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в странах региона, в том числе в Бахрейне, Иордании, Ираке и Кувейте. Накануне Кувейт уже сообщил о перехвате иранских беспилотников. Информационное агентство Reuters отмечает, что Иран в последние дни расширил удары по странам Персидского залива, где размещены американские силы. В Кувейте находится авиабаза Али-Ас-Салем и другие объекты, используемые вооруженными силами США. В Рейне, к северу от Нацерата, минувшей ночью в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен 26-летний мужчина. Он был доставлен в итальянскую больницу в Нацерате. Полиция проводит расследование. Ночью на первой трассе недалеко от развязки Ашомрони и Маале-Адумим в результате аварии погиб мужчина в возрасте примерно 30 лет, ехавший на мотороллере. Прибывшие на место парамедики службы Маген Давид Адом были вынуждены констатировать его смерть на месте. Обстоятельства происшествия уточняются, но, судя по фото МАДа, мужчина ехал на мотороллере службы доставки «Вольт». И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Бершеве 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря и на Голландских высотах 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.

0: Доброе утро, солнечный Израиль! 7 часов 7 минут утра, 3 сентября 2026 года. Вместе с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем. Вместе с Кристиной Кипнис.
2: Здесь мы все всегда втроем. С утра пораньше, с воскресенья по четверг, с 7 до 9, если вдруг кто-то забыл. Вот мы, это мы. Прогревшего Андрей Ежов.
0: Ты, смотри, все карты выложила на стол, все козыря.
1: Все козыри сейчас я выложу, ребята, четверг.
2: Да.
0: Да.
1: Завтра пятница, а потом суббота.
2: А потом опять.
1: А потом это не важно уже.
0: Это главное, что за эмоциональные качели вселенной?
1: Главное, впереди у нас выходные. Надо готовиться. Мы готовы к выходным?
2: Смотри, давай так. К выходным. Я буду
1: мы
2: говорить
1: всегда
2: только за
1: готовы,
2: себя.
1: Да?
2: Но мы всегда готовы, потому что отдыхать не работать. А работать не отдыхать.
0: Тебя еще в Конфуции не записали?
2: И идет процесс.
0: Идет внесение в список. Я сейчас представлю. Кристина с седой бородой такая, как убить Билла.
2: Лен, мы сейчас вот это все игнорируем, вот это все. А вот скажи, а мы будем?
0: Я тебе вообще комплимент сделал.
2: А вот, подожди. А мы будем игнорировать один очень такой вот, ну, наверное, весомый все-таки какое-то действие.
1: Шуфутина в день?
2: Ну, там не совсем, там что-то всякие ежики, шур-шур-шур.
1: Короче, Кристина намекает на то, что у Ежова сегодня день рождения, и мы его со всем поздравляем.
2: Да,
1: ура,
0: спасибо!
1: Ура!
2: Так, ему исполнилось, значит, 18 лет, так что забирайте его и целуйте везде.
0: Крепкий алкоголь не-не.
2: Почему с половиной?
1: Ну, просто 18 лет.
0: Потому что сегодня уже... Лена со всеми спорит.
2: А, понятно. И, кстати, вот Роман, я не знаю, друг это твой, родийный или неродийный, вне радио, но он тебя уже тоже поздравляет, он тебе говорит, что всех благ там тебе, короче, побольше, здоровья, короче, говорит, успехов, счастья и всего самого хорошего и доброго.
0: Спасибо большое,
2: Роман. Это написал тебе Роман.
0: Спасибо большое, Роман. Кем бы вы ни были, мне очень приятно. Ну, по крайней мере, вы наш радиослушатель, а это не может не радовать.
2: Андрюха, скажи, а вот обидно вставать вот рано утром в свой день рождения и идти на работу?
0: Слушай, я привык, я сегодня работаю до 10 вечера.

0: поэтому нормально.
1: А вообще, а вот Лена затеяла такую тему, как планы на выходные. Есть они у тебя?
0: Нет.
2: В смысле?
1: По-моему, тоже идеально, кстати, когда нет планов, а они потом либо резко появляются, либо ты спишь.
0: Я в эти выходные хочу выспаться и сходить на пляж. Все.
2: Что такое выспаться? Ну, так это планы. Так, а чем это
0: да,
2: не
0: план? Да, ну ладно,
1: все. Ну,
2: то есть план у тебя есть.
0: И кошельма, да? Какой, посмотрите. Слушайте, Кристин, ты сейчас договоришься, я лободу поставлю. Да что я угрожаю? Я реально ее
2: поставлю. Слушай, ты ей лободой можешь не угрожать, ты ей можешь Анне Асте угрожать. Вот это угроза. А, не пали контору?
1: Ты за что так со мной?
2: Я молчу, извини, все, я ушла.
0: Лобода в каждый дом, поехали!

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Чрезмерное употребление алкоголя, конечно, вредит вашему здоровью и репутации, но сегодня день винограда, значит, сегодня, видимо, буду пить в честь своего дня рождения винишко.
2: Подожди, если виноград, это может быть еще и сушеный виноград, соответственно, изюм.
1: Компот.
2: Компот, опять же.
1: Ляма, лё.
2: Всякие кексики, которые тоже содержат в себе изюм, который был виноград, который просто сушеный.
1: Что? Так, теперь с этой темой давайте съедем на день рождения бюстгальтера.
2: Давайте.
1: Аж 112 лет.
2: Андрюш, объем чашечки.
1: Объем чашечки? Тебе... смотри, кружка с Гарри Поттером.
2: Так.
1: Чашка с Гарри Поттером, она большая. Там
2: хорошо.
1: Пол-литра влезает.
2: А объем грудной клетки?
1: Давно не мерил.
2: Выкрутишься?
1: Никак, потому что я давно не мерил тренер.
3: Все, давайте съезжать с этой темы тоже.
1: Шуфутина в день.
2: День прощания.
3: Слушайте, уже как сегодня, сколько его уже, как его только не склоняли, вот этот вот я календарь перевернул, бла-бла-бла-бла, и все такое прочее.
2: Давайте проедем просто мимо. День открытия новых дверей.
3: Mm-hmm.
2: Это получается вот как день открытых дверей? Это, ну, когда
1: да,
2: там институтах.
1: Сентября.
2: А, это первое сентября.
1: День открытых дверей, а это день открытия новых дверей, потому что 1 сентября что-то не получилось.
2: Это получается классов. То есть сначала день открытых дверей 1 сентября, это когда полностью вот этот забор и двери распахиваются. Там, например, линейка, какая-то вступительная речь, и все в таком духе. А день открытия новых дверей 3 сентября, это уже классы.
1: То есть дети двое суток идут до своих классов?
2: Да.
1: Это что за челлендж у них вообще? Они там что, крокодиловый ров проходят?
2: Да. А почему бы нет?
1: Дети, как, знаешь, как в Форт Боярде, знаешь, там подходит этот низкорослый парень, показывает количество ключей.
2: Коллеги, смотрите, день открытия, сегодня просто день открытий каких-то, день открытия уникальности ДНК.
1: Да ты что?
2: Прикиньте.
1: Очень важная штука
2: вообще. А вы знаете, что, значит, на ДНК ребенка фастфуд, если, например, отец, именно отец, ел много, злоупотреблял, я бы даже сказала, фастфудом, то от этого зависит, какой ребенок родится, я имею в виду, по килограммам, как, и дальше, как у него будет все это, на бедрах будет ли у него нарастать мясца, на животике тоже появится ли лишние мясца.
1: То есть, является ли он жиробубочкой или нет? Да?
2: Ну, типа того, да. И тогда можно понять, что...
3: Я вот, кстати говоря, читала...
2: Я обожаю вас.
3: Недавно читала о том, что мать, да, вот которая, у которой появляется ребенок, она всю оставшуюся жизнь носит клетки своего ребенка у себя в организме.
1: Да ты что?
3: Да, да.
1: Класс.
3: Да.
1: Кстати, знали ли вы, что ДНК...
2: И теперь вопрос, будешь рожать?
1: Знали ли вы, что ДНК человека на 99% 0,9% одинаково у всех людей на планете. То есть за счет вот этого 1% мы каким-то образом отличаемся.
3: Но ох уж этот 1%.
1: Лена не Андрей, Кристина не Лена.
2: Я поняла по поводу вот этих всех открытых дверей и так далее и тому подобное. Человеки, послушайте меня.
3: Да.
2: 3 сентября 1912 году в Англии открылся первый в мире консервный завод. И вот понеслось. День открытых дверей тут, день открытых дверей там. И все в таком духе. И вот это еще открытие уникальности ДНК.
1: Каждый раз удивляюсь, как люди консервы открывают. Я каждый раз просто...
2: И не режутся?
1: Да, 7 потов с меня сходит, я режусь каждый раз.
2: Я тоже. И даже вот когда вот сейчас вот с этой... Благодаря вот этой пимпочке, как она, открывашечка, ну, которая специально для пальчика, я даже ей умудряюсь порезаться.
1: Это нормально.
2: Да?
3: Слушайте, сегодня еще есть клевый праздник. И, Кристина, это, наверное, твой праздник тоже. Праздник бальзаковского возраста.
2: Не знаю, о чем ты.
3: Подождите,
1: Лен,
3: секунду.
1: Лен, да начни уже матом говорить.
2: Не, ну здесь ты права, да. Там с 30 до 35,
3: да? С 30 до 40, да.
2: До 40 разве?
3: Да,
2: до 40.
3: Нет, до 40, да.
2: Не, ну смотри, давай так. По паспорту, да.
3: По паспорту? А в душе нет? В душе ты молодежная молодежь?
2: А в душе я не знаю, о чем ты говоришь.
3: Молодежная молодежь.
1: Понимаете, у нас люди почему-то привыкли ощущать вот эту фразу бальзаковского возраста.
2: Это оскорбление.
1: Как что-то старое.
3: Женщины за 50,
2: а потому что
3: 60.
2: Внушили, ребята.
1: А это милфа?
2: Смотри, это сейчас милфа, а раньше это была уже старуха.
1: Старилфа.
2: Поэтому и нам это внушили.
3: Кстати, вы помните, старухе-процентщице было 42 года,
2: чтобы вы понимали. На секундочку, а у нас какой образ в голове рисуется? реально
1: что
2: старуха.
1: Она старуха, да.
2: 62, а то и 72-летняя.
1: А она...
2: А мне сейчас нравится...
1: В самом соку.
2: Спасибо, как говорится, современности, да? Мы же еще до 45 вообще молодежь.
3: Да, да, да. Сейчас просто
2: Всемирная
3: организация здравоохранения вот эту градацию пересмотрела. Вот, поэтому...
2: Я жду, да, когда молодежь до 65 дойдет, а потом уже там взрослый человек и дальше.
3: Нет, это будет не взрослый, а, например, мудрый.
2: Мудрый,
3: вот,
2: да.
3: И потом очень мудрый.
2: Потом очень мудрый, а потом уже тебе пора.
1: А потом уже песок сыпется, знаешь, ты еле-еле доходишь до школы и говоришь: привет, молодежь!
2: Нет, стадия, тебе уже пора.
3: Я думаю, что нам пора уже музыку.
1: Нам пора, да, музыку послушать, потому что у нас впереди еще много интересного. Поэтому, друзья, как говорит Лена Семенова, ушки на макушке, будьте внимательны.
3: Да, да, да, это я так вздыхаю.
1: Вся вселенская скорбь и грусть.
3: Вся скорбь еврейского народа.
1: Кровь?
3: Вот, скорбь. А.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
9: Центркар Азур. Перых Ашива 9.
1: Реклама.
0: Первому радио 25 лет.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, прогрев-шоу продолжается. Вы слушаете любимую волну 89.1 FM. Это первое радио. Сегодня у нас 3 сентября, и на часах сейчас 7 часов 25 минут.
2: Ура!
1: Это была Кристина Кипнис.
3: Воистину ура!
2: Это Андрей Жук.
1: Воистину ура! Молодцы, ребята.
2: Это Лена Семенова.
1: Ага. Мы добрались...
3: Воистину Лена Семенова.
1: Мы добрались до гороскопа. Давайте глянем. В общем, если посмотреть на общую звездную карту для всех знаков зодиака, то сегодняшний день — это идеальное время. Время для внимания, для здорового пофигизма, спонтанных решений и разрушения старых шаблонов. Забудьте сегодня про долгосрочное планирование и списки дел, потому что логика сегодня просто откажется работать. Рулить процессом будет чистая импровизация, а самые безумные идеи, которые придут вам в голову, окажутся самыми правильными. Так что сегодня нужно не бояться нарушать свои же строгие правила, отменяйте скучные встречи и доверьтесь сегодня случаю. Именно крутые виражи принесут максимальный успех и драйв. Как вам такое?
2: Короче, я все поняла. Во-первых, я послушала то, что сказала Лена, вернее, от имени звезд рассказала нам Лена про общий прогноз для всех знаков зодиака. Успела прочитать, что там для овнов, и поняла, у звезд просто нет каких-то весомых аргументов, они просто красиво сделали речевой вот этот оборот, и ничего не понятно, но очень интересно. Mm-hmm. И теперь смотрите.
3: Они звезды, они как хотят, так и делают.
2: Слушай. Овны, ваша привычная тактика штурма на пролом сегодня уступит место тонкой дипломатии и неожиданной хитрости. Доверьтесь спонтанному желанию изменить свой привычный маршрут или имидж, ведь именно крутые виражи принесут вам долгожданный успех и невероятные эмоции. Невероятные эмоции. Мне очень нравится, но ничего не понятно.
3: Ну, типа, это не звезды, а тезаурус какой-то. Что просто накидали терминов.
2: Я думаю, что какая-то там планета, которая вот пролетает, ее еще, ну, у нее нет имени, ее еще, ну, как бы человечество не открыло, и она такая: а вот о себе заявлю вот так, ловите гороскоп.
3: Плюх. Тельцы, ваша легендарная любовь к стабильности сегодня подвергнется приятной встряске из-за внезапного предложения от старых знакомых. Не бойтесь нарушить свои строгие правила и потратить деньги на мимолетное капризное удовольствие. День просто создан для легкого безумия.
1: Близнецы, интуитивное озарение поможет вам сегодня за секунду распутать задачу, над которой целое проектное бюро билось последние 2 недели. Это ж какое проектное бюро? Опирайтесь сегодня исключительно на свои первые спонтанные мысли, ведь логика и долгие расчеты сейчас только собьют вас с правильного курса. Чего?
2: Ты меня понимаешь теперь? Ну, очень красиво написано.
1: Красиво написано.
2: Смотрите, что для раков.
3: Так.
2: Вы решительно, раки, выберитесь из своей уютной домашней раковины навстречу крутым переменам и громким заявлением. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы сжечь мосты с прошлым и открыто заявить окружающим людям о своих новых амбициях.
1: Слушайте,
3: звучит как раки. Сегодня вы бросите квартиру.
1: Сегодня какой-то, правда,
2: или курить.
1: Сегодня странный день. Вот реально.
2: А все почему? Потому что впереди выходные.
1: Да, это точно.
3: Львы, ваше царственное величие сегодня... Явно писали гороскоп Львы. Ваше царственное величие сегодня проявится в умении посмеяться над собой и нарушить любые протоколы ради веселой шутки. Окружающие будут в полном восторге от вашей доступности. Нет, не ансамбль Кадышевой.
2: Не отвлекайся.
3: Окружающие будут в полном восторге от вашей... Ну читайте, что я сижу тут,
2: зачитай,
3: распинаюсь.
2: Слушай, ты давай представь, что мы бэк-вокалисты, давай.
3: Окружающие будут в полном восторге от вашей доступности, что поможет играючи обзавестись парочкой очень влиятельных союзников.
2: Пам-пам-пам. Пу.
1: Парам-парам-пам. Да. Девы, обычно вы просчитываете все до мелочей, но сегодняшний хаотичный день заставит вас полностью довериться господину случаю. Расслабьтесь.
3: Господа.
1: Да, расслабьтесь и плывите по течению, ибо спонтанные решения сегодня принесут гораздо больше выгоды, чем самый идеальный план из блокнота. Как вам такое?
2: Андрюша, как честная дева, уже выполняет рекомендации звезд и расслабился. Итак, весы. поиск компромиссов сегодня можно смело поставить на паузу и, наконец-то, выбрать собственную выгоду во всех спорных вопросах. Проявите здоровую долю эгоизма и поставьте ваши личные интересы на самое первое видное место.
3: Так как три болида пронесло.
1: Поехали дальше.
3: Скорпионы, ваш внутренний детектор, директор, ваш внутренний детектор лжи сегодня будет работать на космических скоростях, помогая моментально раскрывать любые тайны коллег. Используйте полученную информацию с умом, но не торопитесь действовать, пока ситуация окончательно не прояснится.
1: Ну, по-моему, все очень логичненько.
3: То есть вы сегодня такой gossip girl немножечко, такой сплетница немножко.
1: Стрельцы, тяга к риску и авантюрам подтолкнет вас к принятию решения, которое со стороны покажется абсолютным безумием.
2: 100%.
1: Рискуйте без оглядки. Звезды гарантируют мягкую посадку и массу ярких эмоций от сегодняшнего приключения.
2: Нет.
1: Почему нет?
2: Просто нет. Ну, я так хочу, я не хочу,
1: так
2: чтобы
1: это все. Стрельцы.
2: Ну и что?
1: Ну и все.
2: А они меня иногда подбешивают.
1: Ну, тебя все побешивают.
2: Сегодня, да, я сегодня такая вулканически опасная. Козероги.
1: Такая загадочная. Да,
2: да, да. Козероги, ваша железная дисциплина сегодня даст сбой. Настал тот день, наконец-то у них что-то там сбилось.
4: О, наконец-то настал тот час, когда я вижу вас.
2: Так вот, а сбой, уступив место веселому пофигизму и желанию просто побездельничать, позвольте себе эту минутную слабость, господа. Перенесите все важные встречи на другое время, просто наслаждайтесь моментом без зазрения совести.
3: Вот зачем ты вспомнила про пёселей в образе мушкетера?
2: Да, вы не сказали.
3: Я ж теперь пересмотрю.
2: А я тоже, а у меня прям кадры из этого мультфильма.
1: Это клёвый мультик.
3: Это классика.
2: Это потрясающе. У меня кадры.
1: Там же этот Караченцев, он озвучивал. Это просто шик.
2: Вы не сказали Дамеси?
1: Это уже из другого.
2: Это из этого же мультика. Я не сказала, нет, да. Это оттуда же.
3: Нет, да, ты определись, что ты хочешь.
1: Я не сказала да, милорд, вы не сказали нет. Это из «Четыре мушкетера» и «Д'Артаньян и три мушкетера».
2: Так там тоже эта песня была. Ну, держите. Читай пока.
1: По-моему, нет. Она пошла гуглить.
3: Можно я Водолея в почту внимания?
1: Давай.
3: Водолеи, вы станете настоящим генератором самых безумных и футуристических идей, которые поначалу шокируют ваше консервативное начальство. Не бойтесь отстаивать свое видение будущего. Именно эти нестандартные мысли принесут вам солидные дивиденды уже совсем скоро.
1: Ну и отлично. И рыбы завершают этот гороскоп.
2: Ну,
1: ваш привычный мир грез и фантазий сегодня уступит место удивительной практичности и четким действиям. Вы легко решите затянувшийся финансовый вопрос или разберетесь с бытовым хаосом, удивив близких своей внезапной решительностью.

0: Прогрев шоу на первом.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
0: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Реклама.
2: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.
8: Девочки, я знаете, что сейчас осознал? Что я уже здесь живу почти что 4 года, через месяц будет.
9: Так.
8: Я здесь живу почти что 4 года, а ни разу не был на Кеннерете.
9: Серьезно?
8: Да.
9: Слушай, я вот тоже, кстати, до Кеннерета еще не доехала. Но зато я доехала до Роша-Никра. Вот, доехала до Акко, до вот этих вот бахайских садов. Это вот там вот я была.
10: А вот для себя я открыла, что вот, ну, все, что вы перечисляете, для этого нужно прям вот выбрать время, построить маршрут. Ну, короче, посвятить как минимум полдня. А вот,
9: весь день. Как минимум.
10: А вот смотрите, есть такой интересный национальный парк возле Герцелии, то есть это вот рукой подать.
8: Так.
10: Называется он Аполлония, с остатками древнего города и крепости крестоносцев, представляете? Но главная фишка, там стоит крепость на высоком таком обрыве, откуда открывается, ну, просто вот шикарный вид на Средиземное море. Вот туда я хочу.
8: Неплохо.
9: То есть ты там не была?
10: Не была. Это вообще для меня открытие, что такое есть.
8: Еще есть такая штука, когда я езжу на гастроли вот здесь вот по городам Израиля, то есть получается, мне говорят, ты много где был.
9: Так.
8: Я же просто приезжаю, играю в спектакль и уезжаю. Я не помню
10: вообще
8: городов.
10: Получается, не был.
8: То есть как не был. То есть по факту в огромном количестве мест в Израиле я так и не побывал.
10: А давайте поинтересуемся у наших радиодрузей, радиотоварищей, радиосородичей, я бы даже сказала. Вот спросим у них, а вот сколько лет они живут вот в Израиле, да, и в каком очевидном месте они ни разу не были, но, возможно, даже слышали про это место, но вот, ну, не получилось туда никак добраться. 054 20 70 800, дорогие наши друзья, напишите, сколько лет вы живете в Израиле, и в каком очевидном месте вы не были. Давайте узнаем, может быть, мы что-то для себя новое откроем.
8: 054 20 70 800. Лена, вот есть такое место, где бы ты очень хотела побывать, но еще, ну не легли так карты.
9: Слушай, ну легли карты, вот буквально в прошлые выходные я доехала до Мицпе Рамон. Я очень хотела там побывать. И я там побывала, там реально футуристические совершенно виды.
10: А какие там горные козлы. Ну правда, но они красивые животные.
9: Козлы, да. Моя вот подруга вчера говорила, что вот если они едут, да, там, например, в Эйлат, вот проезжают через Мицпе Рамон, и они обязательно берут берут с собой яблоки, берут морковку, и этих козлов они кормят.
10: Какие умнички!
9: Да, вот как-то так.
8: Только что нам написала Лиза, 21 год, не могу. И удалила сообщение. Что-то опять не
10: жила. Ну не может.
8: Слушайте, подвесила интригу.
10: Написать об этом, наверное.
8: Зато привлекла внимание к себе.
10: Слушай, ну, во-первых, смотри на аватарку. Красивая девушка, имеет полное право.
8: Полное. Полное право, объективно. Кстати, огромное количество людей, оказывается, живя здесь больше 20 лет, ни разу не были в Эйлате.
10: Есть люди, кстати, которые ни разу не были на Мертвом море. Я знаю лично таких.
9: Серьезно?
10: Да.
8: Я на Мертвом море только в прошлом году побывал.
10: Вот видишь, спустя 3 года. Ну, сейчас вот 4, а в прошлом году, соответственно, 3.
8: Совершенно верно. Привет, прогреватель, я в Израиле 16 лет, я никак не доеду до Санхэ.
9: Это что такое?
8: Это что-то в Японии.
10: А вот Лиза все-таки написала, значит, сообщение.
9: Нет, мы говорим именно об Израиле.
8: Я далеко не ушел, Саньхэ, это городской уезд Китая.
10: Не, ну, ребят, мы разговариваем про страну нашу, как говорится, Израиль. Вот Лиза, значит, пишет, я в Израиле 21 год, не могу добраться до Нетивот, сделать фотосессию возле нашей израильской Эйфелевой башни. Кстати, я видела фотографии, я там действительно потрясающе, я тоже там не была и все пытаюсь
9: Ребята,
10: туда доехать.
9: Лиза, я была там.
10: А вы когда туда поедете? Поехали вместе? Да.
8: Оказывается, Санхэ — это официальное название национальный парк Ган-Хашлаша. Будь здорова. Это взаимно. Это знаменитый природный заповедник на севере Израиля со всякими термальными источниками и бассейнами.
10: О, смотри, я поеду, значит, с Лизой на Эйфелеву башню в Нетивот, а ты бери Виталия и Криворожского, который, и езжайте в Кесарию, потому Лиза. Что он пишет. Еще раз доброе утро, прогреватели. В Израиле живу уже 7 лет. Все как не получалось побывать в Красном каньоне и в Кесарии.
9: Красный каньон, говорят, что это очень круто. Вот реально очень круто.
10: Я фотографии видела, опять же, в интернете, в вашинском.
9: Да. Слушайте, мы сейчас как этот самый, как Марк Кричевский, да, побывал во всех странах мира в Ютьюбе.
8: Владислав!
9: В интернете.
10: Ребят, простите, я похвастаюсь, чтобы вы мне позавидовали.
8: Давай.
10: Лиза говорит, что она возьмет меня с удовольствием. Так что, ребята, бай, мы с Лизой уезжаем.
9: Молодцы какие.
8: Владислав пишет, baby, don't hurt me. Доброе утро, прогрев. В Израиле 10 лет и не был еще на Хермоне. Владислав из Батьяма.
9: Вот. Слушайте, ну, круто.
8: Так, вот, Вика, Сахне, а не Санхэ. Почему-то, видите, ну, люди по-разному пишут, и Т9 работает тоже по-интересному.
10: Значит, Вика пишет 27 лет, либо ей, либо она в Израиле проживает. Гора Хермон. Кстати, я тоже там не была.
8: И я не был.
9: Я тоже, кстати говоря, на Хермоне не была. Че,
8: поехали зимой на лыжах кататься?
9: Возьмем? Вопрос. И Вику возьмем.
10: Лиза, у нас маршрут перестроился. Лизу теперь я никуда не оставлю. Она везде теперь будет со мной.
8: Она теперь подружанька твоя.
10: Она все моя лучшая.
9: Да, слушайте, Марина написала, ребята, доброе утро. Моему израильскому стажу уже 26 лет. Офис находится в Тель-Авиве, в 12 минутах ходьбы от пляжа. Так вот, ноги моей на этом пляже не было с лета 2013 года. Море вижу только на заставке компьютера.
10: Кстати, частая проблема. Казалось бы, да, тут живем. У меня была история. Значит, когда я в первый раз приехала, себе устроила отпуск, сама себе заработала и устроила отпуск, поехала на Черное море. Суть не в этом. И, значит, с местными ребятами я там познакомилась и такая, классно, вы у моря живете, наверное, каждый день на море ходите. Они говорят, что? Какой каждый день? Я говорю, в смысле? Вы не ходите каждый день на море? Вы вообще сумасшедшие, что ли? А теперь так часто вспоминаю этот диалог наш с ними. Я живу у моря, не черного, а средиземного, но тоже не каждый день на море. А бывало ли года, когда вообще даже ни разу не была на море?
8: Конечно. Обалдеть. Здравствуйте, я не был в крепости Нимрод в Красном каньоне. Я Илья из Квара-Думим. Спасибо, Илья. Надо будет почитать, изучить и поехать обязательно.
9: Абсолютно точно. Так, вот, смотрите. Вот, Оля написала. Ребята, вы попали в самую точку. Мы с мужем приехали в страну 11 лет назад, обосновались на юге и до сих пор не доехали до Эйлата. Все друзья крутят пальцем у виска, а мы отвечаем, что там слишком жарко, и вообще у нас есть отличный надувной бассейн во дворе нашего дома.
8: Камон, еврей, бади, почухензап. Езжайте осенью, там все прекрасно.
9: Ну, и тем не менее.
8: И тем не более.
9: Среди нас есть все-таки такие люди.
8: И все-таки Лиза, удалив сообщение, дописала. В Израиле 21 год.
10: Доброе утро, Андрюш.
8: А, да.
10: Лиза теперь моя лучшая подруга, я все ее сообщения прочитала.
8: Ну, в 7.49 она, между прочим, отправила поцелуйчики.
10: Мне.
8: А,
10: так вот, естественно, там же написано «Для Кристины».
8: Запомнили,
10: так,
8: запомнили.
10: Доброе утречко, 34 года и никак не доеду до места, где гнездятся перелетные птицы. Алла, а где они гнездятся? Аллочка, больше информации, пожалуйста.
9: Есть, есть, есть такое. Слушайте, я думала, что такого не бывает, но оказывается, бывает. То есть я прочитала сообщение и не поняла. А потом как поняла? Смотрите. Привет, Первое радио. Живу в Кармиэле 14 лет. Стыдно признаться, но я ни разу не был в Иерусалиме у Стены Плача.
8: Да вы что?
9: Каждый раз собираюсь, но пугают пробки на въезде в город, так и откладываю на следующий год. Игорь!
8: Ну, езжайте на Ракелите.
9: Ну как так-то, ну?
8: Ля-малё.
9: Ля-малё, это же святая святых. Это вот то, что прям вот... прям
10: всё
9: вот,
10: остальное всё, как всё... бы относительно простительно, а вот это непростительно.
8: Кстати, Карамелька написала: «Доброе утро вам, первое, Андрей, с днем рождения». Спасибо большое. Второе: «В Израиле 32 года, и я вот не была в природном заповеднике Эн-Гедей. И вот очень хочу в крепость Масада».
10: Ух ты, я, кстати, слышала, слышала.
8: Вообще, юг мной мало исследован. О, Карамелька, для вас это будет много открытий.
9: Я была вот в этой крепости Масада. Я вам хочу сказать, что обязательно туда езжайте, вот поднимайтесь именно на фуникулёре, потому что там есть пеший маршрут, но там столько чесать ногами, что просто кошмар. Реально. И на фуникулёре там такие виды открываются. А что ты на меня так смотришь?
10: А когда ты там была, Лена?
9: Я была там прошлым, наверное, летом. Или...
8: А как мы с тобой не пересеклись? Тоже там,
9: ну, потому что
8: летом?
9: В разные... Это было прошлым летом!
10: Походу, у вас было в середине
8: июля! Все,
10: у вас, по-моему, разные прошлые леты.
8: Какие наши
9: леты? Наши леты, да.
8: Дальше. Гана Шлаша.
9: Как леты?
8: Сахне. Эх вы, Алим Хадашим. Да, мы Алим
9: Хадашим. Да, Алим Хадашим, и мы этого как бы и не чураемся,
8: так,
9: ну а
8: что? А для чего вы нам нужны, дорогие радиослушатели?
10: Чтобы глаза нам открывать, поднимите нам веки.
8: Да.
10: Рита Роза пишет: «Доброе утречко, живу я в Израиле 26 лет и тоже не была на Хермоне, но особенного желания-то и не имеется у меня. А вот где водопад, красивая природа, птички, да, хочу, мечтаю попасть». Кстати,
8: кстати,
10: вот эти водопады, там же можно пешие прогулки сделать. И говорят, кто там был, я там не была, но те, кто был, и говорят, там просто потрясающе.
9: Ребята, я вам сейчас прочитаю сообщение, написал Марк, и честно...
10: Кричевский?
9: Ну, понятное дело, что не Кричевский. Кричевский не успел, потому что он только что мимо нашего окошка проходил. Короче, шалом, Первое радио. Я в стране... ребята, вы не поверите. Я в стране с конца 90-х, живу прям под Хайфой. Все мои родственники из Германии и из Америки уже по три раза обошли Бахайский сады сверху донизу. А я за эти годы видел их только через забор, когда проезжал мимо на машине.
8: И я тоже самое.
9: Серьезно?
10: Но он-то там живет.
8: Ну да.
10: Это как это? Вы уникальный человек.
9: А это, нет, это срабатывает здесь такое парадоксальное мышление, что раз я здесь живу, эти бахайские сады никуда не денутся.
10: А я думаю, что он просто против системы. Все туда, а я не
9: а
10: туда.
9: А я не пойду.
8: Это как я 4 года живу в Батьяме, и при этом только на прошлой неделе попал в дом репатрианта.
9: Ребят, пишите на наш WhatsApp 0542070800, сколько лет вы живете в Израиле и в каком очевидном месте Израиля вы еще не были. Докуда вы еще не доехали? Мы ждем ваше сообщение, ну а прогрев шоу Кристина Кипнис,
10: Андрей Ежов
8: и Лен Семенова.
9: Вернемся к вам уже в следующем часе. Оставайтесь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Алло, ты где?
7: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
7: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
8: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
9: Праздник со вкусом с Мадоне и Мане. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 миллилитров. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Мадоне и Мане. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
10: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
11: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Звучит актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цааль ликвидировал двух палестинцев во время беспорядков в районе Рамалла. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным источников палестинской автономии, накануне вечером в деревне Аль-Мураер к северо-востоку от Рамаллы в ходе столкновений с израильскими военными были убиты двое местных жителей, еще один был тяжело ранен. По версии Цааля, военнослужащие обеспечивали безопасность полицейских округа Иудеи и Самарии и израильского гражданина, прибывших в деревню для возвращения украденных животных. Во время операции начались беспорядки. По утверждению армии, жители деревни бросали в военнослужащих камни и бетонные блоки. Военные открыли огонь по нескольким участникам беспорядков, которых сочли основными зачинщиками, представлявшими угрозу. Цааль сообщил, что обстоятельства, предшествовавшие инциденту, и действия сил на месте расследуются. Палестинская сторона приводит другую версию произошедшего. Глава совета Аль-Мураера Амин Абу-Алия заявил агентству ВАФА, что в деревню вошли израильские поселенцы в сопровождении военных, напали на два дома и забрали овец, принадлежавших местным жителям. По его словам, израильские военнослужащие заняли позиции на зданиях и открыли огонь, когда жители попытались помешать увозу животных. По информации 12-го телеканала, у Цааля нет образцов ДНК около 20 тысяч военнослужащих. Эти образцы используются для опознания в случае гибели или тяжелых происшествий. Среди тех, кто не сдавал образцы ДНК, есть военнослужащие боевых подразделений, призванные в июле и в августе. По данным телеканала, сбор образцов был приостановлен несколько месяцев назад из-за нехватки специальных карточек, на которых хранятся образцы крови для анализа ДНК. Источники 12-го телеканала утверждают, что дефицит стал результатом спора между военным Равинатом и медицинской службы Цааля о том, кто должен оплачивать закупку материала. Центральная компания по производству прохладительных напитков сообщила работникам полностью принадлежащего ей завода «Гад Фудс» в кибуце Гиват-Хайм о намерении уволить 30% штата. Завод в Гиват-Хайме производит концентраты и натуральные соки. Около 90% его продукции идет на экспорт. Штат завода составляет около 400 человек, около половины из которых объединены в рабочий комитет под эгидой Национальной федерации профсоюзов. Компания планирует уволить в том числе и около 60 организованных работников, в связи с чем на предприятии было объявлено состояние трудового конфликта. В правкоме заявили, что при неурегулировании конфликта будут введены санкции вплоть до остановки работы, что скажется на производстве и сбыте продукции компании. Руководство предприятия заявило, что причиной увольнений стала невыгодность экспорта концентратов из Израиля на фоне падения курса доллара, а также сбой в логистике поставок за рубеж из-за военных действий. Как сообщает информационный портал «Вести», федеральный судья в США заблокировал новый президентский указ, ограничивающий право на получение гражданства по рождению. Документ, который президент США Дональд Трамп подписал в прошлом месяце после того, как Верховный суд отклонил его предыдущую попытку по этому вопросу, был призван, в частности, предотвратить получение гражданства детьми, рожденными в США в рамках так называемого родильного туризма, а также в случаях, когда один из родителей работает на иностранное правительство, совершил мошенничество с целью получения гражданства или определяется как иностранный враг. Судья Дебора Бордман вынесла временный запрет на применение директивы после петиции организаций по защите прав иммигрантов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Бершеве 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря и на Голландских высотах 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Дорогие друзья, 8 часов 7 минут утра. Доброе утро, солнечный Израиль. 3 сентября 26 года. Вы слушаете «Прогрев» шоу с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, с Кристиной Кипнис,
2: Андреем Ежовым.
0: Здрасте.
2: Я тут читаю сообщение. Лен, повтори.
1: Напомню, дорогие друзья, мы сегодня обсуждаем вот какую тему. Сколько лет вы живете в Израиле и в каком очевидном месте Израиля вы до сих пор не были? Куда вы до сих пор не доехали, но очень бы хотели? Пишите 054-2070-800.
2: Итак. Криминальные новости Израиля. Написал, значит, нам секундочку Дмитрий Крымский. Доброе утро. В Израиле только 30 лет. Больше 10 лет работаю в такси. Десятки раз был в Эйлате, Мертвом море, Кеннерете и Голанах. Да, слушай, не перебивайте, суд идет. Но по 5 минут, чтобы выкинуть клиентов.
1: Ну вот, то есть везде выкинуть. Был, но нигде не был, понимаешь?
2: Да вы не слышите, что ли, главное?
1: Да, выкинуть.
2: Вообще Израиль впечатляет. Много мест, где можно выкинуть клиентов. А в Тель-Авиве, Иерусалиме я вообще не заезжаю. Это для меня город негатива и депрессии. Так что все переезжаем от Дмитрия Крымского в Иерусалим и Тель-Авив. Но север еще более-менее. Может, поживу здесь еще пару десятков лет. Понять, на что посмотреть.
0: О, как! Пишет нам еще один таксист. Потому что написано «такси from Southern Tel Aviv», что означает «такси из Южного Тель-Авива».
2: Молодец, английский 5.
0: Вопрос в том, как вас звать, товарищ, не знаем, но доброе утро, 35 лет в стране и ни разу не был в Баниас.
1: А, это водопад?
0: Баниас, друзья, это водопад, но по факту это река. То есть это река в Израиле на самом севере, берет вот начало слияния двух рек у древнего города Баниаса и протекает через сами голландские высоты.
1: А вот Марина написала...
2: Я вот сейчас читаю ее сообщение.
1: Пишет: «Доброе утро, прогревщики. Я в Израиле 32 года и не довелось до сих пор побывать на Хермоне».
2: А, не там, Марина.
1: За 32 года. Марина, срочно собираем команду и едем.
2: Я предлагаю собрать всех Марин, потому что смотри...
1: Еще одна Марина?
0: Еще одна Марина.
2: Маринский сбор объявлен. «Доброе утро, ребята. В Израиле 37 лет. Так. Живу в 5 минутах от моря. Была на море 20 лет назад.
0: Да ты чё?
2: Не была ни разу на Мертвом море. Почему-то не тянет, но проезжала много раз по дороге в Эйлат. А вот Сахны, Ган Ашлоша, это шедевр природы, очень-очень люблю».
0: О, класс! 7 лет в Израиле, Посейдон пишет, и я был только на Мертвом море и больше

0: нигде. Нет машины, и работы, и семьи, нет времени вообще. Пишет Посейдон. Слушайте, ну у меня тоже, мне кажется, есть семья, но у меня машины тоже нет, и вот как-то удается путешествовать. Главное, чтобы вам самому хотелось.
1: Сержант, помимо того, что ответил на наш вопрос, так еще и дал нам совет, как посетить знаковые места в Израиле.
2: Ну,
1: он
2: давай,
1: говорит,
2: удиви.
1: Хотите рецепт, как посетить вам живущим в Израиле знаковые места? Пригласите себе гостей из-за рубежа. Тогда у вас будет, не будет выбора. Я в Израиле 36 лет, но в Бахайские сады Хайфы, да, побывал первый раз только год назад, когда друг приезжал в гости из-за границы. То есть выбора у меня не было.
0: Это такая жизнь, это такая жиза, потому что у меня приехала, приехала подруга на 8 дней в самые худшие 2 недели в Израиле. Это конец января, начало февраля.
1: Дожди!
0: Когда, вот, дожди, сильный ветер.
2: Грибные!
0: Там не вообще ни черта не грибные. Так вот, она приехала.
2: Подожди,
1: я вот эту песню пыталась вспомнить. Да.
0: Я оставил любовь позади.
1: И теперь у меня впереди. Дожди. Дожди.
2: Вообще, на самом деле, нам до дождей еще очень-очень далеко.
0: Как Корнелюк тогда.
1: Папа.
0: Папа.
1: Да, не надо. Все говорят.
0: Это уже я убью тебя, лодочник, немножко. Значит, дорогие друзья, у меня подруга приехала на 8 дней, в худшие 2 недели в Израиле. Так она каждый день купалась.
1: Что?
0: Мы ходили в пуховиках, она купалась.
2: Моржи, нормуль так.
0: Да, при том, что мы себя считаем моржами. А она купается.
1: Прости, пожалуйста, не в душе, да? Я просто уточняю.
0: Нет. Она купалась, значит, в море, и она побывала за 8 дней в большем количестве мест, чем я за 4 года.
2: А, вот, понимаешь?
1: Зависть. Хорошо.
0: Я завелась.
1: Секундочку, минуточку, пожалуйста, требую слова.
0: Так.
1: А когда ты работаешь под 98 часов в сутки, когда их всего 24, когда тебе куда поехать?
2: Слушай, но иногда, мне кажется, надо все-таки там, я не знаю, выбираться, освобождать свои выходные.
1: Да, конечно, я там сплю.
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, перемена обстановки, поездка, она вот работает как хорошая такая перезагрузка.
1: Так, Лена, какие у тебя планы на выходные?
2: Так, планы у меня на выходные. Я в пятницу работаю.
1: Не работаю.
2: Родина в очередной загул ушла, я буду вместо нее работать.
1: У тебя отмена. С тобой
3: Родина. Лена, у тебя отмена.
0: Значит, такси from Southern Tel Aviv. Я даже устроил, вы помните, небольшой урок английского.
1: Да, Грит Бриттон.
0: Значит, мы сказали, что мы не узнаем имя этого человечка.
1: Да.
0: Он написал по-русски же написано: таксист из Южного Тель-Авива. Дорогой таксист из Южного Тель-Авива, мы только
1: туда
0: что.
1: Туда пришлите, я хочу это видеть.
0: Мы разбирали это раз. А во-вторых, мы разбирали это.
2: Слушайте, Артур написал.
0: И так мы вас и назвали.
2: Артур написал сообщение: доброе утро, ребята. Моему израильскому стажу уже 22 года. Живу в Кирьят-Гате. О, сосед! То есть.
0: Это где снисхождение?
2: Да, и пишет: до уникальных пещер Бейт-Гуврин мне ехать ровно 15 минут на машине. И что вы думаете? Я ни разу там не был. Стыдно перед детьми, и они эти пещеры с классом на экскурсиях уже вдоль и поперек изучили. Ребята, я вам хочу сказать, это действительно того стоит. Кроме того, там вокруг Бейт-Гуврин куча всяких разных виноградников. Кроме того, там можно заехать в Латрун, а в Латруне, между прочим, подают вкусное винишко. Я вам это не говорил.
1: Не говорил. Иди.
3: Давай.
1: Так, написал
3: нам
1: человек.
3: Чего мы в Милонов превратились?
1: Я не знаю, он нас укусил.
3: Да все нормально.
1: Короче, написал нам человек, номер телефона которого заканчивается 5854. Как будто бы он пилот, но на самом деле он не пилот. И это прям видно, потому что он не за штурвалом сидит.
2: А где он сидит?
1: Нет, он как бы в кабине самолета. Но он,
0: вы заинтересовали Лену.
1: Да-да-да, но он, я думаю, что еще та темная лошадка. А все почему? Потому что пишет: доброе утро, ребятушки.
2: Так.
1: 6 лет в Израиле, но так и не был в гостях у Биби. А очень хочется.
2: Ха-ха-ха.
1: Но залетайте к нему на своем личном самолете. Мама. Маба,
0: не, если там Итамар Бен-Гвир подписался, то...
1: Да не подписался, там, я тебе говорю, человечек.
2: Ребята.
1: Ну, не штурвала.
0: Сейчас, Лен, можно здесь?
2: Давай, давай, давай.
0: Доброе утро, прогрев-шоу. Я в Израиле уже, внимание, 35 лет. Больше, я, больше, чем я живу на этом свете. И вот я за это время не была на Хермоне, потому что там снег, не снег.
2: В смысле снег, не снег? А
1: ну,
2: что типа там?
1: А дождь, не дождь, гора, не гора. Что происходит? Да, я
2: шучу. Подождите секунду.
0: Но там это называется израильский нигилизм.
1: Не-не-не-не-не. Она имеет в виду. Я сейчас все объясню.
0: Шел 2086 год.
1: Так вот, нет, она имеет в виду, что там, во-первых, ну, мало очень снега. Во-вторых, он такой, ну, как бы на ощупь, как вот мне, я тоже там не была, но мне рассказывали, что как вот и не тот снег, к которому мы привыкли с детства видеть. Поэтому немного многие хотят, особенно те, кто действительно видел, что такое снег.
2: Слушайте,
1: воочию,
2: на Хермон надо ехать тогда, когда там действительно выпадает снег, потому что в остальное все время там работают вот эти вот машины, да, которые производят искусственный снег, чтобы люди могли покататься, когда нет снега, собственно, на Хермоне. Вот, поэтому, но когда там выпадает на Хермоне, на нашем израильском снег, туда почему-то все время перекрывают дороги,
1: да,
2: потому
1: а
2: что...
1: знаешь почему? Во-первых, там...
2: Ты сейчас все объяснишь?
1: Я сейчас все объясню. Во-первых, чтобы туда доехать, это надо освободить неделю, потому что там пробки.
2: Да ты
1: колоса... чё? Нет, прям пробки.
0: Сделайте туда ракеты.
1: Подожди, не пробки, а пробки.
2: Пробище.
1: То есть пробище, да. Короче, ребят, мы возбудили, значит, юмор в наших радиослушателях.
2: Так.
1: Телефон, значит, который заканчивается 8363, пишет. Так. Всем привет, в Израиле 28 лет. Везде был. Газу брал, Ливан брал, ага. А вот Масаду не брал.
2: А вот очень зря. Съездите обязательно, возьмите Масаду, и вы не пожалеете. Кроме того...
0: Римляне не взяли.
2: Я вам,
0: наверное,
2: хочу сказать, что если вы думаете, что вы там останетесь голодным и холодным, ничего подобного. Там внутри есть что поесть.
1: Да, в Израиле надо постараться на этот...
2: Да, да, да. Ну, просто вроде как пустыня и все такое прочее. Нет, вы голодным и холодным там вообще не останетесь. Единственное,
1: Лена,
2: что...
1: вас накормит.
2: Берите с собой... Нет, меня там уже не будет. Вот, берите с собой воду обязательно и закрывайте
1: голову.
2: Башку, да, панамками.
1: Кепочкой.
2: Кепками и все такое прочее, очень жарко.
1: А я бы предложила вот этому молодому человеку, значит, у него кепка уже на фотографии, мы видим, что имеется, купите себе шляпу.
2: Ребят, сколько лет вы живете в Израиле и в каком очевидном месте Израиля вы до сих пор не были? Напишите на наш WhatsApp 054-2070-800, ждем.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Мантис, Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви 23.
7: В Рош ха-Шана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани.
10: В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое спал

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да не прекращайте нам писать, не прекращайте,
2: так они
1: нам
2: не
1: нравится.
2: Прекращают. А обсуждаем мы сегодня вот что. Сколько лет вы живете в Израиле и в каком очевидном месте Израиля вы до сих пор не были? Куда вы до сих пор не доехали? Пишите, мы ждем ваше сообщение на наш WhatsApp 054-2070-800. И вот Миша написал: «Доброе утро, 29 лет в стране, был почти везде, кроме садов Сахарова, рядом с Иерусалимом». Mm-hmm. Вот я, кстати говоря, там тоже не была. Говорят, что там здорово.
3: Да, я слышала. Угу. Пишет нам, секундочку. Артур.
2: Так, ну.
3: Значит, доброе утро всем слушателям Первого радио. Еду за рулем и слушаю, как вы обсуждаете, кто, где и когда побывал на нашей прекрасной земле. Но мы немножко не об этом, а наоборот, где кто никогда не был. Так вот, у нас очень много красивых мест, безусловно, но самое трогательное, это, конечно, Масада. Я советую всем, перед тем, как катить в поход в Масаду, посмотреть американский документальный фильм «Осада Масада. Хранительница голубей». Очень трогательный фильм. Дальше он пишет: после этого фильма у вас будут абсолютно другие эмоции и переживания в этом походе. Завидую белой завистью тем солдатам, кто принимает там присягу, и свою присягу принимал на базе Ниссана в 96-м году. С уважением ко всем, Артур. Артур, во-первых, благодарим за такое подробное, интересное сообщение.
2: А вот Сирый написал: доброе утро, Андрюха, с днюхой.
1: Спасибо.
2: Вот, пишет: 37 лет в Израиле, был везде. Неприятно.
3: Не-не, вот так вот. Был и не.
1: Можно было сказать: ну, кое-где не был, но, скорее всего, много где был.
3: А тут был везде. Какой неприятный человек.
1: Это как это: здравствуйте, я сейчас не в Саратове, я в Италии. Можно было сказать: я не в Саратове.
3: Да, и достаточно, и точку поставить.
2: Привет, меня зовут Елена, в Израиле 14 лет, но так и не доехала до Эйлата. Вот, пожалуйста, еще один человек.
1: Тесли пишет: доброе утро всем, я в Израиле более 30 лет. Весомый срок. Общественным транспортом не пользуюсь. Пользуюсь уже лет 17, и мне кажется, что я была почти везде, во всяком случае, из тех мест, которые уже были перечислены вами. Но однажды мы решили с дочерью сделать экскурсию, воспользовались общественным транспортом, прошлись пешком по Тель-Авиву, и я поняла, что практически ничего не знаю и не видела, хотя была там много раз. Так что можно сказать, что если ты и был в каком-то месте, еще не значит, что ты его полноценно видел.
2: Слушайте, а можно я задам нашим радиослушателям вопрос?
3: Давай.
2: У нас в Негеве, да, есть вот это вот солнечная электростанция, которую мы называем Око Саурона.
1: Да.
2: Туда вводят экскурсии?
3: Хороший вопрос.
2: Я очень хочу. Я видела это издалека.
3: Да.
2: То есть я подъехала на таком расстоянии, вот когда мы ехали, кстати говоря, в Эйлат, я увидела этот резервуар с водой наверху. Но поскольку мы ехали мимо,
3: приезжайте мимо.
1: На Око Саурона, я уверен, Лен, мы можем все втроем сходить. Ты берешь лук, я молот, она кольцо. И
3: так, пишет нам прекрасная девушка на аватарке, блондиночка, но не подписалась. До утречка доброе. За почти 36 лет проживания в благодатном Израиле побывала везде, где можно, даже в Рамале в мирное время. Но с удовольствием поеду еще по второму и третьему кругу. А вот в подземном Иерусалиме очень хочется, еще не было. А я, кстати, там была. Советую всем.
2: Очень-очень здорово, да.
1: Иркут Игорь написал: не был на Хермоне и в тюрьме. 26 лет в стране. Иркут, у меня к вам вопрос. А это как-то связано, что вы не были на Хермоне и в тюрьме? Это как-то последовательность какая-то в этом есть, как будто бы.
3: Какие ваши годы, да?
2: А вот Татьяна из Кармиэля пишет: ребят, привет, вы прям по больному месту зацепили. Живу в Кармиэле 16 лет. Обожаю историю, но до древней крепости Немрот на севере так и не доехала. Каждый раз, когда едем на Хермон, муж обещает завернуть туда на обратном пути, но в итоге мы просто уставшие пролетаем мимо. А это, кстати говоря, вот всегда так получается.
1: Да.
2: Потому что мы вот, когда едем, например, куда-то на север, да, вот мы обязательно заедем вот на эту винодельню. На обратном пути. Угу. Но на обратном пути нам уже ничего не хочется, потому что мы уставшие.
3: Вродяга нам пишет.
2: Так.
3: За 36 в Израиле, 36 лет в Израиле, так и не попал в Хамат Гадер. Угу. А там все. Сероводородные бассейны и крокодили питомник. Кстати, по дороге туда проезжаете Кинерет. И, кстати, я там была.
1: О,
3: и, и как? В Кеннерите была, и вот в этом вот Хамад Гедер я там была. Очень круто. Тоже что? Правильно, советую.
1: Какая-то неприятная.
3: Спасибо.
1: Алекс Мефакеах. Доброе утро, родной прогрев. Мы уже родные.
2: Божечки, кошечки.
1: Прям как
2: ты у меня хлеб забираешь. Это я должна говорить.
1: Одна маленькая деревенька. Я в Израиле с 12 лет, и сегодня мне 43, в душе, конечно, 18. Не был на Мертвом море, не плавал в нем, только мимо проезжал. Как-то не получилось, время не нашел.
2: А вот, кстати говоря, очень
3: это
2: зря.
3: Ба-а-я.
2: Я уже была столько раз на Мертвом море, что я видела там даже волны. Иногда там...
1: Чё?
3: Что? Я
2: волны на Мертвом море.
3: Впервые слышу. Лен, я свой хлеб нашла. Ты говоришь божечки-кошечки, а я божечки-хвостики.
2: А, нормально.
3: Теперь
2: Ника пишет. Доброе утро, ребята. Водоем, на который прилетают перелетные птицы, называется Долина Хула. Зрелище прекрасное. Там разные птицы, цапли, фламинго. Но вот на Хермоне я таки тоже не была.
3: Так, надо статистику вести. Значит, Free Sky нам так написал.
1: Свободная деба.
3: Доброе утро.
1: Да. Прикинь, всех переводить в старом переводе.
3: Доброе утро, друзья. В Израиле, значит, 27.08.2000 года побывал везде. Проехали и отметились во всех точках и местах Израиля, как зоны отдыха, так и тур-места. А теперь он открывает свой главный секрет.
1: Так.
3: Потому что он сказал везде. А вот на в Масаде не получается.
2: Смотрю, у нас много народу в Масаде не было.
3: Хермон и Масад.
2: Это очень-очень круто.
1: Ригас Балс пишет. Привет всем. В Израиле 34 года. Девочки, задержите глубокий вдох. Задержите дыхание. В 34 года в Израиле был везде, во всяком случае, во всех вышеперечисленных местах.
2: Молодец какой. И в тюрьме тоже?
3: Кстати, ну если он служил...
1: Ты слышала этот смех?
3: Ну если, смотрите, давайте так, если он служил в армии, и, например, что-то там по армейским законам нарушил, соответственно, да, вот.
2: А, ну вот. Привет, любимое радио. Мы с семьей приехали в страну 11 лет назад. Все эти годы мечтаем съездить на смотровую площадку в Мицперамон, чтобы увидеть этот знаменитый космический кратер. Но как только наступают выходные, становится так лень тащиться в эту пустыню, что мы снова остаемся на пляже в Ашкелоне. Я вам хочу сказать, что Мицперамон — это не космический кратер, это геологическое образование, то есть это ветром выдунутые, выдуманные
3: ветром
2: породы и все такое прочее. То есть я, насколько знаю, длина этого кратера 38 километров, ширина 6 километров, там совершенно потрясающе. Марс, вот самый натуральный Марс.
3: А там я один раз тоже, мы, по-моему, выла дорогу держали.
2: И еще, прости, да, обалденный, просто очень крутой серпантин.
3: Вот, значит, держали дорогу в Эйлат. Пока ты говорила, я вспомнила наверняка. Остановились, естественно, чтобы, значит, ветер нас обдул, вот это вот все.
2: Ветер горяченький такой.
3: Приятненький, по мне приятненький. И тут к нам выходит котенок.
2: А котенок?
3: Котенок. А у нас с собой были бутербродики. Естественно, мы его покормили. Слушайте, это знакомство и встречу я не забуду никогда.
1: Может, и не надо. С уважением, Борис, я водитель грузовика, был, наверное, уже везде, а там, где не проедет грузовик, там был, когда катался на джипе. Так что, наверное, везде.
2: Ребята, а я оказалась права. Ригас Балс пишет, в тюрьме тоже, только очень краткосрочно. Видимо,
3: значит,
2: ты
3: в армии.
2: Да, значит, стоп.
3: Все, мы все знаем.
2: Юля
3: пишет, привет, ребята. По катушке по стране, любимое занятие свободно от работы время. Удивительно, да? 32 года в Израиле и до сих пор нахожу места, где еще не была. В этом году впервые посетил национальный парк Бейт-Шеан. Всем советую, но не летом. Шикарное место, но летом опасно для здоровья. Юля, почему?
1: Ляма.
3: Аляма Каха.
2: Каха. Кикаха.
3: Лё.
2: Лё.
3: Есть ответ, хотим. О, Юля пишет. Подождём?
2: Подождём.
1: Подождём мою маму. Подождём.
2: Жара.
3: Жара. Жара.
2: Жара.
3: Да.
1: Сколько лет вы живете в Израиле? В каком очевидном месте Израиля вы все-таки не побывали? 054-2070-800. Пишите, а мы скоро вернемся.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Алло, ты где?
3: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
2: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
3: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
2: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
0: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
4: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
5: «Центркар Азур». «Даксу» 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
6: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткун Ктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
8: Пряники Фрунзе Луца. Ну, очень вкусные пряники.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.

0: Прогрев. Шоу на Первом.
1: И снова здрасте, Лена Семенова.
2: Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов.
2: Все смешно.
3: Просто... И снова здрасте, Лена Семенова. Точка.
2: Так, мы продолжаем говорить о том, сколько лет вы были в Израиле и в каком очевидном месте Израиля вы не были до сих пор, куда вы до сих пор не доехали. Доброе утро. Так, сейчас нам пишет Ви из Ашкелона. Доброе утро, ведущий и прекрасные, красивые, сладкие ведущие. Сделали мне сегодня день. Я уже 36 лет в Израиле, не был на Кинерете и в Масаде. Вот, собственно, вот.
3: Пополняется вот список.
2: Но... Комплименты.
3: Да-да, я отметила, да. Что просто ведущий.
2: Просто ведущий и еще прекрасный, красивый и сладкий ведущий.
3: Да.
2: Ладно, так. Плюсик в карму поставили.
3: Ладно, да, так уж и быть. Значит, продолжаем читать ваши сообщения. Доброе утро, я живу в Израиле 28 лет.
2: Так.
3: Значит, все время в Эйлате живет человечек. Так как он долгое время работал в туризме, то объездил всю страну и не один раз. Сейчас слушает нас в машине по дороге из центра в Эйлат.
1: Прикольно. Наблюдательный пишет: здравствуйте, прогрев. В Израиле 10 лет. В возрасте 18 лет приехал из Америки. А в Америке с 8 лет из России переехали жить в возрасте 18. У меня сейчас... Это что за задачка по математике?
2: У меня сейчас все лопнет. Да.
1: Сколько у Коли было яблок? Но в Америке нет и в России нет. Что нет? В Америке хочу побывать везде.
3: Это уже неинтересно. Мы про Израиль.
1: И он дописывает лаверды. Хорошо, когда есть у человека двойное гражданство Америки и Израиля. Птичка-пантушка прилетела.
3: А вот давайте прочитаем сообщение от Дон Кихота.
2: Так.
3: Значит, доброе утро. В стране 28 лет. В первые же 2 года пребывания в стране по работе был вынужден побывать везде, даже там, куда, ну, не всякую большую шишку, да, пустят. Единственное место, где не был, это вершина Хермона. Если спросите, был ли я в тюрьме, был.
2: Опаньки.
1: Но если ты спросишь меня про
3: Хермон. Расскажите,
1: как
3: там, что там, зачем там.
2: Зачем? Не надо, не
3: да
2: надо.
3: Я
2: надо,
3: ну,
2: не
3: шучу.
2: Надо, не надо, не надо.
1: Анжелика пишет: я 36 лет в стране. В очень многих местах побывала, но не была в городе Иерихон. Самый древний город мира.
2: Да, Ритурозу мы читали. Доброе утречко. Да, читали?
3: Да.
2: Еще она прислала, Андрей, тебе сообщение.
1: Спасибо.
2: С поздравлением.
3: А вы как-то проигнорировали.
2: Да, ну так.
3: Леонида Заждода: я в Израиле 33 года, а на Хермоне не бывал. Хочу детям показать снег и зиму.
2: О!
3: Откройте им интернет.
1: Пусть глядят.
2: Ребята, привет. Елена пишет, моя тезка из Наарии, пишет: я в Израиле с конца 90-х, живу в Наарии, до фантастических белых гротов Рошен-Никра от моего дома можно буквально дойти пешком. Но за все эти годы я там ни разу не была. Зато, когда приезжают друзья туристы, я им с гордостью рассказываю, какая у нас тут рядом красота.
3: Не, просто идите туда.
2: Я вам хочу сказать, ребята, что вот когда мы приехали в Рошен-Никра, там фуникулер не работал, и до самих гротов, да, вот с этой вот площадки, где вот нужно покупать билеты и все такое прочее, вниз нас везли открытые автобусы.
3: Ой, прикольно.
2: И это тоже аттракцион.
3: А я вот каждый раз там была, и вот всегда на фуникулере, поэтому вот я бы хотела твою как раз-таки версию.
2: Это очень круто.
3: И, кстати, мы там сняли как-то в последний раз, когда были, сняли вот эти вот машинки вот эти вот все. Ой, сколько видосиков мы снимали.
2: А ливанскую границу видели?
3: Да.
2: И, между прочим, там очень хорошо слышно первое радио.
3: Это да.
1: Ребята, и это не может не радовать.
2: Ребята, утро доброе. Я живу в Петах-Тикве, 13 лет. Постоянно проезжаю мимо истоков реки Яркон и старинной крепости Антипатрида. И каждый раз думаю, надо бы зайти погулять по парку. И в итоге до сих пор знаю эту локацию только по картам в навигаторе. Это Миша Михайлович.
3: Вот как-то печально, вот когда вот так слышишь.
1: Надо мне северо-восток Израиля освоить. Вообще не был нигде. Абсолютно.
2: Ну подожди, у тебя еще вся жизнь впереди.
1: Ну кроме Кармеля.
2: Ну вся жизнь впереди.
3: То есть получается уже где-то добыл?
1: Но все равно 2 раза это можно.
2: Слушай, кто-то живет 30 лет в Израиле и ни разу не был в Эйлате или у стены плача.
3: Вот
2: только
3: хотела,
2: пожалуйста,
3: про стену да, сказать. Да. Извините, вот это уже извините.
1: Бог простит.
2: Привет, ребята. Мы в стране 13 лет, обосновались в Бейершеве. Муж постоянно обещает отвезти меня в уникальный национальный парк Шифта, чтобы посмотреть на древний византийский город посреди пустыни. В итоге за эти годы мы выучили наизусть все торговые центры, а до Шифты так так и не добрались. Хотя ехать туда всего ничего.
3: Тогда
2: это
3: сами...
2: Ирина написала.
3: Ирочка, сама, не надо ждать никого. Хочется, надо исполнять свои мечты.
1: Бывает такое, что из-за количества работы и каких-то дел бытовуха занимает большую часть нашего времени.
3: К сожалению.
1: И головы. Ну а что делать?
3: Ну, это к сожалению. Жизнь. Ну, поплакать? И дальше работать.
1: Да не надо плакать, потому что...
3: Не надо печалиться.
2: Ребята, слушайте, Семен написал. Ребята, вы попали в точку с темой. Спасибо вам большое. Живу в Тель-Авиве уже 15 лет и до сих пор не сподобился дойти до подземных арочных бассейнов Святой Елены в Рамле.
1: Не был.
2: Где можно покататься на лодках под древними каменными сводами. Ехать от моего дома туда ровно 20 минут. Но для меня это до сих пор какая-то недостижимая экзотика.
3: Слушайте, вот это я очень хочу.
2: Да, это очень круто.
3: А ты была?
2: Нет, я не была, но говорят, что это очень круто. Обязательно. Слушайте, куда мы уже только не поехали? Мы даже на Евровидение собирались ехать, но никак не доедем.
3: Отмена с Евровидением. Давайте исследуем Израиль.
1: Девочки, предложение такое. Да. Мы же здесь первые появляемся.
3: Да.
1: Значит, студия наша.
3: Да.
1: Значит, вот сюда, вот рядом с значком первого радио 89.1 FM вешаем карту, вешаем список, как это, to-do-лист.
3: Да.
1: И пишем, что мы втроем должны посетить.
2: А еще на карте обязательно на карте. У меня, кстати говоря, дома есть такая.
3: Я
2: в Рошен-Икра купила карту, она такая выпуклая, да, и я туда вот эти вот флажочки такие ставлю, где я была и вот куда я
3: собираюсь.
2: Андрюш,
3: давай с тобой пообщаемся.
1: И поедем тоже куда-нибудь.
3: Алену пусть работает.
2: Какие вы злые.
1: Или в чемодане возьмем.
2: Возьмем
3: все-таки?
1: Ну, в чемодане.
3: Возьмем.
2: Ребята, я знаю, что вам нужно. Вам нужен трезвый водитель. Это я.
3: Нет,
2: это я.
3: Ты иногда...
1: Ребят, я даже не спорю, потому что я себя знаю.

0: Ой, слушайте, Шифта – это очень прекрасное место. Я там задохнулась от потрясающей положительной энергии. А еще недалеко от Шифта есть ферма лам и альпак. Они такие милые, правда, пахнут. Но это не беда. Карамелька написала.
1: Карамелька, я всегда говорила, вы чудо, Карамелька.
0: Да. А еще где-то в Рамле есть подводные источники, где можно кататься на лодке. Я первый раз про это слышу. А вы почитайте, Борис.
1: Я уже почитала, кстати, прям вот реально это совет.
0: Да.
1: Первый вот в этом туду лист у вас должен быть вот маршрут выстроен туда.
2: Обязательно.
1: И у меня будет так. Если вы со мной не поедете, я одна поеду.
2: Несмотря на то, что впереди выходные и сейчас четверг, мы выходим с вами на этой неделе в последний раз. На следующей неделе уже мы с вами увидимся. Тем не менее, мы сейчас выстроим вам план на этот день вместе с Первым радио. В 9 утра Ханин день. Маэстро ВЗФ Ханин и Марк Кричевский схлестнутся, как обычно, в словесной баталии. Все обсудят, все насущные темы, все разложат по полочкам, и вам все станет понятно. В 9.00 Ханин день.
0: В 19.00 не пропустите сегодня на Первом программу «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Сегодня у нее в студии особенный гость. Это экс-посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, который только что завершил свою сложнейшую дипломатическую миссию. И расскажет он, каково это – ежедневно работать в Киеве под ракетными ударами, как война меняет не только политику, но и самого человека. Вас ждет предельно честный разговор о личных переживаниях, общественных настроениях и будущем израильско-украинских отношений. Не забудьте включить Первое радио сегодня в 7 вечера.
1: И самое главное, не забывайте про YouTube-канал Первое радио. Там, естественно, свежие выпуски, короткие ролики и все наши архивы, но с учетом нашей сегодняшней темы, там есть плейлист «Города Израиля». Обязательно переслушайте и предыдущие выпуски, и новые, и откройте для себя что-то новое, учитывая нашу тему и впереди, что у нас выходные. Ну и, соответственно, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и будьте в курсе всего нового и актуального на Первом радио, YouTube-канал Первого радио.
0: А вообще, ребят, спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашей программе. Теперь мы знаем, где вы не были, но где вы, что у вас теперь есть to-do-лист, и вы обязательно в эти места, о которых вы сегодня
1: туду
0: говорили,
1: поедете.
0: Мы вас любим, ценим, обнимаем, Кристина Кипнис.
1: Андрей Ежов
2: и Лен Семенова.
0: Всем хороших выходных! Bye.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Машину покупаем только в «Центркар Азур». 03-558-5458.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
11: «Махаль». Нам важен результат.
12: Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
13: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля. В соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94-94. Через 3 года с момента покупки.
2: Реклама.
14: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
15: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Дженине произошла перестрелка между силами палестинской автономии и вооруженными арабами из Израиля. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью в Дженине произошла перестрелка между силами безопасности палестинской автономии и группой вооруженных арабов из Израиля. По данным арабоязычного израильского сайта Бокра, силовики задержали двух участников группы, и еще один вооруженный мужчина забаррикадировался в доме. Операция продолжалась и утром, сведения уточняются. Сообщений о пострадавших не поступало. По предварительной информации, трое подозреваемых прибыли из Израиля и скрывались в Дженине после стрельбы в районе Нацерата. При попытке их задержать началась перестрелка. При этом полиция палестинской автономии пока официально не подтвердила ни личности задержанных, ни их связь с преступлением в районе Нацерета. Ливанские силовики раскрыли сеть, занимавшуюся переброской людей из Сирии в Ливан для военной подготовки и последующего возвращения в Сирию. По данным ливанского судебного источника, задержаны 5 человек, 2 ливанцев и 3 сирийцев, среди которых бывший полковник сирийской разведки. При обысках были изъяты пулеметы, снайперские винтовки, гранаты и взрывчатка, о чем пишет издание Independent Arabia. Следствие считает, что сеть координировал из Москвы бывший генерал-майор сирийской армии, близкой к свергнутому президенту Башару Асаду. По предварительным данным, вербованных переправляли из прибрежных районов Сирии через нелегальные маршруты в Ливан, затем размещали в южном пригороде Бейрута и отправляли на военную подготовку в район БК на востоке Ливана. Целью называлась подготовка атак против сил нынешних сирийских властей, прежде всего на побережье страны. Участников групп обучали изготовлению и применению взрывных устройств, а также сборке и использованию беспилотников. Ливанские СМИ пишут, что расследование началось с задержания Али Сафи, бывшего полковника разведки ВВС Сирии, скрывавшегося на севере Ливана. Сообщается о возможной причастности боевиков Хизбаллы к тренировкам на востоке Ливана. Хизбалла отвергла сообщение о своей причастности к данной сети. При этом ливанские источники указывают, что следствие продолжает проверять возможные связи отдельных членов организации с задержанными. Налоговое управление объявило, что второй транш дотации за занятость за 2025 год будет перечислен получателям досрочно 9 сентября, более чем за месяц до срока, установленного законом. Ведомство отмечает, что цель ускорения выплаты – дать людям возможность использовать эти средства на подготовку к праздникам и связанные с ними расходы. Деньги поступят на банковские счета получателей до конца следующей недели. Дотация за занятость перечисляется работникам и самозанятым, отвечающим установленным законом, с условием и призвана улучшить материал. Реальное положение низкооплачиваемых работников, сократить социально-экономическое неравенство и стимулировать выход на рынок труда. Подать заявление можно онлайн на сайте налогового управления. Обычно выплата производится несколькими траншами в зависимости от даты подачи заявления, а второй транш обычно приходится на 15 октября, однако в этом году его решили перенести на более ранний срок. Право на дотацию имеют наемные работники и самозанятые от 21 года, являющиеся родителями, а также граждане от 55 лет и старше, даже без детей, при условии соответствия установленным законом уровнем дохода. С 2024 года предусмотрена дополнительная выплата для работников, на попечении которых находятся дети до 3 лет. Кроме того, работающие женщины, родившиеся после 1 января 1960 года и достигшие 60 лет, при соответствии установленным критериям могут подать заявление на аванс в счет дотации за занятость за текущий год. В налоговом управлении также напоминают, что заявления на дотацию за 2024 год все еще принимаются онлайн на сайте ведомства до 31 декабря текущего года. Несмотря на заявление министра энергетики и инфраструктуры Эли Коэна о возвращении водохозяйственного сектора к полноценной работе, ситуация с опреснительными установками остается без изменений. Установка Сорек-Би и Пальмахим продолжают работать частично. При этом опреснительная установка Хадера, которая была единственной неостановленной установкой, функционирует в обычном режиме. Управление водными ресурсами рассчитывает на возобновление работы установки Сорек-Эй, однако конкретных сроков пока нет. Ведомстве также не могут спрогнозировать, когда завершится загрязнение водорослями вдоль Средиземноморского побережья, из-за которого возникли проблемы с работой части опреснительных установок. Таким образом, несмотря на ранее озвученные ожидания восстановления полноценной работы водохозяйственного сектора, несколько ключевых объектов по-прежнему не работают на полную мощность. Сроки нормализации ситуации пока остаются неизвестными. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерат 36, на побережье Мертвого моря и на Голландских высотах 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Ханин день» с Заевым Ханиным и Марком Кричевским.
2: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.

0: комментируют комментаторов, которые пишут в израильских, да и не только в израильских средствах массовой информации. Кстати, перед тем, как поздороваться с профессором, хочу сказать, что идет прямая трансляция на YouTube-канале Первого радио. Меня вы можете там видеть, профессора нет, только слышать. Ну, собственно говоря, главное это не как выглядит профессор, а его мысли, если я правильно понимаю. Профессор Ханин, привет.
1: Привет, Марк. А я уже готовился, думал, общественность меня увидит, а так только услышит.
0: Да-да-да, ну, общественность хорошо. На самом деле тебя видеть сегодня не сможет, но тем интереснее стоящая перед тобой задача, в том смысле, что ты должен будешь только вербальными средствами держать всех, так сказать, в напряжении и не снижать интерес. А потому что обычно смотрят...
1: Нас с тобой этому учили, да.
0: Потому что обычно смотрят, знаешь, на тебя, и люди любуются, как ты выглядишь, ну а теперь только вот...
1: О, Господи, было бы чем, да. Ну, хорошо.
0: Ладно, хорошо, давай, поехали. Итак, на этой неделе... Можно чуть-чуть музыку потише? А, спасибо большое. На этой неделе... 1 сентября начался новый учебный год. Мы действительно желаем успеха и учителям, и школьникам, разумеется, и родителям, потому что учебный год — это всегда сложно и ответственно. Но в этой связи я бы хотел сказать о тех задачах, которые стоят перед нашей системой образования, которая находится в кризисе, собственно говоря, как и практически все, что мы наблюдаем последние годы. И мы знаем, министр просвещения Йоав Киш запретил публиковать катастрофические результаты национальных проверочных экзаменов аналога МИЦАФ. Это вызвало жуткий скандал, приведший к судебным искам со стороны общественных организаций за свободу информации. В общем, короче говоря, я напомню, что было... были протестированы ученики 6-9 классов. Результаты оказались шокирующими. Только 3% девятиклассников сдали норматив по естественным наукам, а 78% провалили требования программы по английскому языку. Ну и Йоав Киш сказал, что все это неправда, все не так, и запретил все публиковать, потому что, ну, как это можно опубликовать? Полный его провал. Но! Я помню, когда он заходил на эту должность, он сказал: главная моя задача – это увеличить, это он сказал, финансирование ультраортодоксального образования и увеличить количество часов для такого патриотического воспитания. С патриотическим воспитанием у него все было хорошо, потому что Израиль – единственная страна, где религиозность молодого человека, молодых людей только увеличивается. Но тут или религиозность, или математика. Вместе им пока не удается быть. Твой комментарий по всем этим вопросам.
1: Проблема образования в Израиле, особенно школьного образования, она стоит не первый год, да, и не первое десятилетие. По сути, если мы посмотрим на, так сказать, ну, хотя бы последние 30 лет тому назад, каждый новый министр просвещения, министр образования, он говорит о том, что моя задача – это провести необходимые реформы для того, чтобы израильская система среднего начального, дошкольного, начального, промежуточного и среднего образования поставляла максимально эффективный набор специалистов как в профессиональной сфере, собственно, для того, чтобы потом получить профессию, идти на рынок труда, и для системы высшего образования. Ну и с той же, так сказать, удручающей последовательностью каждый раз выясняется, что эффект не так уж и велик. Хотя время от времени, скажем так, какие-то элементы этой реформы, они давали позитив, более или менее позитивный результат. Ну, скажем, попытка в свое время Нафтали Беннета в качестве министра просвещения, так сказать, расширить и углубить возможности школьников к получению образования в сфере математики, дали определенный результат, но далеко.
0: Зев, я прошу прощения, что я тебя перебиваю. Дело в том, что школьникам на периферии очень трудно получить возможность сдавать на 5 ЕХИДОТ по математике. И надо сказать план Беннета, когда его не свернули. Он дал, ты знаешь, недалеко. Мы видели положительную тенденцию. Важна эта тенденция. И она была. А потом свернули.
1: Это правда. Вот. Надо сказать, что и в прошлом правительстве много об этом говорили. И, так сказать, немало сделали. В том числе и Министерство финансов было готово это все поддержать и так далее. Другое дело...

0: дело, что прежнее правительство было у реального власти порядка 8 месяцев всего лишь. Там, конечно, тренд можно было намного было бы сложнее проследить. Кстати говоря, некоторое время назад, то есть уже прошли годы, один из мэров периферийных городов рассказывал на встрече с журналистами. Я не знаю, присутствовал ли ты на этой встрече или нет, но, по крайней мере, публикации были на этот счет, что по большому счету, когда говорят, пардон за тавтологию, на этот счет, по большому счету, он говорил о том, что каждый раз, когда возникают проблемы образования детей на периферии, говорят о деньгах. Говорят, что мы купаемся в деньгах. На самом деле, ну, тогда, ни до, ни после, под подобную крамольную фразу больше никто не повторял. Вопрос же не в этом, вопрос не, а что мы на эти деньги в состоянии сделать? Где оборудование, где преподаватели самой высокой квалификации? Кто поедет на эту самую там периферию и так далее и тому подобное? Так что проблема в данном случае не в желании или отсутствии учеников учиться, не в желании или отсутствии квалификации у преподавателей, да, и не в желании или отсутствии, хотя и в этом тоже, да, соответствующих бюджетов. Сколько в организации самой системы нашего образования? Если ты спрашиваешь меня, когда я получаю уже продукт, как и мои коллеги в университете, да, мы получаем продукт студентов, которые, так сказать, закончили школу, получили багрут, прошли психометрические тесты и поступили в университет. И с каждым годом я вижу, что нам приходится каждый раз все больше времени тратить на то, чтобы объяснять. Не всем. Там есть, конечно, существенная часть буквально блестящих студентов. Да? Там школа им это дала, или сами они дали, или родители дали. Это уже другой вопрос. Да? Так вот, соответственно, ну, каждый раз приходится значительной части аудитории объяснять какие-то вещи, которые должны были быть объяснены в 12-м, 11-м, а то и 10-м классе. Ну, это, так сказать, один момент. Да? Скажем так, вся эта контрольная система, которая была выстроена, ты говорил не раз с нашей коллегой Мариной Низник, правда? В том числе по вопросам образования.
1: Было.
0: С ней. Да, и она говорила тебе, подробно рассказала, она сама педагог и сама преподаватель в школе, и сама преподаватель в университете. И она говорила о том, что, скажем так, управленческие структуры Министерства образования, они, мягко говоря, ну, весьма относительно в целом ряде аспектов справляются с теми задачами, которые современная ситуация требует от израильской системы образования, школьного образования и дошкольного образования. Ну, это один такой вот пакет.
1: Ну, ладно, давай, так сказать, подводить итог этого всего.
0: И подводим итог. И второй момент, все было бы, как ты говоришь, все эти результаты экзаменов и так далее, это, скажем так, полупустой или полуполный стакан – другое дело. Главное, не главное, а очень важный момент – это то, что система ультраортодоксального образования на этих экзаменах вообще не участвует. И если бы все это взять в сумме, то, к сожалению, картина была бы еще более удручающей.
1: Ну и лучше всего, на самом деле, Йоав Киш, бывший полковник, решил, на самом деле, вертолетчик, человек, понимающий, что такое необходимость образования, наверное, решил, что раз результаты удручающие, раз я неудачный министр просвещения, значит, давайте все засекретим. Вот это, кстати, ты знаешь, супербюрократический подход. Если результат не устраивает, надо его засекретить. И здесь, конечно, он молодчина, мы его за это хвалим. Хорошо, идем
0: дальше. Вопрос другой. Все-таки, да, позволь все-таки одной фразы в заключение. Проблема решается, как принято считать во многих кругах, проблема решается частным образованием.
1: Да, но не у всех, ты понимаешь, не у всех родителей есть деньги.
0: Хуже того, да, правда. Но хуже того, вскоре выясняется, что при ненормальном, некорректном выстраивании системы даже частные супердорогие школы далеко не всегда, так сказать, поставляют на гора гениев.
1: Да, но тут опять, ты понимаешь, ситуация, конечно же, выстраивание вот этой вот элиты непонятно какой. Потому что если люди получают, одни получают блестящее, действительно гимназическое, ну там и гимнастика тоже, гимназическое образование, а вторые учатся в школах, где результаты тестов надо засекречивать, ну так себе история, потому что вторых будет всегда больше, и просто это все закончится тем, что элита будет отсюда уезжать, к сожалению.
0: Ну так себе история. Один мой коллега, который долгие годы был директором очень крупной еврейской школы в Нью-Йорке, и родители его детей, учеников, требовали, чтобы он давал им прежде всего серьезное еврейское образование, но и одновременно общие знания, чтобы выпускники поступали в лучшие университеты.
1: Разумеется, потому что...
0: Он говорил о том, что, так сказать, высокая цена за образование далеко не результат, далеко не всегда гарантия высоких знаний. Так что тут нужна серьезная комбинация. Опять-таки, но это мне важно его процитировать. Он говорит, но при этом какую зарплату получают учителя, это показывает, насколько серьезно государство относится к системе образования.
1: Это да. Ну и чтобы закончить тему, чтобы уже не начинать идти на рекламу, я тебе скажу. В той же самой Германии мне один мой знакомый сказал... Мы записались, ты знаешь, там надо записываться, если ты хочешь, в какую-нибудь конфессию. И да. Вот он, еврей, записался в католическую конфессию, никто не проверяет, ты просто записываешься и все. А я такой говорю, ну, как-то католик, так себе католик, а он мне... А ты понимаешь, там самые лучшие школы, потому что лучше всего это католическое образование со всеми, так сказать, вот естественными и прочими науками. То есть можно сделать религиозную школу, где там, да, есть какие-то там христианские предметы, но можно сделать религиозную школу такой, что после нее выходят суперобразованные люди. К сожалению, в еврейской традиции религиозные школы — это то, что не дает людям никакого образования. Ну, так получилось.
0: Ты не совсем прав. Есть еврейские школы, которые дают блестящее
1: воспитание. Где, в Нью-Йорке?
0: Еврейской.
1: Так давайте все в Нью-Йорк ехать.
0: И в Нью-Йорке, и в Израиле. Есть замечательные школы, которые дают очень серьезную базу в еврейской традиции и прекрасное общее образование.
1: Есть. Может быть, одна на весь Израиль, туда всех не впишешь. Хорошо, друзья мои, давайте, наверное, мы с профессором...
0: Стало быть, прецедент есть. Да,
1: прецедент есть, значит, но все остальное, надо что засекречивать. Хорошо, друзья мои, с профессором Барланского университета Заевом Ханиным мы будем говорить после небольшой рекламы, тогда уже вернемся к другим, ну, более таким политическим темам, которые нас с вами окружают, я бы так сказал.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. В соответствии с условиями компании.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Праздник со вкусом «Смаданей Мания». Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекерей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка «Ириска» 3 банки за 19,90. Только до конца недели в «Смаданей Мания». В соответствии с условиями мероприятия.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Реклама. Ханин день на Первом радио.
1: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. Профессор Барыланского университета Заев Ханин. И мы, разумеется, не можем пройти мимо интервью, которое дала 14-му телеканалу Сара Натаньягу, которая намекала на то, что есть... Она прямым текстом не говорила, давайте так четко, что Яир Голан уже был одет, обут ночь 6 на 7 число, и когда премьер-министр спал, Яир Голан уже выдвинулся на юг. Яир Голан по этому поводу подал на нее в суд, но там есть еще. Премьер-министр на следующий день записал ролик, в котором говорит, не было никакой бгиды, то есть не было никакого предательства, не было никакого предательства, но генералы меня не разбудили. И если бы меня генералы разбудили, я бы Хамасу устроил, я бы танки послал, самолеты так бы послал, я бы там им устроил, а так что они без меня? Правильно сказал товарищ Сталин своим партийным товарищам. Он сказал, просрете вы страну, если никогда меня не будет. Ну, примерно это то же самое было. Так вот, когда спит премьер-министр, ну вот получается, что получается. Так вот, лидер партии Яшар, Гади Айзенкот, мы не будем сейчас говорить про теории заговора, бог бы с ними, заявил, что канцелярия премьер-министра 7 октября 2023 года получила разведывательные данные о необычной активности в секторе Газы в 3 часа. За 3 часа до нападения Хамаса, в 3:30, я абсолютно говорю со знанием дела и так далее. Почему, на твой взгляд, во время предвыборной кампании эта тема разбудили, не разбудили? Держите меня семеро, если разбудили бы, тогда бы я как дал бы. Почему эта тема стала, если не центральной, то одной из центральных точно?
0: Ну, начнем с того, что почему, собственно, Сара Натаньяу. Мы с тобой комментируем комментаторов, поэтому комментаторы имеем возможность сказать в данном случае по этому поводу, что комментаторы разделились, как всегда, на два лагеря. Обычно бывает больше, не как всегда, часто бывает больше, но сейчас более-менее два определения. Первое определение – это то, что тон задает в семье. Семья в данном случае имеет, я думаю, наши радиослушатели помнят это, вот семья Ельцина, да, это не собственно... так сказать, семейная структура, а это семья и приближенные, да, то, что называется, как это сказать, кухонный кабинет, как в свое время сформулировала это Голда Мейер. Так вот, так сказать, некоторые считают, что именно Сара ведет за собой Беньямин Натаньяу, а другая точка зрения по этому поводу, что как раз вот наоборот, то, что, ну, скажем так, наш уважаемый премьер-министр не может произносить вслух, так сказать, совершенно абсурдные заявления, которые легко опровергнуть. И поэтому он говорит, ну вот нет на самом деле и так далее, все было несколько и так, не так, и вот так вот, как оно было там на самом деле. Ну и комментаторы, которые смотрят на эту ситуацию, противостояние двух нарративов снаружи, они говорят, а на самом деле не важно, кто там первый берет инициативу, а важно то, что у Биби на уме, то у Сары на языке. Ну, вот кто из наших радиослушателей и пользователей канала YouTube какую позицию выбирают, то...
1: Так сказать, я имею в виду, ты хочешь сказать так... То, что Сара слышала дома, кстати, и Яир тоже, он поддерживает ее в этом вопросе, то они просто транслируют. Как бы услышал дома и транслируешь. Ты об этом.
0: Да, я вот, собственно говоря, об этом. Ну, а другие, например, считают, что, ну, так сказать, премьер-министр, у него доступ к информации намного более широкий, поэтому он так по-отечески, по-семейному говорит, ну, нет, вот не настолько все плохо, а вот плохо было вот это, да, а именно то, что там не разбудили. Ну, в данном случае разбудили, не разбудили.
1: А давай такая... разбудили, не разбудили, когда сообщили, с точки зрения предвыборной кампании, потому что об этом мы говорили много. Вот как это влияет на избирателей? Я бы хотел тебя все-таки в это направление.
0: Так, а мы с тобой в этом направлении и идем. Мы говорим о том, что ну, сегодня уже опубликовано действительно достаточно информации, которые все эти сказки про батальон юридических советников, которые уже прямо в 6 утра пришли в Кирею, в генеральный штаб, в оперативный отдел и запретили обстреливать, отвечать на удар Хамаса. Сказки из серии о том, что, так сказать, там и на самом деле фильтровали информацию, которая приходит в канцелярию премьер-министра, никто ее там не фильтровал. История о том, что если бы разбудили, то сразу бы, так сказать, был там удар и все остальное. А потом выяснилось, что там реально они не понимали, что вообще происходит до 4 часов дня 7 октября и так далее. Это все стало известно.
1: Более того, я прошу прощения, Бецалель Смотрич сказал, что мы не отдавали приказ, потому что мы не знали, что будет на севере, и чтобы не случилась беда на севере, мы не отдавали приказ атаковать Хамас, вот потому что мы ждали развития ситуации, когда мы поняли, что на севере ничего не будет. Это он сказал после 7 октября. То тогда отдали приказ решать там вопросы серьезно. Это же Смотрич говорит.
0: Да, Смотрич говорил, но также все были свидетелями того, что происходило в первый день, второй, третий.
1: Слушай, мы в прямом эфире это все наблюдали.
0: Да, были, так сказать, полностью парализованы системы управления. И в конечном итоге инициативу взяли на себя муниципалитеты, гражданские организации,
1: так вот, ближе к
0: аппарат
1: выборам.
0: Министерства и так далее, ближе к выборам. И вот это замылить не удалось, вся эта история, да? Постараться... Были многочисленные попытки сделать все, чтобы тема катастрофы 7 октября не была темой избирательной кампании. А она стала. Были попытки, так сказать, отодвинуть каким-то образом, замести под ковер концепцию вот эту самую, да, о том, что там Хамас умиротворен, Хамас не хочет, Хамас не может, и вообще это ценный ресурс противостояния Бумазану и так далее и тому подобное. Эта история до сих пор на слуху, то есть провал этой самой концепции, попытки говорить, а на самом-то деле виноват Шарон с размежеванием, там Рабинс, виноваты, конечно, кто ж спорит. Но с тех пор, простите, прошло уже четверть века. Ну и так далее. Короче говоря, мы понимаем, что коль скоро эта тема и ключевая, одна из двух-трех там, ключевых тем избирательных кампаний, нужно что-то такое сказать. Да?
1: На твой взгляд, я прошу прощения, да, что я тебя перебиваю, действительно тем много просто. На твой взгляд, Сара Нетаньяху, ну, намекнув, потому что тут надо сказать слово так, намекнув о том, что Яир Голан все знал заранее. Но он подал на нее в суд, но это уже пусть суд разбирается. И то, что Нетаньяху сказал, нет, не было предательства, а просто меня не разбудили. Это идет в плюс избирательной кампании Ликуда или в минус? Это хорошо для избирательной кампании или плохо? Как ты считаешь, и идем дальше.
0: Ну, для горячих сторонников господина премьер-министра это в данном случае не важно. Они заранее готовы принять
1: это все. Это понятно. Мы говорим про мягких правах.
0: А мы говорим про мягких правах. Я думаю, что на них это в лучшем случае для премьер-министра на них это не повлияет. А в худшем это вызовет дополнительное раздражение и отход в поисках нового политического дома.
1: Окей, хорошо. Насчет нового политического дома. Потом мы уже поговорим про... про отца или его проблемы, новый политический дом. Ну, давай начнем, наверное, такая вот локальная тема, поэтому давай быстро. Тали Готлиб. Тали Готлиб заявила, Она, как известно, на 20-м месте, ну, потому что вот эти вот 8 мест для Нетаньяху, она заняла 12-е на праймерис, плюс 8, 20. И она сказала, что Ликуд может не набрать 20 мест, и меня тогда кинут за стенки Шабака. И очень сильно, очень жестко наехала на премьер-министра, как умеет только Тали Готлиб, очень жестко. И, судя по всему, рассматривает возможность уйти вот с Маюдид. Я даже с одним депутатом Кнесета поспорил, уйдет, не уйдет. Мне кажется, уйдет. Он говорит, нет, не уйдет. Но Бен-Гвир не хочет ссориться с Нетаньяху. Он сказал, если Нетаньяху разрешит, я ее возьму на 4-е проходное место. И тогда она не попадет.
0: Разрешит не потому, что ссориться не хочет, а потому, что разрешение лидера партии даст возможность уйти с Яхидат Мимун, то есть с бюджетом на избирательную кампанию. А это, между прочим, 1 600 000 или 1 700 000?
1: И 1 750 000, по-моему, неважно. 750, так вот, да. Вопрос такой. На твой взгляд, что происходит с госпожой Готлиб и почему она из одной из самых ярких, скандальных, но тем не менее ярких защитниц премьер-министра превратилась в его очень жесткого критика, причем вот так вот, тымс, и Тали Готлиб. И она действительно боится застенков, как она сказала, Шабака?
0: Ну, насчет застенков Шабака, это примерно из тех же, так сказать, серии заявлений от утверждений, которые требуют дополнительной проверки, назовем это аккуратно, да, и до лаяния в буквальном смысле этого слова на заседании Кнессета. Да? Вот. Тут я думаю, что это высказывание про застенки Шабака, это можно отнести к эксцентричности этой дамы, да? Ее высказывание. А вот уйдет, не уйдет, и зачем уйдет, и зачем не уйдет, и почему возникла вот эта вот история, ну, дошедшая до скандального уровня. Ну вот похоже на то, что она представляет в данном случае вот тот самый феномен, целую категорию и немалую категорию членов Ликуда, активистов Ликуда, прежде всего членов депутатов Кнессета, да, от партии Ликуд, ну, которые на протяжении 4 этих лет, они, ну, делали все для выживания коалиции, для сохранения власти Нетаньяху в качестве премьер-министра, то, чтобы это, то есть полностью, так сказать, его поддерживали демонстрировали, ну, суперлояльность. А потом выяснилось, что они больше не нужны, и идите отсюда. Да? То есть никуда не идите, сидите тихо, да? Пока я вас не вспомнил. А мне для того, чтобы идти дальше, нужно заменить скандальные фигуры на какие-то более или менее проблематичные, более или менее имеющие позитивный имидж. Пока, кстати говоря, он ту квоту, так, по-моему, еще не заполнил. Так вот, соответственно, это, я думаю, имеет смысл воспринимать именно вот так. Но я добавил бы к сказанному, к твоему вопросу, еще один сюжет. Как нужно вот наблюдателю со стороны, да, ну вот мы избиратели, да, мы комментаторы, мы слушающие комментаторов, да, или наши друзья, которые слушают нас, радиослушатели Первого радио.
1: И зрители канала Первого радио, на который надо подписываться, ставить лайки, да.
0: Да, мы именно так их видим и понимаем, к ним относятся, наши друзья. Так вот все, так сказать, если смотреть социальные сети, комментарии и так далее и тому подобное, вижу два подхода. Один подход, вот так тебе и надо, это по поводу Тали Готлиб, да, а другой, знаете, давайте, и второй подход, давайте оставим в покое Тали Готлиб, Сару Нетаньяху, на самом деле то, что они вытворяют, это в данном случае просто крик души. Крик оскорбленной женской души.
1: Хотя, ты знаешь, я тебе скажу. Я, как феминист, вообще бы никогда, ну, для меня, неважно, женская душа, мужская душа. Дело в том, что я воспринимаю и Тали Готлиб, и, естественно, Сару Нетаньяху, как политиков. Сара Нетаньяху, безусловно, политик, и, безусловно, влияет на политическую жизнь в Израиле. Поэтому я бы не воспринимал это женское, мужское, это политическое. Вот это для меня очень важно подчеркнуть. Никаких женщин. Никаких мужчин.
0: Как это никаких
1: политики,
0: женщин?
1: Политики, Зейф. Потому что у нас нету, когда ты идешь к врачу, Какая тебе разница, лишь бы специалист был хороший. Так и здесь. Мы говорим о политиках, ну, ты, а женщина, мужчина не имеет значения.
0: Ты говоришь о других вещах. Марк. Ты говоришь о каких-то, так сказать, ты просто путаешь разные понятия.
1: Почему?
0: Давным-давно доказано психологами, да, о том, что реакции мужские и женские, они разные. Мужчины чаще основаны на логическом некоем таком подходе.
1: Ну,
0: да, женщины более эмоциональны.
1: Понеслась по кочкам.
0: Вот и все. Ну, что понеслась по кочкам? Разумеется, это все не абсолютно, это в категориях больше-меньше. Поэтому кто-то и говорит, оставьте этих дам в покое. Да? Вот, они все сказали то, что сказали, сделали то, что сделали, и пусть, так сказать, занимаются своими делами. А другие говорят, да, нет, ну что вы. Это прям вот...
1: Хорошо, давай да. Тогда перейдем от дам к уже немолодому человеку. Моше Кахлон, бывший министр финансов, человек, который действительно облегчил нам задачу оплаты за мобильный интернет и за телефоны, получил от Бенямина Нетаньяху, во всяком случае, Вайнет, написал по этому поводу статью, поэтому мы комментируем комментаторов, получил от Бенямина Нетаньяху приглашение занять одно из бронированных мест. Моше Кахлон подумал и отказался, и, судя по словам его приближенных, отказался, потому что считает нынешний Ликуд партией, ну, такой вот проблематичной, скажем, я мягко скажу, токсичной там было, и решил подождать, пропустить этот цикл, а дальше как Бог даст, что называется. На твой взгляд, почему на сегодняшний момент, ну, пока Нетаньяху, наверное, заполнит, свято место пусто не бывает, если есть, так сказать, возможность кого-то вписать,
0: да,
1: в список.
0: Например, ту же Тали Готлиб подвинуть на...
1: Да, подвинуть на такое, на место, которое обязательно не даст ей попасть в лапы Шабака, да. Так вот, почему, на твой взгляд, вот пока видные фигуры... Пока отказываются, но я уверен, что кого-то найдет. Ну, Домбровский нашел, хотя его никто не знает в Израиле здесь. Но дело не в этом. Кого-то обязательно найдет. Но почему вот эти видные фигуры пока отказываются?
0: Ну, по той простой причине. Окей. И тебя, и меня в школе учили отвечать полным ответом.
1: А вот это самые... плохое качество, потому что на радио надо все-таки немножко сокращать ответ, тем очень много.
0: Нет, ну, ответ такой должен выглядеть, да? Многие из этих людей, которых ты упоминаешь, отказываются по той простой причине, что людям, которые имеют за собой определенный бэкграунд, хотели бы реализовать его существенно более продуктивно, назовем это так. В том числе и Кахлон. Кахлон уже был и министром финансов, и министром связи, и, так сказать, лидером партии и так далее. И находиться в партии в оппозиции, опрос 13-го канала, который был опубликован сегодня, по-моему, да?
1: Да, 53-53.
0: Да, и что якобы, так сказать, коалиция, оппозиция сравнялись. У меня есть некоторые сомнения на этот счет, мягко говоря. Но поэтому, хотя бы потому, чтобы посмотреть, как реагируют такого рода люди, да, вот, которым предлагают эти места в списке, как, так сказать, реагируют паблики, как реагируют комментаторы, которых мы с тобой комментируем. Ну, пропагандисты, естественно, рассказывают, вот она, наконец, перелом, вот, наконец, это наша победа. До побед, видимо, эти люди понимают, что до победы там сильно далеко.
1: Кстати, насчет пропагандистов.
0: Да. Ты знаешь... Так вот, незачем пачкаться. Зачем, да? Есть ощущение поражения. А быть с фраера, а быть, так сказать, на стороне проигравших, ну, знаешь, в Израиле фраеров.
1: Ты знаешь, тут вот насчет пропагандистов короткий можешь дать ответ. Дело в том, что я считаю необходимым слушать Якова Бардуга по одной простой причине. Просто если Инон Магаль, он часто несет от себятину, то Яков Бардуга никогда. Он очень четкий, он говорит то, что необходимо, он получает прямые указания с канцелярии, и это человек, который очень-очень четко, безэмоционально передает нужные месседжи. Поэтому, если вы хотите понять, что думают в канцелярии, как они хотят продвигать эту избирательную кампанию, надо слушать Бардуга, вот я его рекламирую. Так вот. Вчера я слушал, у него с 19 до 20 часов программа на 14 телеканале, и я ее всю практически, ну, наверное, минут 45 смотрел. Он говорил о выборах постоянно, там разговоры, естественно, исключительно о выборах. И он несколько раз сказал, эти выборы исторические, ну, важные, летальдот ли медина, то есть, ну, и так далее, и так далее. Но они важны для того, чтобы Израиль был, и он постоянно говорит, еврейский характер государства, и он три раза повторил, важный для сохранения еврейского характера государства. Бардуга вчера, например, я могу сказать только вчера, я не смотрю каждый день, ни разу не смотрел еврейский демократический, слово демократический, мне кажется, уже под запретом там. Может быть, я ошибаюсь, но вчера его не было, хотя три раза он сказал про еврейский характер государства. Вот вопрос, опять же, прокомментирую комментатора Бардуга, что это было, почему три раза было сказано, можете проверить, друзья, посмотрите, про еврейский характер государства, ни одного раза про демократический.
0: Ты, может быть, удивишься, но я скажу так. Я целиком и полностью согласен с господином Бардугой. Выборы, которые, так сказать, на всех парах, к которым мы движемся, они действительно являются судьбоносными. Может быть, не в том виде, в котором имел в виду господин Бардуга, но они действительно судьбоносные. И результат этих выборов зависит от явки сторонников тех или иных политических партий. Второй момент о том, что Израиль должен быть еврейским государством. Оставим в стороне тему демократической, есть разные мнения на этот счет. Кто-то говорит, что должно быть прежде всего демократическое, а потом еврейское. Кто-то же говорит о том, что прежде всего еврейское, а потом демократическое. А есть те, которые говорят, что оно еврейское, оно же демократическое, потому что другим государство еврейское быть не может. Иначе это уже совсем другое, а не современное государство. Так вот, то, что касается почему, что именно господин Бардуга имел в виду, тут, в общем, дискуссия о том, что такое еврейское демократическое государство.
1: Слово демократического не было ни разу сказано, именно поэтому меня резануло.
0: Я тебя услышал.
1: И у нас реклама. Давай, наверное, сделаем так.
0: Так, секунда. Дай закончить фразу.
1: Давай.
0: Хорошо? И идем на рекламу. Так вот, соответственно, так сказать, вопрос заключается в данном случае такой. Еврейское в смысле национальное еврейское или еврейское в смысле религиозное еврейское, причем в понимании очень определенного течения иудаизма, ультраортодоксального. И господин Бардуга, ну, спросил у него, какую именно сторону он выбирает.
1: Окей, я понял так. Если ты не говоришь слово демократический, то эту сторону ты не выбираешь точно. Хорошо, профессор Бараланского университета Заив Хани в нашем эфире. Кстати, друзья мои, пишите свои комментарии. Разумеется, напишите, что Кричевского было очень много. Он постоянно перебивал профессора Ханина и не давал вам насладиться, так сказать, мыслями профессора Бараланского университета. Ну, а я разведу руками и скажу, упс, ну и в этот раз не шмогла. После небольшой рекламы продолжим.
12: Ханин день на Первом радио. Реклама.
13: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
14: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
15: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон ле Цион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
16: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
17: Пряники «Франзелюца». Ну, очень вкусные пряники.
18: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
19: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
20: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
21: Ханин день на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Профессор Бараланского университета с нами, хотя он не с нами, он находится, так сказать, за морем. Но, тем не менее, вот что делает современная система коммуникаций практически здесь. Так вот, Зейв, что происходит на фланге нашего религиозного сионизма? Смотрич объединился с Фейгиным. Они приглашают туда Офера Винтера. Офер Винтер отказывается. Я просто все накидаю. И Офер Винтер, он уже начинает. Он сказал, я буду рекомендовать Нетаньяху, он лидер правого фланга. Теперь говорит, я не буду служить человеку, я буду служить стране. Но только вот правым, так сказать, в этой стране. Но он заявил, что закон, настоящий закон о призыве должен быть принят до присяги правительства. Он говорит, никаких обещаний, что потом когда-нибудь не пройдет. Я поддержу того, кто примет закон о всеобщем призыве до присяги правительства. Как ты понимаешь, наши ультрарелигиозные сограждане и их представители в Кнессете мягко будут, скажем, будут этим недовольны. Как вот все это объединить? Пожалуйста.
0: Ну, на мой взгляд, довольно очевидно. Это довольно легко объединяется. Господин Винтер, с одной стороны, несколько дней назад заявил, что он порекомендует, если его партия пройдет электоральный барьер, порекомендует в качестве премьера Бенямина Нетаньяху. Ему нужно подобрать эти самые голоса, которые правее Ликуда. Я вот тут в своей деловой поездке общаюсь с разными людьми, которые, в общем, не до конца там понимают, где Ликуд, где бибисты, где, так сказать, ультраортодоксы, где призыв, где не призыв и так далее и тому подобное. Но люди понимают, что вот это вот правое, вот это хорошо, и с ними трудно спорить, да, вот, но как это все интерпретировать, это, так сказать, в данном случае, когда идет избирательная кампания, ты это хорошо знаешь, людям некогда читать длинные тексты, да, они идут за электоральными лозунгами. Поэтому он говорит, так сказать, вытащил этот, то, что называется «трудат битуах», то, что называют, как это сказать по-русски, страховку, да, свою, о том, что я правый, я не буду поддерживать кандидата на пост премьер-министра, у которого есть там запах, хоть какой-то там запах отсутствия акцентированного правого подхода, да, удержать этих самых избирателей. Вопрос удержать, а также привлечь, для него чрезвычайно актуально, ну, по той простой причине, что
1: ты как говоришь про него, ты говоришь про Винтера сейчас.
0: Да, про Винтера. Окей. Да. Вот. И основной фокус на сегодняшний день, так сказать, привлечь избирателей, которые помогут ему пройти электоральный барьер, это вот те, которые предполагали остатки, так сказать, тех голосов, которые предполагают проголосовать за Смотрича, но сомневаются на этом этапе, да, или те, которые поддерживают Фейгина. У Фейгина довольно сплоченное ядро сторонников и избирателей. Ну вот понимаешь, какая незадача. Их недостаточно для того, чтобы пройти электоральный барьер.
1: Да там меньше 1% у него по всем опросам было. 0,9% там что-то такое.
0: Да, они объединились, Фейгин с партией ЗУД, с партией Смотричем, ЦНУ, ДАТИТ, они объединились в один технический список. Нетаньяху требует, чтобы, как сказать, Винтер присоединился к ним, или они к Винтеру.
1: Нет, там Смотрич говорит, Винтер будет вторым, третьим собственно говоря, Фейглин, да.
0: Да, ну и так далее. То есть получается, и он смотрит, как я понимаю, на все это дело, бригадный генерал, который немножко понимает в тактике, а также в стратегии, в отличие от, да, и говорит, зачем вы всем мне вот это вот такое вот счастье, да, так сказать, когда он уже прорекламировал о том, что он поддержит господина Нетаньяху на позицию премьер-министра, если вообще, так сказать, как к этому дойдет дело, это будет далеко, там, тогда, и, так сказать, не факт, что. Но одновременно возникает, ему нужно дать ответ на вопрос, вот те самые колеблющиеся ликудники, которых он хотел бы к себе тоже. Или те, которые разочарованы или раздражены излишним радикализмом, скажем, того же Бен-Гвира, скажем. Как нужно удержать этих людей и привлечь к себе? Ответ. Я вам объясняю, никакие разговоры, никакие уступки, никаких квот, ничего, призваться должны все. Ну вот тебе, пожалуйста, этот сюжет. Теперь посмотрим, как по ходу дела, по мере того, как будет продвигаться событие, будет развиваться в период избирательной кампании, в какой степени это сработало для него в плюс и минус. Что касается объединения Фейглина и Смотрича, ну, скажем так, многие в социальных сетях, обсуждая этот вопрос, не согласились со мной, когда я высказал гипотезу, что так, как развиваются события, как это видится сегодня, здесь и сейчас, да? Мы это понимаем. Здесь и сейчас Смотрич и Бен-Гвир не проходят Фейглин и Смотрич не проходят электоральный барьер ни вместе, ни по отдельности.
1: Ты знаешь, я видел, 6 мандатов они получают по опросам.
0: Я сильно сомневаюсь.
1: Окей. Ну как, ты понимаешь, это пока еще спекуляция. Только конечно. 28 октября мы скажем, прав ты или не прав, только вот что называется по факту, потому что очень много превходящих
0: факторов, да. Но мы должны понимать все, да, что когда опросы общественного мнения дают, так сказать, делают успокаивающие пасы и говорят, что вот эти партии могут получить 4-5 мандатов, на практике это очень-очень-очень опасная ситуация с высоким шансом, что этого не будет. Да? Так же, как было, например, во время прошлых выборов. АВУДА и партии Мерец, которые не объединились, им опросы давали каждые 4-5. Именно поэтому Лапид, скажем так, не использовал свое влияние как тогдашний сменный премьер-министр для того, чтобы заставить их объединиться. Они пошли по отдельности, из идей, скажем так, вместе они получили бы меньше, чем каждая по отдельности. В итоге получилось то, что Мерец вообще не прошел электоральный.
1: Ну да, и, к сожалению, мы 4 года турбулентности. Хорошо, давай на самом деле вот еще поговорим, раз мы уже на этом фланге, потом мы, я думаю, с тобой поговорим, может быть, завтра. Я напоминаю, завтра, друзья мои, мы с профессором Ханиным подводим итоги месяца. Как всегда, с 10 до 11 часов, первая пятница месяца, мы подводим итоги, это будет завтра с 10 до 11 здесь на Первом радио. Так вот, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир сегодня должен представить, общественности один из центральных элементов своей предвыборной кампании, называется «Вывод 7-10», ну, имеется в виду 7-10, «Национальная программа поощрения добровольной миграции из Газы». Это инициатива, которая появилась после указания Бен-Гвира членам компании своей, ну, которые ведут его компанию, скрыть программу «Крокодилы» за пределами тюрем, ну, потому что программа «Крокодилы», как ты понимаешь, просто ее все оборжали. Но СМИ, Вайнет напоминает, что на самом деле до выборов, прошлых выборов, Бен-Гвир представил программу управления насилием, в том числе в арабском секторе, которая провалилась, с треском. Сегодня, кстати, 3 убитых в Нацерете. В общем, и он теперь об этом уже не говорит. Насилие в арабском секторе уже как бы не обсуждается, потому что там обсуждать, все понятно. И теперь вот он говорит о добровольной эмиграции, хотя все так развели руками и сказали ну-ну. У нас 2,5 минуты. Твой комментарий по поводу этой новой программы господина Бен-Гвира, на кого она рассчитана?
0: Ну, как всегда, в период избирательной кампании нужно бросить яркий, привлекательный лозунг. А реалистичность этого лозунга – это дело десятое, как ты понимаешь. Некоторые такие вот политики, как бы это сказать, неопытные, они объясняют, за счет чего возьмется ресурс, да, каким образом можно это реализовать. Что будет, если будут вот такие вот ограничения или такие вот возможности и невозможности? А политик популистского толка, он идет на пролом и говорит, да не слушайте этих высоколобых, вот смотрите, какой я крутой. Ну вот он вот такой вот крутой. А если говорить по сути, Ну, это, конечно, сказки, которые, по-моему, скажем так, дети, которые были рады эти сказки слушать, их становится все меньше.
1: Ну да, потому что на самом деле добровольная эмиграция, если бы она была из сектора Газа, если бы нашлась страна, которая примет этих людей, если бы у этих людей было замечательное будущее где-нибудь в Чили, в Парагвае, в Гватемале, я бы был за них
0: только рад. Или в Уганде, например, да, как в свое время предложились. В Уганде, например.
1: В Уганде, точнее, например, да.
0: В Кении, как в свое время англичане предложили еврейскому
1: национальному движению. В Уганде, например. То есть мы бы были за них только рады. Я думаю, чтобы Израиль взял на себя очень большие, очень большую часть финансирования. Но пока не нашлось...
0: Во-первых, не нашлось. А во-вторых, так сказать, есть огромное сопротивление этому. Если бы большинство стран мира сказали, нет, мы принимать не будем, ну, типа, разбирайтесь сами, ваше внутреннее дело. Так и этого же нет, как ты понимаешь, да? Есть жесткое противостояние.
1: К сожалению, ты понимаешь, вот опять же, палестинские арабы, жители Газа, и мы заканчиваем, оказались действительно заложниками вот этого противостояния, мирового, так сказать, антиизраильского движения, потому что любой другой народ, любой другой человек может спокойно уехать, а жителю Газы в этом все отказывают. Профессор Барлаев...
0: Поэтому
1: ты скажешь завтра, если у тебя будет желание с 10 до 11, ты скажешь, что поэтому. Интрига остается. Итак, профессор Бар-Илана университета Зеев Хани в нашем эфире. Зеев, большое тебе спасибо и удачи.
0: И
1: до
0: тебе.
1: Завтра. До
0: спасибо
1: завтра.
0: Всем.
1: Вы, дорогие друзья, лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канале Первого радио, это обязательно. И Кричевский, не перебывай, Ханина невозможно слушать, пишите. Ну, а я с вами встречаюсь с 14 до 15 часов в программе «Детали». Пока.
21: Ханин день на Первом радио.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
21: Реклама.
22: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
23: «Центркар Азур».
22: Дерех Ашива 9.
24: Минеральная вода «Магнезия» из «Карловых Вар». Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
25: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
26: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
27: Алло, ты где?
28: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
27: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
28: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
27: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
29: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
30: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
31: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Праздник со вкусом Смаданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Смаданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
6: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результаты индивидуальны. Звучит на тему. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: 210-я дивизия завершила учения на голландских высотах и границе с Сирией. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. 210-я дивизия ЦАЛЯ завершила дивизионные учения на голландских высотах и границе Сирии, направленные на повышение оперативной готовности к внезапным и сложным инцидентам. В маневрах участвовали все подразделения дивизии, силы из соседних районов и командование тыла, а также местные власти и экстренные службы. Военнослужащие отработали десятки сценариев, включая эвакуацию раненых, действия при происшествиях с большим числом пострадавших, медицинскую эвакуацию, управление силами в ходе боевых действий и межведомственное взаимодействие. В ЦАЛЯ отметили, что при подготовке учений учитывался опыт боевых действий на различных направлениях, в особенности уроки 7 октября. Особое внимание уделялось действиям отрядов быстрого реагирования, применению огневых средств и специальных подразделений. Сегодня утром автомобиль скатился на склон с шоссе 89 неподалеку от Мили. Бригады службы Маген Давид Адом эвакуировали в медицинский центр Галиль в Наарии 4 пострадавших. По данным МАДА, мужчина примерно 60 лет и 4-летний ребенок в тяжелом состоянии, женщина примерно 35 лет и годовалая девочка в состоянии средней степени тяжести. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. По данным Эмиратского информационного агентства, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону последние события на Ближнем Востоке. Сообщается, что во время разговора также шла речь об усилении сотрудничества и совместной работы между странами. Президент США Дональд Трамп заявил, что рад возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Во время пресс-конференции его спросили, как он относится к их отъезду из США. «Я этому рад. Мне это не понравилось», — ответил Трамп. Он отметил, что поддерживал хорошие отношения с покойной королевой Елизаветой II и положительно относится к королю Карлу IV. При этом американский президент резко раскритиковал поведение Гарри и Меган по отношению к британской королевской семье. По словам Трампа, супруги проявили большое неуважение к монархии. «Мне не понравилось, как она себя вела. Я считаю, что она ужасно неуважительно относилась к королеве, к королю Карлу», заявил президент, говоря о Меган Маркл. Трамп также добавил, что на месте члена королевской семьи не стал бы принимать Гарри и Меган обратно. При этом он отдельно назвал короля Карла замечательным человеком и подчеркнул, что у него были хорошие отношения с британской монархией. Десятки тысяч человек приняли участие в прошедших по всей Испании манифестациях солидарности с жителями Сеуты, подвергшейся нашествию марокканских нелегалов. Они возлагают ответственность за кризис на социалистическое правительство Педро Санчеса. Только в Мадриде, по официальным данным, в марше приняли участие более 50 тысяч человек. Организатором протестов стала Испанская федерация муниципалитетов и провинций. Демонстрации прошли более чем в 200 городах, крупнейшие из них, помимо Мадрида, в Барселоне, Валенсии и Севилье. Вечером были зафиксированы стычки с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ. Участники протестов призывали правительство Санчеса уйти в отставку. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Бершеве 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря на голландских высотах 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время, время Романовой на Первом. Музыкально до полудня это время проведу среди разнообразия музыки, которую подбирала для этого утро четверга. Надеюсь, день будет легким для всех нас. Надеюсь, вы уже планируете выходные. А если нет, попытаюсь музыкально сделать так, чтобы вы спланировали их. Все.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в эфир для того, чтобы, конечно же, поприветствовать Геннадия Охмана, во-первых. Геннадий, доброе утро. А где это ты у меня? Вот здесь, наверное. А ну-ка, скажи, пожалуйста. Ты куда пропал человек? Верните человека в эфир, да. Доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, слушатели Первого радио.
1: Итак, поскольку у нас завершающий сегодня день, мы готовимся уже и к выходным, как я эфир с этого начала, да, я вообще с этого утра начала, я подумала, боже мой, четверг, наконец-то, наконец-то предстоящие выходные, а потом задумалась. А что я на эти выходные действительно планирую? А кто вообще что-либо планирует на эти выходные? Первые выходные после того, как дети пошли в школу, первые выходные после того, как осень началась. Вообще, всегда человеку нужна какая-то отправная точка. Первые выходные месяца, в которые мы и Рош ха-Шана отметим, и Суккот начнем, и Йом-Кипур ждет нас. Мы должны думать уже о том, как мы идем дальше. То есть нам надо что-то планировать и уже выбрать какую-то точку. Ну давай точкой выберем сегодняшний день, завершающий неделю день, и он должен принести нам что-то определенно хорошее, определенно перспективное для того, чтобы мы эти планы как-то для себя обозначили. Если мы говорим про GovCure, значит, мы выбираем жизнь без боли, да, и как нам это сделать?
2: Ян, сегодня я обращаюсь прежде всего к тем, кто годами терпит боль, да, в спине, пояснице, шее или суставах.
1: Руки, ноги, все что угодно.
2: Каждое утро прислушивается к своему телу и заранее рассчитывает, какие движения он будет делать вообще сегодня, что можно, что нельзя, кто живет с ограничениями. Вот сейчас, дорогие наши радиослушатели, приготовьте телефоны, потому что то предложение, которое я сейчас сделаю, мы не делали никогда.
1: Опа.
2: И мы пришли к этому со всем нашим коллективом, с нашей командой. И в честь Рош ха-Шана и еврейского Нового года GovCure дарит 300 персональных консультаций.
1: Так.
2: Наш центр выступает...
1: Дарит.
2: Наш спонсор выступает спонсором программы, полностью оплачивает подготовку к встрече, предварительное изучение вашей информации и работу и консультацию нашего специалиста в нашем центре. Воспользуйтесь этим подарком прямо сейчас. Займитесь болью, с которой живете месяцами или годами. Начните с персонального разбора, прежде всего, и понимания, что у вас болит, где у вас болит. Достаточно позвонить на телефон звездочка 9533 и сказать 300. Вот прямо сейчас позвоните, чтобы вы попали в эти 300 счастливчиков, которые получат вот эту консультацию без каких-либо обязательств. Возможно, вам знакомы, есть у вас, возможно, знакомые, друзья, кто страдает ортопедическими проблемами, которыми вы хотели помочь, и которым вы знаете, что GovCure может помочь. Возможно, вы слушали нас годами, и меня слушали, и ждали какого-то момента и шанса, когда Гена что-то предложит такое, которого он никогда не предлагал. Так вот, вот этот шанс как раз сейчас и наступил для вас, воспользоваться этим. И если вы узнаете себя, обратитесь за помощью прямо сейчас и перестаньте терпеть вашу боль. Перестаньте жить с болью, и от нее можно уже избавиться давно и легко в центре GovCure. Поэтому звоните прямо сейчас. И что вы получите? Прежде всего, что важно, чтобы вы понимали, как проходит подготовка к нашей встрече, это она начинается еще дома у вас. После вашего обращения наши сотрудники пришлют вам подробную инструкцию на WhatsApp, где вы дома спокойно ответите на опросник с говорящим нашим ортопедистом ИЯИ. Опишите ваше самочувствие, историю боли, пройденные вами обследования и какую вы прошли помощь, полученную уже вами. И вы сможете подробно рассказать, и как вы спите, и как вы с этой болью живете, и что вы прошли, и в какие моменты она усиливается, что приносит вам облегчение, а что, наоборот, усиливает. И самое главное, вы сможете загрузить имеющиеся медицинские документы у вас дома в спокойной ситуации, сможете сфотографировать их просто на телефон, или они у вас сохранены в любых файлах, PDF, JPEG, там, как картинки, как фотографии. И это все присылаете нам, и наша команда поможет вам, во-первых, на все это ответить и прикрепить материалы. И на основании собранных сведений вы получите сразу ортопедический паспорт предварительный, вы уже поймете, что у вас происходит. Потом к вашему приезду специалист уже заранее изучит ваши ответы, ваши документы, все проанализирует и подготовиться к предметному разговору с вами и четко уже будет понимать, что вам предложить, что вам и как мы можем вам помочь. Этим самым вы не потратите время, и на консультации вы будете обсуждать как раз не всю историю того, как у вас и что у вас было, и где у вас болит, а то, как уменьшить боль, то, как пойти по программе, то, как сделать так, чтобы вы могли просто перестать жить с болью. И по итогам вам предложат индивидуальную программу восстановления с учетом вашей ситуации, ваших параметров, порекомендуют вам какие-то другие подходящие направления помощи. И вы наконец-то разберетесь со своим состоянием, вы наконец-то поймете, почему у вас эта боль появилась, откуда она взялась и, самое главное, как от нее избавиться. Верните себе ваши любимые прогулки, верните себе ваши любимые занятия спортом, верните себе ваши любимые жизнь с внуками, верните себе уверенный шаг, верните себе жизнь без боли, верните себе просто счастье жизни. Звоните, позвоните прямо сейчас, звездочка 9533, и скажите просто слово 300, все остальное мы сделаем за вас.
1: 300 – это, наверное, все-таки сейчас у каждого будет своя какая-то ассоциация, да? Но это ассоциируется с тем количеством человек, которых готовы принять, да?
2: 300. Да, 300 человек, это они попадают в эту квоту. Да.
1: Отлично. Звездочка 9533, нужный номер телефона. Воспользуйтесь ими. Сейчас есть у вас возможность, уже отнекиваться не получится, да, когда люди говорят, нас это останавливает, нас это. Сейчас вас уже ничего не может останавливать, только возможности, только вперед. Звездочка 9533, нужный номер. Звоните прямо сейчас. И, конечно же, адрес, напомню, Ришон Лисон, Моше Леви 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди. Оно находится прямо напротив ее. Май, находится центр GovCure, звездочка 9533. Да, прекрасные условия. Все.
2: Позвоните и скажите 300.
1: Это самое главное. Реклама.

0: Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Пастрома индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А спонсор программы – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки, сочные самсы, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытные ароматные лагманы, душпюре. Конечно же, настоящий бахши, плов. Пирожки, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Ну а для гурманов каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Ришон Ле Цион, промзона Рамат Илия, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис». Сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

стара веселица, не ходит на работу, улыбка как в субботу. Кто-то человек, что дружит.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир для того, чтобы напомнить в очередной раз о том, что вы можете жить без боли. Напротив меня Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, да, слушатели Первого радио.
1: Мы говорим о центре GovCure и, конечно же, говорим о том, что сейчас специальные условия подготовили, да, и всю неделю не было такой возможности. Только сегодня есть она у нас. И что это за возможность?
2: Ну, прежде всего, те, кто только сейчас включили радио, то приготовьтесь, возьмите сразу телефон и звоните, потому что мы, Кроша Шана, подготовили для вас фантастический подарок к еврейскому Новому году. GovCure дарит 300 персональных консультаций. Наш центр выступает спонсором программы и полностью берет на себя их стоимость. Воспользуйтесь этим подарком, чтобы... прежде всего, разобраться в своей боли, разобраться в причине боли, в ограничениях, которые уже мешают вам жить, и боль, которая забирает у вас жизнь, в принципе, ограничивает вас во многих вещах. И сделайте просто следующий шаг. Вы можете прийти к нам с конкретным запросом. Я хочу разобраться с болью и понять, какая помощь мне подходит. Вот это то, что вы можете получить. И посвятите просто эту встречу своему состоянию, своим целям, своим желаниям, которые бы вы хотели вернуть в своей подвижности. И, ну, самое главное, это в центре вашего разговора будет с нашим специалистом, это уменьшение боли, это улучшение подвижности, это возвращение к привычным нагрузкам. И вот первые 300 счастливчиков, они без обязательств могут получить вот такую консультацию в подарок.
1: Отлично.
2: От GovCure.
1: Угу.
2: Те, кто годами меня слушал, те, кто, кому знаком мой голос, верните себе просто любимые занятия в свои планы. Начните опять, может быть, играть в футбол, может быть, ходить на пляж, может быть, с внуком играть в мяч, неважно, но верните себе вот ту радость движения, которая у вас была раньше, и верните себе просто свободу движения. Вы знаете мой голос по радио уже не один год, и вот сегодня я как раз и приглашаю вас продолжить знакомство, еще и встречи с нашей командой, еще и встречи с нашим центром. Приезжайте со своей историей, со своей медицинской историей, и посвятите это время себе, своему самочувствию и тому, что важно изменить в повседневной жизни, потому что вот мы всегда на праздниках, да, желаем друг другу здоровья.
1: Угу.
2: Вот сегодня вы можете взять здоровье в ваши руки, взять ответственность за ваше здоровье в ваши руки. И более, ну, привлекательного предложения, я думаю, ждать уже, ну, просто нет смысла. И вы можете сейчас позвонить звездочкой 9533 и сказать просто слово 300. Обратите внимание, это без тракториста. И записаться в праздничную программу. Она открыта до заполнения всех мест. Поэтому попадите вот в 300 вот этих счастливчиков. Звоните прямо сейчас, звездочка 9533, и скажите слово 300.
1: Самое время сделать это сейчас, не откладывайте, потому что такая возможность бывает раз в... Да, и сейчас уже вас ничто не остановит, если раньше вы задумывались о том, вот, как найти деньги, как найти возможность. Вот сейчас у вас есть возможность получить все, что станет стартом для вас, да, на таком большом... ну, наверное, для кого-то это будет большой путь, для кого-то маленькими шажками, но дорога к жизни без боли, и она большая. Большая не в продолжительности, а большая во влиянии на собственную жизнь. Так что сделайте этот шаг навстречу самому себе, жизни без боли или навстречу жизни без боли своего близкого человека. Сейчас у вас есть для этого такое подспорье, как специальная акция от GovCure. Звездочка 9533, нужный номер телефона. Ну и, конечно же, адрес Ришон Лицион, Моше Леви 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр GovCure. Напомню, номер телефона звездочка 9533. Самое главное, назвать кодовое слово 300.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: КСИР заявил о гибели нескольких американских солдат. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Корпус стражи Исламской революции сообщил, что в результате удара вооруженных сил США по свадьбе в городе Кухистак в иранской провинции Хормазган погибли 4 человека, 70 получили ранения. В ответ на эту атаку был нанесен удар возмездия, жертвами которого стали несколько американских военнослужащих, утверждает КСИР в заявлении, которое цитирует сайт Iran International. Американские источники эту информацию не подтверждают. Ранее власти Ирана сообщали, что в результате американских ударов погибли по меньшей мере 18 человек, более 100 получили ранения. США заявляют, что удары наносились по объектам военной инфраструктуры в районе Ормузского пролива. Министр войны США Пит Хексет продлил пребывание группировки американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники. По их словам, глава Пентагона сохраняет развернутую в регионе группировки в составе 50 тысяч военнослужащих, 19 военных кораблей, в том числе 2 авианосцев и 13 ракетных эсминцев, а также частей ПВО, многочисленных эскадрилей истребителей и частей 82-й воздушно-десантной дивизии. Источники отмечают, что это свидетельствует о том, что военный конфликт с Ираном может затянуться до следующего года и что администрация президента Трампа хочет сохранить мощные наступательные возможности на случай эскалации боевых действий. Министр Итамар Бен-Гвир планирует представить сегодня программу партии «Отсмайудит» по поощрению добровольной миграции палестинцев из Газы. Как стало известно в Ynet, документ, названный «Размежевание 7-10», станет одной из важных составляющих предвыборной кампании, а также ключевым требованием «Отсмайудит» на любых переговорах по формированию следующей коалиции. Высокопоставленный израильский источник, комментируя намерение переселить палестинцев из Газы, ранее говорил, что для эмиграции нужны люди, которые хотят эмигрировать, и страна готова их принять. Второго существует еще меньше, чем первого. Тем не менее, Итамар Бен-Гвир считает свою миграционную инициативу реальной. Согласно программе, для каждого человека или семьи, которые решат покинуть Газу, будет выстроен индивидуальный маршрут, включающий одобренную страну назначения, правовой статус, документы, визы, финансирование поездки и первичное жилье. Больничные кассы Меухедет, Макаби и Клалит объявили, что кампания по вакцинации от гриппа начнется на следующей неделе. При этом вакцины будут прибывать в Израиль несколькими партиями в течение сентября и октября. Можно будет проверить наличие вакцин и записаться на прием через приложения и сайты. В Клалит сообщили, что на первом этапе вакцина появится в центральных клиниках, затем будет доставлена во все филиалы больничной кассы по стране. Вакцинирование от гриппа рекомендуется всему населению в возрасте от 6 месяцев и старше, особенно группам населения с повышенным риском тяжелого заболевания и осложнений. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Время Романовой продолжит этот час на первом. О развитии событий в полдень.
2: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и в этом часе вновь приветствую в нашей студии Геннадия Охмана, который представляет центр GovCure в нашем эфире. Мы, конечно же, говорим о возможностях, которые на этой неделе есть у всех наших слушателей. Живут они с болью или без, обращайтесь в GovCure для того, чтобы узнать как можно больше информации, особенно если это касается действительно жизни без боли. Да? Ну а если у вас этой боли нет, во всяком случае, мне кажется, нужно подстраховаться и знать место, в котором вам могут помочь, будь это боль хроническая, будь это боль какая-то резкая, вдруг, внезапная. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Как мы рассматриваем перспективы?
2: Ой, перспективы замечательные. Всегда, если человек желает. Ян, вот смотри, сейчас я хочу обратиться, наверное, к тем, кто во время наших разговоров о боли вспоминает маму, папу, мужа или жену, или бабушку, дедушку, или, может быть, соседа. Близкого человека, который годами бережет спину, или который годами уже

0: ограничен в движении, который осторожно поднимается по ступенькам или уже не поднимается, находится дома и не выходит из квартиры, все чаще выбирает короткую прогулку. Или если работа уже мешает вам в жизни, вы водитель такси, автобуса или грузовика, или вы чувствуете, что уже спина дает в ногу, и вам уже сложно давить на педаль газа, и у вас уже проблемы, которые могут сказаться вообще на безопасности движения и на вашей профпригодности, то задумайтесь о том и воспользуйтесь тем предложением, которое я сейчас сделаю. Но также я хотел бы еще обратиться к офисным работникам. Люди, которые сидят много за компьютером, которые в напряжении. Бизнесы женские, где женщины работают в косметологии, в педикюр, маникюр, где работают стоматологи стоя, парикмахеры. Мы не просто можем, мы знаем, как вам помочь. Мы годами уже выработали специальные протоколы для этих профессий. У нас четкие программы есть, как помогать этим людям. И вот сейчас, чтобы у вас есть шанс с нами познакомиться, у вас есть шанс наконец-то приехать в Кавкюр. Почему? Потому что мы, Кроша Шана, к нашему еврейскому Новому году дарим вам 300 персональных консультаций. Гавкюр выходит спонсором программы, и наш центр выступает таким меценатом, можно сказать. Стоимость этих встреч мы полностью берем на себя. И вы можете и сами, и предложить этот подарок близкому человеку. Достаточно только вот сейчас вам позвонить на телефон звездочка 9533 и сказать слово 300. Программа называется 300 персональных консультаций. И помогите сделать конкретный шаг к разбору вообще вашего состояния. Но самое главное, помогите вашим близким. Вы, наверное, замечаете перемены и ухудшение здоровья. Вы, наверное, замечаете месяцами или годами, как ваша мама или папа стали тяжелее вставать, сложнее им ходить. Они начинают себя ограничивать. Они начинают терять ту силу, энергию в глазах, которую вы привыкли, которым вы помните вашу маму, папу, теми молодыми, энергичными, активными по жизни, пробивающими путь в жизни для всего, да. И для вас, сделавших так много, прежде всего, подаривших вам жизнь, а второе, воспитавших вас, подняв вас, вложив в вас все свое здоровье. Вот сейчас пришло время, наверное, детям, внукам задуматься о бабушке, о дедушке, задуматься о вашем родителе, который, наверное, занят, который некогда заниматься своим здоровьем, он сейчас работает, он сейчас ведет машину, или с утра до вечера женщина стрижет людей и не имеет времени заняться своим здоровьем. Вот сейчас есть возможность у вас выделить полчаса на то, чтобы приехать в наш центр. Именно столько проходит у нас визит, консультация, рекомендации, вы все получаете. Все еще начинается дома. Вы дома отвечаете уже на опросник, вы дома отвечаете и можете загрузить, вообще вам лучше рассказать все о себе, и можете загрузить любые медицинские документы, которые, может быть, даже не касаются ортопедии, они тоже будут обработаны и учтены в вашем состоянии. Это может быть анализ крови, это могут быть выписки каких-то других проблем, которые у вас были со здоровьем, потому что все взаимосвязано. Это все цепочка одной цепи, одних ситуаций, которые происходили в вашей жизни. Ничего случайно не происходит. И боли, которыми люди живут годами в спине, в шее, в суставах, на самом деле сейчас современными технологиями намного легче от них избавиться, намного легче пройти процедуры в Гавкюр для ленивых, где ничего не надо делать, где оборудование за вас все будет делать, вы просто должны приходить и не пропускать. И я вижу, как каждый раз родные видят изменения у наших пациентов. Я вижу, как возвращаем к жизни людей, как даем надежду человеку опять начать жить без боли. И если вы узнаете, вот, и видите, и сами услышали в том, что я говорю, себя, то Пришло время воспользоваться шансом. Вы знаете, нам судьба очень часто дает шансы. Каждый из вас какие-то шансы, наверное, уже упускал в жизни, жалел об этом и думал, что вот он уж был, была возможность. Может быть, в другую страну поехать, может быть, другую профессию выбрать, может быть, в другой город переехать. У каждого свои какие-то шансы, которые были в жизни. Может быть, лотерейный билет купить, да, когда есть такое у нас. Хотя бы лотерейный билет купи, дай себе шанс выиграть в лото. И вот здесь, вот сейчас GovCure предлагает вам шанс, от которого, ну, я не знаю, как можно от него отказаться. Это надо, ну, просто быть, ну, невежественным к своему организму, к своему телу, к своему здоровью. Возьмите ответственность за ваше здоровье в ваши собственные руки. И вам нужно только позвонить, вам нужно только... сейчас набрать звездочка 9533 и сказать 300. И благодаря этому вы попадаете в эту замечательную программу. И самое главное, что вы понимали, что эта праздничная программа, она открыта с сегодняшнего утра, с 8 утра она открылась, и она будет работать до заполнения всех мест. Поэтому сейчас, услышав это, просто... откройте WhatsApp и напишите кому-то из ваших знакомых звездочка 9533 и скажите, вот здесь они сейчас могут сделать вам бесплатную консультацию по вашей спине, по вашим суставам, по вашим коленям, по вашей шее. Позвоните туда просто, и все остальное наши специалисты, наши сотрудники возьмут на себя, они вам все помогут, они вас проведут, они вам все объяснят, и может быть, вы кому-то поменяете жизнь, может быть, вы кому-то вернете радость жизни, о которой, может, эти люди сейчас, может быть, и наше радио не слушают. Может, они просто согласна. Ваши соседи. Угу. Поделитесь с ними, проявите такую инициативу, поделитесь с теми, кому вы хотели бы помочь. Или кто, может быть, даже и не ожидает помощи от вас. В преддверии Рош ха-Шана, в преддверии Йом-Кипурим, в преддверии всех праздников, которые нас ждут. Вот сделайте доброе дело.
1: Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона и адрес. Решен лицом Мошелеве 16, здание, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр GovCure. Очень легко найти, огромная стоянка рядом, ну и, конечно же, весь общественный транспорт. Отличная развязка, пользуйтесь. Звездочка 9533, нужный номер.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: «Центркар Азур».
1: Терех Ашива 9.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: «Ля Вака Лука».
3: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
5: Медина Теудин, 60.
4: «Ля Вака Лука».
5: «Ля Вака Лука».
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спонсор программы – магазин «Кейтринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки, сочные самсы, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный лагман и душпюре. Конечно же, настоящий бахш и плов, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Ришон Лицеон, промзон Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис». Сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и, конечно же, вновь приветствую здесь, в студии первого Геннадия Охмана, который пришел рассказать, во-первых, о центре Гавкюр, во-вторых, о том мероприятии, которое запускается сегодня. Мы всю неделю говорили о том, зачем приходить в Гавкюр, а сегодня будем говорить о том, как вы можете это сделать, на каких условиях. И, конечно же, во-первых, Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна, доброе утро, слушатели Первого радио.
1: Мы продолжаем говорить, у нас завершающий выход на сегодня, завершающий не только сегодняшний день, но и всю вообще неделю, поэтому мы продолжаем говорить более подробно о том, с какими проблемами можно к вам обратиться и какое мероприятие запустилось сегодня для того, чтобы у всех наших слушателей была возможность воспользоваться той возможностью, которую вы предлагаете. Итак, более подробно, да, с какими запросами можно прийти к вам, с какими проблемами можно обратиться?
2: Да, Ян, сегодня вот я предлагаю каждому, кто давно живет с болью в спине или в суставах, задать себе один конкретный вопрос. С какого шага начать именно в моей ситуации? Что вы, проанализируйте, что вы делали уже, почему это привело к той проблеме, которая у вас есть, достаточно ли вы делали для того, чтобы эта проблема у вас ушла, что может произойти, если ничего не делать через месяц, через два, через полгода. Исчезнет ли эта проблема сама по себе, или она усугубится и станет еще хуже. Отследите последние полгода, год, или, может, несколько месяцев, в зависимости от возраста, насколько быстро прогрессирует у вас ограничение в движении, и проанализируйте, куда движется ваше тело. И даже если ваш мозг молод, и вы бодры, и у вас полны мотивации, но тело вас предает, и тело дает сбой, значит, что-то не так, значит, что-то нужно делать. И вот сейчас мы предлагаем вам самую, наверное, лучшую акцию нашей компании за все наши 10 лет. В честь Рош-Ха-Шана, еврейского Нового года, Гавкюр дарит 300 персональных консультаций. Наш центр здесь выступает спонсором программы и полностью оплачивает эти встречи. Вам нужно только позвонить сейчас на телефон звездочка 9533 и сказать слово 300. Этого будет достаточно, чтобы вы автоматом попали в нашу программу. Воспользуйтесь этим подарком. Получите персональный разбор и предложение по дальнейшему восстановлению, план восстановления. Вы просто получите, поймете, что нужно и что можно делать. Поверьте, мы даем такую информацию, какую никакие чаты GPT вам не соберут и не поймут того, что нужно делать. Боль бывает часто у людей самого обычного дня. Вы не знаете, когда вас может прострелить. Но если у вас уже были симоним, да, знаки. Если у вас уже были... Если вам поясница уже напоминала о себе в дороге, или когда вы просыпались утром, или к вечеру вы приходите домой, и спина гудит у вас, и вы понимаете, что вот все, стоять уже нет сил, надо только лечь. И очень часто я знаю, как люди рассказывают, они приходят домой и могут только в лежачем положении лежать и смотреть телевизор. И все, больше ни на что у них больше не хватает сил. А вспомните те времена, когда вы приходили вечером, вы хотели выйти прогуляться, вы выходили и шли играть с детьми, вы выходили с собакой, вы выходили просто на свежий воздух где-то посидеть, встретиться с кем-то и до глубокой ночи сидеть, разговаривать, рассказывать там какие-то вещи. А сейчас дом, работа. И так очень у многих. И разве это правильно? Разве это та жизнь, которую вы заслуживаете, та жизнь, которую вы хотели? И если вас именно ограничивает спина, позвоночник, то сейчас, если вам вообще знакома такая жизнь, да, о которой я говорю, то вам пора перейти на другую сторону. Перейти на ту сторону, на которой люди хотят быть здоровыми, начинают понимать, что здоровье – это только в ваших руках. Мы в Гавкюр никого не лечим. Мы, можно сказать, наставляем на путь истинного человека, касаемо его понимание ортопедии, понимание его спины, поясницы, культуры обслуживания позвоночника и опорно-двигательной системы вообще. У нас своя методика, мы даем такие рекомендации, которые никогда нигде вы не получите. Ну, а самое главное, это то, что сейчас вам дается вот такая замечательная возможность, такой шанс фантастически прийти к нам, познакомиться с нами, оценить уровень и качество нашего профессионализма в первую очередь. И вы сами почувствуете, это то место, которое для вас нужно и для вашего здоровья. Потому что, вы знаете, люди, которые приходят к нам за 10 лет, и многие говорили в сердцах потом, что вы должны понять, я доверяю вам все свое будущее, свое здоровье. Самое ценное – это мой позвоночник. Я доверяю вам то, как я буду себя чувствовать через месяц, через полгода, какой я буду или каким я буду. Вот это и нам не просто доверили тысячи человек, мы им помогли вернуть здоровье. Мы, самое главное, помогли им понять, что ответственность за их здоровье только в их руках. И только от того, как они будут засыпать, просыпаться, вставать, и что утром они будут делать, какие разминки, потягушки и все остальное, от этого зависит их здоровье не только в моменте на этот день, а это закладывается фундамент на года, на то, как человек будет чувствовать сегодня, в 40, в 50 лет. Начните вкладываться в ваше здоровье, начните вкладываться в ваш позвоночник, в ваш скелет, в ваши суставы, чтобы потом в 70, в 80 не рассыпаться, не жить только от ортопеда к ортопеду или от приема к врачу к приему врачу. Очень у многих жизнь, к сожалению, состоит только из того, что они... У меня соседи такие были, я их часто видел в лифте, я с ними разговаривал, и я каждый раз видел, что они куда-то идут. Сначала пожилые люди, лет 80, сначала я видел, как она идет с сумочкой, с турбочкой, говорит, иду к мужу в больницу. Угу. Потом он один, я говорю, куда идете? Иду к жене в больницу. Потом они вдвоем с турбочкой, идем к нашей там родственнице в больницу. И вся их жизнь была больницей. Разве вы хотите такую жизнь, или вы хотите жизнь поездок за границы, отдыха, выходы в море и полную, наполненную жизнь. Поэтому еще раз, в честь Рош ха-Шана, еврейского Нового года, Гавкиур дарит 300 персональных консультаций. Наш центр полностью выступает спонсором программы и полностью оплачивает эти встречи. Вы получаете консультацию, рекомендации. Вы дома заполняете опросник умный, наш ортопедист и я с вами будет просто общаться, как живой человек. И после этого вы можете подгрузить все медицинские документы, которые у вас есть, не только ортопедического плана. И это все поможет нам собрать полностью картину о вас. И когда вы придете на визит, наш специалист уже все будет знать о вашем состоянии. Он уже будет ждать вас с предложением, с программой на восстановление, обоснует вам все, объяснит, расскажет. И вы уйдете от нас как минимум со знанием и пониманием, что у вас произошло, что у вас происходит и что может произойти. Но самое главное, как с этим быть, что с этим делать. Звездочка 9533, позвоните, скажите слово 300, этого будет достаточно. Если вы позвонили, вам не ответили, не нервничайте, не переживайте, ваш телефон отбился, и мы обязательно вам перезвоним и внесем вас в этих список 300 счастливчиков. Поделитесь с вашими друзьями, поделитесь с вашими родственниками, поделитесь с вашими соседями сейчас, когда вы слышите эту акцию. Может, они не слушают первое радио. Запишите звездочка 9533 и слово или цифры 300. Этого достаточно для того, чтобы попасть в нашу программу. Места ограничены, поэтому не откладывайте. Звоните прямо сейчас.
1: Звездочка 9533 – нужный номер телефона. Воспользуйтесь этим номером для того, чтобы получить лучшие условия для себя, может быть, для своих близких, для тех, кому необходима помощь специалистов центра Гавкюр, о котором мы всю неделю говорили и открывали для вас эти возможности. Итак, звездочка 9533. 3-3. И, конечно же, адрес Ришон Лецион, Моше Леви, 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр Гавкюр. Очень легко найти, это прямо напротив UMI в новой промзоне, так что не ошибетесь, если поедете к UMI, там увидите Бейт Кеннеди, ну а дальше уже найдете и центр Гавкюр, где вас встретят специалисты и помогут вам. Звездочка 9533.
2: Я на огромную благодарность тебе и Первому радио за прекрасно проведенную неделю с вами. И шаббат шалом нашим радиослушателям.
1: Встретимся в эфире. Ну и напомню, также все-таки важно и это сказать, кодовое слово 300 для того, чтобы вы смогли получить лучшие условия сегодняшнего дня. Все, Геннадий, спасибо, до встречи.
2: До встречи. Реклама.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03 558 54 58.
6: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкон Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
7: Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.

11:54 на часах в студии Первого. Расстаюсь со своим эфиром, с этой недели. Для того, чтобы, конечно же, после выходных продолжить общение с вами здесь, явившись в воскресенье ровно в 10, в эту студию вновь, для того, чтобы провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Всем традиционный салют.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 140 тысяч 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. В соответствии с условиями компании.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
4: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель ликвидировал боевика, пересекшего желтую линию на севере сектора Газа. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военнослужащие ЦАЛя, действующие на севере сектора Газа, заметили боевика, пересекшего желтую линию и приблизившегося к израильским силам, создав непосредственную угрозу. После обнаружения цели ВВС нанесли удар и ликвидировали боевика. Ранее источники в Газе сообщали, что ЦАЛь нанес удар по цели в районе кольцевой развязки Аббас-Килани в северной части Бейт-Лахи на севере сектора. По предварительным данным, известно о не менее 2 убитых в результате этой атаки. Полиция совместно с Общей службой безопасности задержала 19-летнего жителя Самарии, подозреваемого в причастности к нападению, произошедшему в минувшую субботу в деревне Кусра. Задержанный доставлен на допрос. Полиция намерена просить суд продлить срок его содержания под стражей. Совместная следственная группа полиции и Шабак продолжают сбор доказательств и поиск других участников инцидента. Итамар Бен-Гвир планирует представить сегодня программу партии «Отсмайудит» по поощрению добровольной миграции палестинцев из Газы. Как стало известно в Вайнет, документ, названный «Размежевание 7-10», станет одной из важных составляющих предвыборной кампании, а также ключевым требованием «Отсмайудит» на любых переговорах по формированию следующей коалиции. Высокопоставленный израильский источник, комментируя намерение переселить палестинцев из Газы, ранее говорил, что для иммиграции нужны люди, которые хотят эмигрировать, и страна, готовая их принять. Второго существует еще меньше, чем первого. Тем не менее, Итамар Бен-Гвир считает свою миграционную инициативу реальной. Согласно программе, для каждого человека или семьи, которые решат покинуть Газу, будет выстроен индивидуальный маршрут, включающий одобренную страну назначения, правовой статус, документы и визы, финансирование поездки и первичное жилье. Среди стран, рассматриваемых в качестве возможных направлений, Турция, Эфиопия, Конго и ряд других государств. Министерство финансов подготовило проект постановления о снижении налога на бензин на полшекеля за литр. Оно вступит в силу в ночь на 7 сентября. Цена 95-го бензина составит 7 шекелей 75 огород за литр. Главной юридической сложностью при подготовке постановления оставалась его близость к выборам. Согласно указаниям юрсоветника правительства, в период выборов правительство обязано проявлять сдержанность в применении своих полномочий по вопросам, не являющимся срочными или необходимыми. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Ляру, так зовут этого диджея, по-моему, он откуда-то из Франции. In for the Kill называется его песня, открывшая сегодняшний выпуск программы PM. Опять четверг, господа, опять четверг. Он отличается от прошлого четверга только тем, что это четверг сентября, а прошлый был четвергом августа. Приветствую всех слушателей Первого радио. 3 сентября. Йом Хамиши. 21 день месяца Элюль. Каф Алев Баэлюль в еврейском летоисчислении. Здесь Первое радио, 89.1 FM, программа PM. Ближайшие 2 часа. Завершает PM неделю, в которой мы перешли из августа в сентябрь, как я уже отмечал. Предваряет программу «Детали», в которой Беленькая и Кричевский подведут итоги этой недели. У нас сейчас время будет бурное. Во-первых, у нас предвыборный период. Во-вторых, непонятная ситуация. США, Иран, школы, дороги, наши личные какие-то дела. Это только часть тем, которые я предлагаю вам общаться. Тематика не ограничена. У вас, возможно, есть какие-то другие темы, личные, персональные. И поэтому давайте мы достойно завершим эту PM-неделю в контексте нашего с вами общения. Я приглашаю всех.

0: У Леонида Агутина была Анастасия, у нас с вами будет Марианна. Сейчас Марианна Беленькая, сегодня четверг, она, как обычно, анонсирует своего вечернего гостя. Марианна, привет.
1: Привет.
0: Подожди, я должен определить, какой у тебя микрофон. Говоришь, вот смотри, сейчас вот неожиданно, говори что-нибудь.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Все, я понял, какой тебе. Поехали дальше, говори.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас будет гость, которого, надо сказать, я давно ждала, но он не имел права с нами говорить. Вот.
0: Не имел права с нами. Интересно, это загадка, интересно.
1: Ну,
0: интересно,
1: я не буду мучить, как ты, у тебя загадки еще наверняка будут, поэтому избавим наших радиослушателей от еще одной загадки. Это бывший посол Израиля в Украине Михаил Бродский, который вот только недавно завершил свою... миссию.
0: А что ему
1: в Киеве?
0: Как послу нельзя было с нами
1: Нет,
0: разговаривать?
1: Нет, там есть такое правило, что если ты как посол, ты должен говорить с украинскими СМИ, а ты не можешь говорить с израильскими СМИ, потому что, ну вот потому что.
0: А, серьезно?
1: Да.
0: Ты не можешь давать интервью.
1: Ты не можешь давать интервью израильским, потому что здесь есть МИД, здесь есть те, кто отвечают за это направление,
0: окей,
1: или там другое. Поэтому я очень давно хотела с Мишей поговорить. Миша, потому что мы с ним много лет знакомы.
0: По общему мнению, это была успешная каденция.
1: Да.
0: Нормальная
1: это
0: такая,
1: один из
0: да.
1: наших лучших послов, на мой взгляд.
0: Ну, тем более, что в Киеве это не самое простое
1: да,
0: сейчас место.
1: Это
0: да,
1: был
0: да.
1: прямо очень тяжелый период. Война в Украине, война в Израиле. Много проблем и там, и здесь, и общих проблем. Поэтому поговорим. Передача в прямом эфире. Приходите задавать вопросы, все, что у вас наболело про израильско-украинские отношения, приходите в YouTube, приходите к 7, иначе я не успею ваши вопросы озвучить.
0: То есть это будет прямой эфир, и можно будет в YouTube под этой трансляцией задавать
1: да.
0: вопросы.
1: Да.
0: Окей, отлично. Мне кажется, он теперь пойдет на повышение после этой успешной
1: будем
0: каденции.
1: Будем надеяться, он спросим, если он расскажет о своих планах.
0: Значит, господа, Михаил Бродский, закончивший недавно каденцию израильского посла в Украине, в Киеве,
1: да.
0: вернулся в Израиль и даст интервью Марианне Беленькой и нашим слушателям. Это будет в 7 часов в программе «Прямой ответ», а потом
1: да.
0: останется в Ютубе навсегда.
1: Да, но вопросы у вас только с 19 до 19.
0: Но вопросы только 19, в течение прямого
1: там,
0: эфира.
1: 30,
0: да.
1: потому что потом уже сложно, 40.
0: Завтра
1: максимум.
0: Ты не...
1: А и завтра, как обычно, будет обзор арабских СМИ. Еще не до конца решила, что там будет, но точно будет палестинская тематика. И вы все услышите и увидите завтра в 8 утра на нашем YouTube-канале, как обычно.
0: Обзор арабской прессы, который готовит Марианна Беленькая еженедельно. Пока вы спите, в 8 утра появляется там уже этот самый обзор. И вы сможете, опять же, посмотреть его в любое удобное вам время. Сейчас Марианна идет готовиться к программе «Детали», подводить итоги. У меня такое впечатление, что вы о политике тоже будете говорить. Вот вы мне как-то, вот я
1: знаешь,
0: вот пытаюсь догадаться.
1: Я мечтаю, что была, знаешь, такая неделя, сказать, а ничего у нас не происходит. Ни в политике,
0: ближайшие
1: ни в военном.
0: Ближайшие полгода не мечтая об этом.
1: А потом можно, ты хочешь
0: Нет,
1: сказать.
0: Нет, потом сформируется правительство, и про политику можно будет уже немножко успокоиться. Потому что
1: а потом
0: до выборов...
1: у нас будет война. А потом опять выборы,
0: это никто
1: а потом
0: не знает.
1: Опять война.
0: Это никто не знает.
1: Хорошо.
0: Но в ближайшие полгода точно нельзя
1: Хорошо.
0: Будет уйти от
1: как
0: этих тем.
1: Как скажешь. Как
0: Детали
1: скажешь.
0: В 2 часа с Марком Ключевским и Марианной Беленькой. Спасибо, Мариан.
1: До встречи.
0: Bye-bye.
2: Первое радио.

0: Creedence Clearwater Revival. Сейчас первый рекламный блок, после которого ваши сообщения «Их есть у меня». Будем с ними знакомиться.
1: Реклама.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: Ля Вака Лука.
3: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
5: Медина Теудин, 60.
4: Ля Вака Лука.
5: Ля Вака Лука.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Алло, ты где?
8: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
7: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
8: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
7: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
1: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: Центркар Азур. Реклама.
10: Библиотека PM.
11: Не бойся медленно двигаться вперед. Бойся стоять на месте. Китайская пословица.

0: so different.
1: People are people.
0: People are all the same.
2: Одинаковые и такие разные. People are people. Laid back были в нашем эфире. Теперь ваше сообщение. Так, кто Слава у нас тут первый? Чаще всего в Фейсбуке пишет сообщение за несколько минут до начала программы. Наверное, он это делает с той целью, чтобы быть первым. Я не всегда читаю его сообщение первым, ну, чтобы не быть однообразным, но иногда читаю. Всем привет! Пишет он, вот мы давеча вспоминали своих первых учителей, но мне вспомнился мой первый тренер по спортивной акробатике. Благодаря ему я стал сильным, ловким и выносливым. Благодаря ему я в 12 лет стал мастером спорта СССР. Наверняка многие радиослушатели занимались спортом. Вспомните своих тренеров с благодарностью. Всем нам мира, добра и позитива. И да, тренера звали Владимиром Михайловичем Калисламовым. Правда, он уже в лучшем из миров. Я, раз уж вы про тренера, я поделюсь своим. У меня есть одно воспоминание тоже вот на эту тему. Я играю в настольный теннис. Ну, не, играю неплохо. Сейчас последние пару лет я хожу в кружок, занимаюсь там и так далее. Начинался это у меня в подростковом возрасте, когда мы увидели с двумя, по-моему, моими друзьями, лет 12-13 там было объявление, что во Дворце пионеров открывается кружок настольного тенниса. Мы туда пошли попробовать себя. До этого играли во дворе на столе, который там, за столом, который стоял во дворе. Обычный стол. Я уж не помню, с чего он был сделан. Значит, тренер говорит, ну давайте, вставайте к столу, я посмотрю, как вы играете. Каков ваш уровень? Мы встали, начали играть. Он стал подходить к каждому из нас, ногой бить по ногам и говорит, вы неправильно, ты неправильно ставишь ногу. Бум, вот так по ноге, бум. Вот так должно быть, что-то как ногу ставишь. В общем, он всем нам троим бил по ногам своими ногами. На следующее занятие мои друзья не пришли. Я пришел. Больше этот тренер так никогда не делал. Видимо, это была проверка, насколько сильно мы хотим играть. Так, идем дальше. Сержант написал, интересно, что подумала героиня песни, услышав «Обещаю звезды вместо потолка». Познакомились в Тиндере с сыном олигарха. Познакомилась в Тиндере с сыном олигарха, который обещал элитный пентхаус в Монако, а на деле предлагает бомжевать и любоваться на звезды в Урюпинске. Сержант реагирует. Видимо, на текст песни. Кстати, вы не один реагируете. Тут у нас есть еще... Где-то я видел сообщение... От Игоря. Куда оно делось? Я его открыл, что ли? Открыл, и оно исчезло? Может быть, не вижу. Это WhatsApp. Здравствуйте, Павел и все радиослушатели Первого радио. Сегодня перенесенный матч Апоэль Тель-Авив против Бейтар Иерусалим. Желаю, надеюсь на победу Бейтара. С уважением, Женя Ашкелон. Ой, Женя, я к вам присоединяюсь. Я только не следил, почему он перенесенный. Чего? Какая была причина-то? Ну, чемпионат Израиля начинает потихонечку разгоняться. Так, дальше. Кто-то что-то печатает, я вижу. А, вот, шалом, Павел. Харидим имеет нас со всех сторон, даже там, где многие не знают. Пример. Недавно Первое радио расширило вещание на север Израиля. Все официально очень не бесплатно. Из бюджета не взяли ни агары. Все за счет собственных денег, заработанных на рекламе. В общем, удовольствие слышать вас на севере стоило вам немалых денег. А есть изумительная станция Коль Барама, вещает из Бнейбрака и говорит только о Харидим. Эта станция за право Харидим не служить в армии, за то, что они перекрывают дороги, и вообще они против всего светского. При этом они даже называются коммерческое радио, пользуются серьезной поддержкой государства. Они освобождены от обязательных взносов за трансляцию в государственной сети Идан Плюс. Они тоже получили новые частоты вещания на севере, почти бесплатно, избежав обязательных тендеров, которые стоят миллионы шекелей. Они крутят в эфире музыку и вообще не платят авторские отчисления. Главный покровитель Коль Барама, министр связи Шломо Кари, Шас и лично Ария Дери. Вот так. Это еще одно место, где нас, или извините, куда нас имеет Харидим. Биби об этом знает или его не разбудили. В день выборов вспомните об этом, дед Изя. Слушайте, ну там идет борьба на юридическом уровне. По-моему, юрсоветница правительства запретила вещать на севере всем, у кого нет на это лицензии. Там какие-то разборки продолжаются, насколько я знаю. Но понятное дело, что Шломо Кари пытается создать такой мягкий климат для религиозных станций, для телестанций, которые поддерживают правительство. Вы знаете сами номер этого телеканала. Не буду называть его лишний раз. 1 сентября, пишет нам Антиарсават. Позавчера первый час ПМ прошел... Первый час ПМ, время 12:10. Наш ведущий, цитирую, «Можно писать, как всегда, на любую тему. Я же предлагаю написать в эфир, как звали вашего первого учителя». Конец цитаты. Господин Антиарсават, то есть ваш покорный слуга, пишет на свободную тему, и тут же на него выливается поток критики за то, что он негодник этакий, посмел не написать имя его первого учителя. Видимо, наш уважаемый ведущий, известный сторонник демократии, кое-что запамятовал. Уважаемый Павел, фраза «любая тема» означает «можно писать про что угодно», футбол, политика, медицина, метание пончиков, и не подвергаться за это критике. Это есть всеми нами любимая свобода слова. Всем здоровья, Антиарсават. 1 сентября было позавчера, два дня тому назад. Антиарсават цитирует меня и точное время сообщает. То есть он, видимо, следит или записывает, делает хронометраж и цитирует меня. Значит, уважаемый Антиарсават, я повторяю то, что я сказал тогда, 1 сентября. Значит, по поводу того, негодник эдакий посмел не написать, выливается поток критики. Это вы утрируете мои слова в ваш адрес. Но я их сейчас повторю. Не забудьте процитировать меня еще на следующей неделе. Вы пишете нам часто. Мне одно время даже пришлось вас останавливать в том, что вы не писали нам каждый день. Останавливало это, потому что ваши сообщения на 90% анти. То есть вы что-то о плохом критикуете. Там плохо, тут не так, этот не тот, того надо разбомбить, того надо отослать, так далее. То есть портите настроение нашим радиослушателям. Дело дошло до того, что я обратил ваше внимание на это и предложил вам не быть гиперактивным. То есть не писать каждый день нам сообщения. Ну, иногда как-то вот отдыхать от нас. И поэтому, когда я предложил одну конкретную тему, а вы на нее не отреагировали, как один из самых активных наших авторов, я обратил на это ваше внимание, что вы игнорируете. Мы с вами находимся в контакте в плотном, много времени. И я считаю, что вы могли бы ответить на мое предложение и написать что-то про первого учителя. И это повторяю вам сейчас. Вы проигнорировали, и да, у нас демократия, на любую тему буду писать это. Из-за наших теплых взаимоотношений вы могли бы хотя бы иногда отвечать на мои просьбы и писать на те темы, которые я предлагаю слушателям писать. Те, кто нас редко слушают, написали. А вы не отреагировали на мою просьбу. Уважаемый Антиарсават, можете считать то, что я сейчас сказал, как вы написали. Выливается поток критики. Негодник этакий посмел не написать имя первого учителя. Повторяю все это специально для вас. Что иногда, раз уж вы наш активный слушатель, можете как-то реагировать на то, что я предлагаю нашим слушателям поучаствовать в флешмобах. Примите это, пожалуйста, на заметку. Даже в условиях нашей широкой демократии. Программе ПМ. Есть такая группа Евгений Трофимов, по-моему, да? Женя Трофимов и «Комната культуры». Есть «Дворцы культуры», а это «Комната культуры». Их песня «Отпускаю».

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания.
5: В соответствии с условиями мероприятия.
8: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
1: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Джина Джи была. С песней 90-х, наверное. Oh, just a little bit. Так, продолжаем. 45 минут 13-го. Еще сообщение. Facebook. Здесь у нас заклинатель Куряги. Пишет вот что. Шалом, самый нежный ведущий на Первом радио. Я прослушал начало увлекательной передачи. Какая сегодня тема сообщений? Биби Фармазон. Заклинатель Куряги. Он не оставляет в покое нашего премьер-министра. Что-то про него все время пишет. Чаще всего что-то отрицательное. Как же так? Как вы могли пропустить начало программы и темы, которые мы сегодня широко обсуждаем? Специально для вас напоминаю ее. Проблема абортов в сельской местности. Эта тема сегодня у нас актуальна. Так. Вот такая просьба пришла. Поздравить маму с днем рождения. Имя ее Мальвина. Она как раз сейчас у радио. С пожеланием добавить легкого переезда завтра на новую квартиру. Мы все про вас знаем, Мальвина. Все знаем, Мальвина. Поздравляет вас сын Дмитрий. Который наверняка будет, я надеюсь, помогать вам в переезде на новую квартиру. А не просто желать всего хорошего, здоровья, счастья и так далее. В общем, Мальвина, мазаль вам топ. И удачи, и счастья в новой квартире. Новая квартира – это всегда значительное событие в жизни человека, согласитесь, господа. Так, дальше перехожу в WhatsApp. Ира, ладно бы в Урюпинске, а то ведь Сомали. Уважаемая Ира, все сообщения должны быть закончены по смыслу. Я боюсь, что некоторые не поняли, о чем мы. В связи с участием в Еврокубке. А, Женя Ашкелон разъясняет, почему был перенесен матч Апоэль Тель-Авив Бейтар-Иерусалим. В связи с участием в Еврокубке он состоится сегодня. Окей. Наблюдательный. Здравствуй, Паша. Манишма. Если не моих два рабочих, я бы, наверное, Первое радио не слушал бы и не общался бы за счет них. За счет них я общаюсь. Целый день с утра и до вечера они слушают только ваше радио. Спасибо вашим рабочим. Мы просим вас повысить им зарплату. И вообще какие-нибудь бонусы для них выделить. Так, голосовое сообщение пришло. Слушаем. Это оно уже идет. А, нет, подождите. Это не оно идет. Это я не иду. Это я тут одну кнопочку важную не нажал. Вот сейчас.
1: Здравствуйте, господин Маргулян. Это Михаил вас беспокоит. Благополучным наступлением нового учебного года. И как говорила учительницы легким паром, какая гадость это ваша заливная рыба. Такое, хочу применить это слово. Какая гадость это семейка Нетаньяху, а? Ну что Сара отмочила, я уж не говорю. А господин Нетаньяху, он бедный, никак не разбудили его вовремя. Даже надо, какой кошмар, а? Его все время никак не могут разбудить. Он все время спит и спит. Ой, когда же этот народ поймет, что сонного премьер-министра нужно поменять быстрее? С уважением.
0: Сонного поменять на бодрого. Ну, у нас предвыборный период, господа. Сколько там, 54 дня осталось, да? Игорь из Германии. Здравствуйте, Павел. Не только вы любите и умеете играть настольный теннис. В нашей школе, когда я был в 8 классе, в 10-м был уже чемпион Европы среди юниоров. Анатолий Старкатов, который в будущем будет членом сборной СССР по настольному теннису, в это время было еще при царе Горохе, когда джинсы были что-то невероятное. Так он приехал из очередной заграничной поездки, конечно, на соревнованиях, которые были пятнистые, под тигр. Можете себе представить, что в школе творилось, Игорь? То вы как-то сумбурно написали. Кто были пятнистые? Джинсы, что ли? Были пятнистые. Человек из-за границы принес джинсы, представляете? Тогда еще. Это вам сейчас, молодым, непонятно. Ну и что? Зачем он джинсы привез из-за границы, а не в магазине? Не было их нигде. Только на толкучках и на черном рынке стоили бешеные деньги. Или из-за границы можно было привезти. Игорь, вы меня удивили. Оказывается, не только я люблю и умею играть настольный теннис. Есть еще люди. Вау. Дальше. Стихотворение прислал нам Лариса. Доченька моя родная, пусть всегда блестят глаза. В день рождения пожелаю много радости, тепла, Будь всегда счастливый самый. Никогда не унывай. Если что, поддержит мама. За тебя всегда я. Знай. Пусть успех закружит рядом. И удача быть с тобой. Чтоб сражала своим взглядом и пленила красотой. Поздравляю мою дочь Веронику Занина. Мама троих замечательных детей и моих внуков. С днем рождения. Удачи, здоровья, мама Лариса. Вероника, эти стихи были адресованы вам. Вам мазаль то, чтобы все было нормально в жизни. Отлично. Напоминаю, что день рождения – единственный личный праздник, которым я готов поздравлять в программе PM. Для всего остального у нас есть специальная программа по субботам. Так. Рюдзаки. Это последнее сообщение в этом часе. Потом мы музыкально утяжелим сегодня программу. Готовьтесь. А пока Рюдзаки, который пишет нам из Украины, слушаем его.
2: Павел, здравствуйте. Я только что вот эту песню услышал. Всем добрый день, да. Рюдзаки говорит, сразу скажу. Как мне, куда мне поставить ссылку, может быть, на вашу страницу PM, чтобы вы зашли на мое видео, и, может быть, кому-то в целом мой YouTube-канал понравится, потому что всегда, когда я слышу подобную песню, в оригинальном исполнении Максима, либо что-то еще в исполнении, у меня сразу вспоминаю, что я сделал подобный ролик. Очень классный на эту музыку. И на прочие подобные песни. У меня тоже там много роликов есть. Fan-made music videos. Ну, просто music videos, знаете. Под фильмы, сериалы какие-то и так далее. Поэтому буду благодарен, если вы скажете. Если вы разрешите вообще, да, в целом у вас на странице эту ссылку разместить.
0: Второе сообщение от него же.
2: По правде говоря, скажу вам так. Из-за того, что я увлекся Суно, и из-за того, что, ну, вообще, в целом, нейросети появились, начали активно развиваться, и я чуть больше полугода уже забил на этот канал, но готов вернуться. Мне до сих пор, вот знаете, как недоеденный кусок хлеба, как нам в детстве говорили, дай-дай, или с тобой гоняться это будет. Вот, то же самое и с моим YouTube-каналом, который я ненадолго забросил, казалось бы, сделал перерыв, месяц-второй, но уже больше полугода прошло, и надо бы вернуться. И вот если чем больше будет подписчиков, лайков на моих видео, это будет для меня мотивация вернуться. И у меня идей еще много, и надо бы их реализовать, пока свет есть, пока холода, морозы не начались, и свет не стали вырубать все чаще и чаще. Рюдзаки.
0: Ну, по понятным причинам, надеюсь, нашим радиослушателям, он опасается того, что свет начнут вырубать, когда настанет холода и зима. Рюдзаки, но я не могу активно участвовать в поддержке вашего YouTube-канала. Пришлите на страницу программы PM в личных сообщениях линк, я посмотрю и, может быть, один раз поставлю, а постоянно это вам надо как-то самому. Так, как я обещал, мы к концу программы, первой часа программы, ее немножечко музыкально утяжелим. Сейчас Metallica, Sad But True, так называется их композиция. Это специально для тех, кто скучает по тяжелой музыке в программе PM. Я бы даже сказал, металлической. Иногда у нас звучит вообще любая музыка, почти любая музыка, в том числе и такая. Итак, Metallica.

0: Заканчиваю первый час, господа. Напоминаю, что я прошу присылать сообщения. Во-первых, я прошу присылать сообщения, но присылать их до половины второго. То есть в ближайшие минут 35 примерно. Или в Фейсбуке на странице программы PM, в мессенджере. Или отправляй их на наш номер в WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. И тогда они прозвучат в эфире. Я успею их прочитать или включить, если это будет голосовой, не забывая о наших правилах. Одно из основных, которое, конечно же, подписываться или представляться в голосовом. Все, услышимся по ту сторону новостей.
1: Реклама.
2: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Пряники Франзе Луца. Ну, очень вкусные пряники.
2: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, мантуры?

0: Первое радио. Новости.
1: Тегеран предупредил Вашингтон об ответе, если ЦАЛЬ проведет рейд на подземный комплекс на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Резкое предупреждение от Вашингтона и Тегерана на фоне продолжающейся напряженности на северной границе. Иран направил Соединенным Штатам жесткий сигнал, пообещав ответить с большой силой, если ЦАЛЬ начнет крупномасштабную атаку на хребет Али-Тахер на юге Ливана. Согласно источникам, внутри подземного укрепленного сооружения на хребте находятся террористы Хизбаллы, а также по меньшей мере 12 членов Корпуса Стражи Исламской Революции, включая двух высокопоставленных офицеров. С другой стороны, израильские службы безопасности поясняют, что присутствие иранских военных элементов в этом районе не признается. Региональные источники отмечают, что в обращении содержалась явная угроза того, что полномасштабная израильская атака будет встречена широким иранским ударом. После того, как юрсоветник правительства Галя Бараф-Миара дала зеленый свет на снижение акциза на бензин в предвыборный период, Министерство финансов сообщило, что изменение цены вступит в силу в ночь на понедельник, 7 сентября. В связи с указом министра финансов Бесалеля Смотрича, временно уменьшающим размер акциза, литр бензина подешевеет на 50 огород при самообслуживании и будет стоить 7 шекелей 75 огород за литр. Напомню, что в начале месяца бензин резко подорожал, поднявшись до исторического рекорда 2012 года из-за роста мировых цен на бензин. Санкции юрсоветника правительства на данный шаг требовалось в связи с предвыборным периодом. При этом в прошлый предвыборный период такое разрешение на снижение акциза было предоставлено министру финансов Авигдору Либерману. В рамках расследования договорных матчей полиция арестовала трех бывших израильских футболистов, сообщает портал One. Несколько месяцев сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений совместно с Израильской футбольной ассоциацией расследовали дело о договорных матчах в высшем дивизионе израильского женского футбола. Под подозрение попали игры с участием Апоэля Бершева. Трое арестованных, двое мужчин и одна женщина, подозреваются в организации договорных матчей. Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался от прежних обвинений в адрес России и Израиля. Ранее он утверждал, что эти страны стояли за фейковыми публикациями в соцсетях, спровоцировавшими наплыв мигрантов на испанский анклав Сеута в июле. Санчес заявил в парламенте спустя три дня после первоначальных обвинений, что спецслужбы не нашли доказательств политической причастности Марокко, России или Израиля к этим публикациям. По его словам, веских доказательств того, что Марокко намеренно инициировало массовый переход границы, тоже нет. Ранее Санчес говорил, что 30 июля марокканская полиция примерно на 10 часов допустила проникновение мигрантов через границу. Компания Meta согласилась выплатить до 18 миллиардов долларов в рамках мирового соглашения с 48 американскими штатами, округом Колумбия и рядом территорий США по делу о вреде Facebook и Instagram для детей и подростков. Власти обвиняли компанию в том, что она сознательно создавала вызывающие зависимость механизмы и вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своих платформ. Как сообщает агентство Reuters, соглашение предусматривает гарантированные выплаты примерно на 12,7 миллиардов долларов, еще до 5 миллиардов долларов Мета может выплатить дополнительно при определенных условиях, в частности, если аналогичные обязательства возьмут на себя TikTok и YouTube. Компания обязалась существенно изменить правила для несовершеннолетних пользователей в США. Для них будет установлен двухчасовой дневной лимит использования Facebook и Instagram по умолчанию, доступ к приложениям будет ограничиваться с полуночи до 6 утра, а в школьные часы будут отключаться пуш-уведомления. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

Крис Айзек, We Let Her Down. Мы ее подвели, наверное, так можно перевести название этой песни. Подставили, причинили ей неприятность. Это не про нас с вами. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы на Первом радио, 89.1 FM. Идем дальше по сегодняшнему дню, по сегодняшнему эфиру. Последний час эфира программы PM на этой неделе, потому что четверг, как вы понимаете. Для сообщений у вас осталось минут 25. Воспользуйтесь, если есть чем поделиться. Скоро загадка. Все как обычно в программе PM. Так, проверяю сообщение. Я в WhatsApp. Леонид написал: «Доча приезжает на выходные с базы. Заказ выполнен. Всем хороших, спокойных выходных, Леонид». Ну, из текста непонятно. Но тут прикреплена фотография, и

Если вдруг кто-то не смотрел фильм, на который я намедни наткнулся на ТВ. Это фильм 83-го года «Поменяться местами». На английском «Trading Places» с Эдди Мерфи в главной роли. И несмотря на то, что этому замечательному, на мой взгляд, фильму уже 43 года, как мне кажется, он не теряет своей актуальности и сегодня. Всем хорошего уикенда, антиарсават. Уважаемый антиарсават, если вы будете чаще давайте рекомендации на фильмы, нести какой-то позитив в наш эфир, я буду это только приветствовать. Потому что вы чаще делаете другие вещи, вы же знаете. Так, кто это, что это? А, кто-то прислал какую-то открытку с Металликой по поводу того, что звучала песня этого коллектива. Доброго дня, Павел. Вчера написала моя первая учительница антисемитки. Так вот, с 5 по 10 класс у меня была классная и учитель математики Жукова Зинаида Александровна, которой я многим обязан. Царство ей небесное. Это, видно, была компенсация за мои мучения и унижения с 1 по 4 класс. Киев, 71-я школа, Аленка. Уважаемые учителя, или наши радиослушатели, у которых есть родственники учителя, знакомые учителя и так далее. Так как вы себя ведете по отношению к ученикам, особенно вот в первом классе, в первые классы, запомнится на всю жизнь. Учтите это. И этот ваш ученик, сколько бы ему лет не было, он будет помнить это ваше отношение к нему. Хорошее или плохое? Украина закрывает небо над фашистской Россией, так что холопы Путина пошли по курсу русского корабля и не звука на тоннель. Я не совсем понимаю, как Украина может закрыть небо над огромной Россией на тоннель. Мне это как-то не совсем понятно. Рита, с практической точки зрения. Рита Роза, доброго дня всем. Хочу посоветовать посмотреть интересный фильм 26-го года «Паучий остров». Режиссер Кристофер Смит. Хороших и нескучных выходных, друзья. Рита Роза, смотрите, у нас конец недели, пришло время рекомендаций. «Паучий остров», 26-й год, Кристофер Смит. Так, ну, последние фильмы, которые на Netflix, сериалы, я вам про них говорил. Я поставил на них рекомендации на своем канале в Телеграме. Есть там еще один шведский новый сериал. Это такая психологическая драма-детектив. Называется «Грешная земля», по-моему. «Сунден» как-то в оригинале. «Грешная земля». Вроде бы Швеция производство. Вот именно там и семейные, и психология, и драма, и детектив. Еще я видел, что Netflix анонсирует, что скоро они начнут показывать 5-й сезон «Фауды». То есть не только зрители, те, у кого есть Yes, телевидение Yes, смогут посмотрели уже «Фауду», наверное, все, но и все остальные. По-моему, это чуть ли не в ближайшие дни они начнут показывать «Фауду». Добрый день, Павел. Вчера были на концерте «Музыка в темноте». Очень понравилась Марина. «Музыка в темноте»? Че, никаких подробностей нет, Марина. Ну как так? Может быть, мы тоже хотим пойти. Шалом, всех школьников поздравляю с учебным годом Тарана. Ну, лучше поздно, чем никогда. Поздравляем с учебным годом школьников. Лапух, сов шаво самех, Паша. Кстати, хорошая идея. В знак уважения к металлистам в конце часа каждый день ставить что-нибудь приятное нашим ушам. Маата умер альзе, лапух. Второе сообщение, Паша. Вот один нам известный пиемщик постоянно гонит и обзывает нашего пиэм. Что это ему дает? Поднимает в собственных глазах? Или он типа крут на пиэм? Хуже детского сада. Подводит итог Латпух. Ну, смотрите. Критиковать ведущего можно. Вопрос в том, что это было... Критиковать, я считаю, может тот, кто различает критику и критиканство. Критика — это когда за дело, но на основании каких-то вещей и фактов. А критиканство — это когда просто так. Без дела. Пока они закрывают небо над Россией, им разобраться между ГУР и СБУ. А то они друг друга стреляют и арестовывают. Это у нас львовский рагуль. Только он начал исправляться. В предыдущем сообщении попросил отметить, что он не написал на тему России и Украины. И как только эта тема чуть-чуть коснулась в одном предложении, львовский рагуль тут как тут.
взялся

за эту тему опять. Не может без этого. Без этого он не может. Добрый день, Павел. У меня дочка учительница, и отзывы от детей и родителей только хорошие. Это профессия, надо уметь вести себя достойно. Игорь Хоккеист. Это, ну, смотрите, Игорь Хоккеист. Это у нас все профессии профессии, но эта профессия, она отражается на твоих учениках. Так как ты себя ведешь, вообще любая профессия, в которой человек имеет дело с людьми, радиоведущий, шофер автобуса, учитель, врач, она отражается на других людях. И об этом надо не забывать. И тут самое главное, по-моему, терпение должно быть. Вот основа. Терпение. А еще ступенька повыше. Любовь к тем людям, с которыми ты имеешь дело. Так что, надеюсь, ваша дочка это понимает, потому что, как вы говорите, отзывы от детей и родителей только хорошие. Значит, она молодец, достойный учитель. Подробности: классическая музыка, скрипка, контрабас, пианино и оперная певица. А, это Марина про концерт «Музыка в темноте». А почему в темноте? Мало подробностей, Марина. Вы меня навели на напоминание, о котором я рассказывал уже, может быть, несколько лет тому назад, про театр в Яфо, который называется «На лягат». Пожалуйста, дотроньтесь. Да, вот вы знаете, как в магазинах есть таблички «На ло лягат», то есть не дотрагивайтесь, а то разобьете что-нибудь, испачкаете. Лягат. Это театр с рестораном. Я надеюсь, слушайте, я там, ну, по-моему, они должны существовать еще. Людей слепо, глухо, немых. То есть вот люди, которым нет такого в жизни комфорта, как у нас, я бы так сказал. Но там они показывают театральную постановку, спектакль. А еще, я надеюсь, что это существует до сих пор. Я просто не был давно, был давно и не знаю. Там есть ресторан при этом театре, в котором вы едите в абсолютной темноте. Вы ничего не видите. То есть вы оказываетесь в такой же ситуации, как актеры этого театра. Вы ничего не видите. Вас заводит ресторан, вы должны положить руку, плечо друг на другу, друг за другом заходите, садитесь, и потом вас обслуживают в полной темноте. Вам там рассказывают, я вам сейчас рыбу там и так далее. В общем, это хавая, то, что называется. Всем рекомендую. Это в Явском порту. Есть такой театр, комплекс целый, «На лягат» называется. Пожалуйста, дотрагивайтесь. Самое главное, что после спектакля, а спектакль, на котором мы были, это выпечка хлеба. Я не помню, как он назывался, но в спектакле они выпекают хлеб. И они его выпекают на самом деле. После спектакля зрители поднимаются на сцену, беседуют с этими людьми, пробуют этот хлеб. А беседуют, знаете как? У него рядом стоит переводчик, у которого, который кладет ему руку на плечо и пальцами отстукивает ему то, что вы ему говорите. И таким образом вы с этим человеком общаетесь. То есть это очень, очень мирагеш, то, что у меня нет другого слова, кроме как мирагеш. Всем рекомендую. Так. Дмитрий Крымский, доброе утро. Я смотрю на время, когда пришло это сообщение, 13:17. Ну, Седор, пусть будет утро. Я водитель такси и очень культурный, но на обращение «Эй, Нагус!» отвечаю: «Еще раз такое скажешь, отвечу, получишь тут З, многоточие, Н, Б, Н, Д». Я не прав. Вы не правы. Дмитрий, у вас не хватит здоровья всем хамить тем, кто хамит вам. Вот просто здоровья не хватит. Вот так это принимать слишком близко к сердцу. Просто переступите и ведите себя спокойно. Я же не зря говорю, что в конце каждой программы сохраняйте спокойствие, когда вы за рулем. И это касается не только в отношении водителей, которые там на дороге вместе с вами, но и в отношении тех, кто перевозит пассажиров. Автобус, такси, еще какие-нибудь машины. Люди все разные, разные. У вас невероятное чувство юмора. Не перестаю восхищаться. После свадьбы в деревне Вилла-Риба мыли посуду обычным чистящим средством, а в деревне Вилла-Баджио использовали средство Фейри. Поэтому в деревне Вилла-Баджио меньше абортов и меньше разводов. Заклинатель Кураги. А, это я ему сказал тему, которую мы сегодня обсуждаем. Он почему-то решил, что сегодня какая-то тема. Хотя тематики одной темы никогда нет. Одной единственной. Заклинатель Кураги. Вот он прислал свое развитие на эту тему. Окей. Так, я не прав, но его хватит. Я за рулем по 13 часов в день.
Его кого? Это Дмитрий Крымский продолжает. Кого хватит? Я не понял, кого его хватит. Так. Окей. Возвращаемся к музыке. Есть две певицы, Ноам Кляйнштейн и Мэши Кляйнштейн. Обе из одной семьи. Фамилия их по папе, а мама у них Рита. Певица Рита. Ну, они уже давно развелись, но девочки пошли по стопам родителей, которые, они оба певцы, и поэтому они обе певцы тоже. И вот Мэши Кляйнштейн разослал на радио когда? Позавчера, вот эту свою песню. «Лифнейши ты громли лифкот, прежде чем ты заставишь меня плакать или вынудишь меня заплакать». Мэши Кляйнштейн.

0: Мэйши Клянчлен была в нашем эфире. Так, окей, загадка. Есть еще сообщение, но сначала давайте озвучим загадку. Сегодня моя любимая тема — этимология слова. Вот я ловлю иногда какое-нибудь слово, которое мне встречается, думаю, дай-ка я проверю, откуда оно пришло к нам, это слово. Проверяю, и если это интересно, я преобразовываю это в загадку и задаю его. Сегодня одно такое слово, которое я встретил на днях. Мы с ним, собственно говоря, все сталкиваемся с этим делом в разное время. И, значит, вам надо будет это слово мне назвать. И если перевести его из тех языков, а оно пришло к нам из двух языков, там соединение двух языков, то получится «власть стола, покрытого шерстяной грубой тканью». «Власть над нами». Стола, покрытого шерстяной грубой тканью. Как вы думаете, какое слово я вам сейчас загадал? Попробуйте, господа. Значит, напоминаю, что мы ответы принимаем только по телефону. 07-52-891. 07-52-891. Власть стола, стола... Или просто грубой шерстяной ткани. Или стола, покрытого этой тканью. В общем, вперед. Илья пишет нам. Да, действительно, как вы сказали, уважаемый Павел Михайлович, это центр для слепо-глухонемых. Существует с рестораном. Тут он телефон написал. Интересное место и отзывы хорошие. С уважением, Илья. Отзывы. Ну, это прежде всего необычное место. Необычное, конечно же. Я всем рекомендую. В Явском порту. Так. Кто-то... Вика... прислал нам зачем-то расписание, господи, всех осенних праздников. А зачем? Тут целый лист текста. Добрый день, Павел, мне прислали выходные в сентябре. В этом году праздники совпадают с субботой. Вика, и она перечислила. Вика, вы хотите, чтобы я перечислил все праздники? Чтобы наши радиослушатели запомнили? Тут, начиная с Роша Шана и кончая выборами 27 октября, что тоже выходной день. Вика, ну я не смогу, это, здесь слишком много данных. Это каждый должен интересоваться, особенно те, у кого дети в школе. Им это важно. Лопух спрашивает, почему я не ответил про металл в конце каждого часа. Я не обещаю, вряд ли я смогу ставить металл в конце каждого часа. Почему именно металл в конце каждого часа? А не классическую музыку в конце каждого часа? А не джаз в конце каждого часа? А не еще что-нибудь в конце каждого часа? Мата умер альзе, лопух. Почему именно металл? Просто обидно, когда ты перевозишь их детей в школу за деньги государства, и на тебя еще наезжают. Оскорбления не терплю. Я не терпила слушать их. Это не для эфира. Ой, вы сначала написали, а потом в конце это не для эфира. Вначале надо писать это не для эфира. Я же как вижу, так и читаю. Это Дмитрий Крымский. Дмитрий Крымский, вы взрослых людей вряд ли перевоспитаете. Я вот недавно вам расскажу, такая ситуация у меня была. Я шел тут, у нас здание есть UMI, и у него на первом этаже полно магазинов. Я зашел там по каким-то своим делам, и там шумер сидит на входе, пожилой мужчина. И я приближаюсь к выходу, а вошла туда женщина с двумя девочками. И когда я подошел к шумеру, он меня так подзывает к себе. Я говорю, он говорит, ты видишь вот этих вот прошли, да. Девочка, говорит, лет 8. Она по телефону с кем-то говорит и сказала ей, я прошу вас, говорит, шармута. Я говорю, прям так и сказала? Я говорю, они с матерью, что ли, идут? Говорит, с матерью. Она даже внимания не обращает. Мать по телефону сама с кем-то разговаривает. А ее дети вот так разговаривают. Это же безобразие просто, он говорит. Я говорю, ну согласен. Но это должны этим заниматься родители. Я надеюсь, слово шармута переводить не надо нашим слушателям. Вообще я не знаю его значения, лишь догадываюсь. Вот его тоже это возмутило. Но, уважаемый Дмитрий Крымский, ваше здоровье важно прежде всего вам и вашей семье. И тратить на таких родителей, которые сами не воспитаны и, видимо, детей будут так не выращивать, я вам советую его не тратить, а спокойнее относиться. Быть спокойным как минимум и вежливым как максимум. А у нас есть звонки. Алло.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Феликс.
0: Слушаем вас, Феликс.
1: Я думаю, что это бюрократия, Феликс.
0: Это бюрократия, потому что бюро... Иногда стол называют, знаете, бюро, но изначально это была грубая шерстяная ткань, а потом кратия, кратос – это власть, власть или господство. То есть за таким столом обычно сидят чиновники, и они над нами господствуют. Я вот тут посмотрел, что это слово ввел в наш словарь, в обиход французский экономист и философ Жан-Клод Мари Винсент де Гурне в середине 18 века. И он соединил греческое окончание с французским началом, с французским корнем, чтобы иронично описать новую реальность, когда реальной властью в стране обладает не монарх и не народ, и даже не премьер-министр и не президент, а чиновники из министерских кабинетов. Получилась бюрократия. Правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: Ну, сегодня 3 сентября, давайте послушаем Шуфутинского. 3 сентября.
0: Ой, давайте не будем слушать Шуфутинского 3 сентября. Ну, чего, зачем нам вы знаете, по каким причинам мы не хотим слушать Шуфутинского?
1: Давайте не будем слушать Шуфутинского, послушаем «Осень» Шевчука.
0: Это гораздо более приличный вариант.
1: Давайте «Осень» Шевчука, это еще лучше.
0: Спасибо. А подождите, а у него две осени. Какая? Есть «Что такое осень»?
1: Что такое осень?
0: После рекламы спасибо. Будет в нашем эфире. Спасибо вам, всего доброго, бай-бай.
2: Реклама. Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться. Ля Вакалюка. Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
3: Мединат Иудим, 60.
4: Ля Вакалюка.
3: Ля Вакалюка.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Реклама.
0: Вы знаете, господа, наверное, лет 20, 3 сентября, все ведущие радиостанции вспоминали песню Михаила Шуфутинского 3 сентября. Но с определенного момента, после того, как Михаил Шуфутинский стал поддерживать агрессию России, мы стараемся об этом не вспоминать. И поэтому вспомним сейчас о том времени года, во время которого мы видим небо под ногами. Почему под ногами? Потому что дождь идет, лужи, а в лужах отражается небо. И небо не на земле, не там мы видим на небе, а под ногами мы видим небо. Вот что такое осень, говорит Юрий Шевчук.

0: Да-да-да, что такое осень? Так, сержант нам написал вот что. Объясните мне темному, как такие персонажи, как Успенская и Шафутинский, когда-то сбежавшие от того режима, сейчас за него же топят? Особенно эта коза Успенская, киевлянка, между прочим, которая грозилась чуть ли не оплачивать из своего кармана каждый подбитый украинский танк, спрашивает сержант. Сержант, ответ простой. Очень кушать хочется. Желательно черную икру с хлебом с маслом. Так, Эдуард написал. Добрый день. Жалко, что мне не попадались хорошие таксисты, инсталляторы, мозганщики и адвокаты. Эдуард, не может быть такого в жизни, чтобы вам попадались представители этих профессий все нехорошие. Это вы просто запоминали таких. Это зависит от того, ваш взгляд на жизнь. А хороших вы не обращали внимания. Они у вас не отпечатались в памяти. У вас отпечатались только плохие. Потому что не может быть, чтобы всегда вот эти все профессии попадались вам только плохие. Эйн давар казе, Эдуард. Павел, а еще одна позитивная новость для Израиля. Это Игорь нам кидает позитивные новости из Германии. Германия закупила усовершенствованные баллистические ракеты под аббревиатурой ЛОРА, которые запускаются с морской платформы, что говорит о том, что не только против зенитной ракеты закуплены, но и закуплены ракеты, которые могут наносить удары по земле, написал Игорь. Ну, мы рады за Германию, Игорь. Она теперь будет более защищена. Сабаск, добрый день, ПМ и все. Насчет театров глухослепых, я знаю точно, до первой войны с Ираном все было. Рекомендация, это про театр, который рекомендовал, теперь рекомендация от Сабаска. «Скрытое убийство», 25-й год, Испания, Аргентина. Детектив, фильм. То есть не сериал, а фильм, «Скрытое убийство». Еще много спорта, теннис, футбол, велогонка. Всем хороших выходных. Ну да, сейчас идет же US Open. Аншель с нами.
1: Шалом. Приближаются судьбоносные выборы в Израиле. Я уже давно определился, за какую партию, за какого лидера я буду голосовать. Я очень обрадовался историческому соглашению между партией Зеут и религиозные сионисты за их взвешенное ответственное решение объединиться в технический блок. Это гарантия того, что необходимые голоса избирателей правых взглядов не пропадут. Осталось дождаться, когда новая партия Винтера тоже примет аналогичное решение и присоединится или к партии Ликуд, или к этому историческому техническому блоку.
0: Второе сообщение от него же.
1: Проходят очень интересные поединки первого раунда отборочного чемпионата Америки по большому теннису. Фавориты пока проходят без потерь. Но впереди нас, любителей этой увлекательной игры, ждут очень интересные баталии. Всем приятных выходных. Все у нас в Израиле будет хорошо. Зай гезунт, агитат шаббас. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Уважаемый Аншель. Ну, не отборочный чемпионат, а открытый чемпионат Америки. А что значит фавориты без потерь? Джокович в первом туре проиграл. Что значит фавориты без потерь? Это раз. Во-вторых, по поводу политики. Вы употребили слово «гарантия» по поводу слияния Зеут, Моше Фейгельмана и Бецалеля Смотрича религиозных. Значит, мой вам совет, уважаемый, позвольте дать вам совет. Слово «гарантия» по отношению к израильской политике – неприменимое слово. Потому что нет никаких гарантий вообще. Никто не знает, что будет завтра, через неделю или через месяц. Ира, какая тошнотворная песня 3 сентября. Хорошо, что она не прозвучала. А за кого определился Аншель голосовать? Заинтриговал. Ну, тут вариантов немного, Ира, как мне кажется. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Крымскому таксисту, если не ошибаюсь, Дмитрий, и всем остальным водителям такси очень хорошо знакома фраза «Халан, нагус, и в Шарле Ашен, уляйт асимлану, ширим». И это работает как идентификатор. Сразу понятно, кто находится перед тобой и к чему приготовиться. Ну, водителям такси, наверное, знают, да. Не читайте, если не можете. Отдыхающих дней немало. Можно отдохнуть с вылетом в какую-нибудь страну. Вика, ну я так думаю, что люди, которые планируют поездку в какую-нибудь страну, наверняка посмотрели, когда выходные дни, когда можно мостик какой-то сделать и так далее. И уже даже не посмотрели, уже билет купили, уже чемодан собирают. Наблюдательный. Так как Подождите, тут у меня что-то рябит в глазах. Так, так, так, Анну, Анну, расскажи нам, Аншель, за кого будешь голосовать. Почему он должен рассказать вам, за кого он будет голосовать? У нас тайное голосование, между прочим, уважаемые наблюдатели. Никто никому рассказывать не обязан. Желающие могут рассказать, за кого они будут голосовать. Но спрашивать у кого-то нельзя. Только сам он может по своей инициативе.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
2: Алло, ты где?
3: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
2: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
3: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
2: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
0: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
4: Праздник со вкусом с Мадонэй Мани. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 мл. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Мадонэй Мани. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.

Это группа Matchbox 20 Unwell. Так называется песня. Про человека, который себя не очень хорошо чувствует, наверное. Андрей Афула пишет нам: «Аншель, вы ликудник? Очень оптимистичный вы человек. И за Ликуд?» 5 вопросительных знаков. Слушайте, ну, каждый голосует за того, кого считает нужным. Будет голосовать. Совет пассажирам: будьте добрее, к вам подтянутся водители. Подпись водителей. Ну да, надо уважать представителей, даже тех, кто тебя обслуживает. Да вообще взаимное уважение — это основа всего, мне кажется. Павел, вы правы, у меня уже есть билет в 2 страны. Надеюсь, самолеты будут летать, чтобы возвратиться, написал Вика. Вика, все надеемся, что будут летать и что будут возвращаться. Что за глупые вопросы? Аншель давно признался, что молится на идола. А как ей 47? Слушайте, а Аншель вас зацепил вообще как-то? Как-то вас он зацепил, вот столько реакций на него. Смотрите, я, например, не совсем, мягко выражаясь, понимаю, как можно голосовать за тех, кто был у власти 7 октября. Но у каждого свои доводы. И претендовать на доводы других людей мы не имеем права. Каждый решает сам за себя. Наблюдатели. Павел, это уже 3-й смс, но я обязан рассказать об этом. У меня в моем магазине есть лото, то-то, кофе, пиво. Тоже пьют, но не в этом дело. Когда русскоязычные клиенты захотят, играет русское радио, но потом, когда заходит израильтянин, резко меняем радио на иврите. То есть у вас такой полный сервис, включая трансляцию определенных радиостанций. Окей. Ну, так, наверное, и должно быть. Идем дальше. Поем дальше. София Ротару. Песня называется «Я назову планету». Интересно, если бы не Земля, как бы мы назвали нашу планету, а? Ну, поздно, это уже вопрос, он риторический, время отвечать на него уже нет практически.

0: Здравствуйте, это Эдуард. Я работаю водителем на грузовой машине, и водители легковых машин вообще не считаются с нами. Уважаемые водители легковых машин, приведите, пожалуйста, к сведению. Добрый день, Павел Михайлович. По поводу музыки в магазине русско-израильской. Ехали мы на такси из Шарм-аль-Шейха. Водитель включил песни на иврите. Когда услышал, что мы говорим на русском, включил шансон. Смайлики и Виталий Криворожский. Ну, full service называется. Все включено, включая радио. Все на этом, уважаемые радиослушатели. Заканчиваем мы наше сегодняшнее общение. На общение этой недели. Как всегда, благодарю всех, кто слушал. Благодарю тех, кто писал. Шаббат шалом.
1: Постой,
0: спокойствие за рулем.
1: Паровоз,
0: и терпение к близким. Бай-бай.
1: Колеса.

0: приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: «Центркар Азур».
3: «Мантис, Мантис». «Мантис» – невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. «Мантис», Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
4: Особые скидки к праздникам в Канкун. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Иран пригрозил Израилю новым ударом из-за Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иран предупредил Соединенные Штаты, что ответит силой на израильский удар по стратегическому хребту Али-Тахер, где Салли окружил крупную группировку боевиков Хизбаллы и иранских военнослужащих. Об этом сегодня сообщило агентство Рейтер, отмечая, что уведомление было направлено в Вашингтон в августе. В публикации подчеркивается, что Иран даже не пытается скрывать прямую и непривычную и непрерывную вовлеченность в боевые действия на юге Ливана. По данным Рейтера, Тегеран пригрозил, что любой масштабный израильский удар по хребту Али-Тахер спровоцирует ответ в виде широкомасштабной иранской атаки. Напомню, хребет Али-Тахер высотой около 600 метров находится в южном Ливане, в округе Набатия, севернее реки Летани. Он расположен примерно в 15 километрах от израильской границы. Это цепь холмов и возвышенностей, господствующая над городом Набатия, долиной Летани и ведущими к ним дорогам. Тем временем министр обороны Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением иранскому режиму не пытаться нападать на Израиль. Нападение Ирана на Израиль освободит Израиль от любых существующих ограничений на удары по Ирану. Мы парализуем всю национальную, военную и гражданскую инфраструктуру Ирана, включая энергетическую, и вернем Иран в каменный век и тьму, заявил Кац, поднимая тост в честь наступающего праздника Рош-Ашана в Министерстве обороны. Кац также отметил, что режим аятолл в Иране прекрасно знает, почему он не нападает на Израиль после того, как мы дважды продемонстрировали ему силу, уничтожили его ядерную программу, ликвидировали Хаменеи и серьезно подорвали его стратегический потенциал. Делегация Хамаса во главе с членом Политбюро и руководителем отдела арабских и исламских связей организации Басамом Наимом посетила Иран. В ходе визита были проведены встречи с председателем иранского парламента Мухаммадом Багиром Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Ракчи. На переговорах обсуждались ситуация в Газе, палестинской автономии и Иерусалиме, а также дальнейшая поддержка Хамаса со стороны Тегерана. Галибаф на встрече заявил, что Иран и так называемый фронт сопротивления движутся по единому основному пути. Израильская полиция арестовала 3 бывших игроков, 2 мужчин и 1 женщину по подозрению в договорных матчах в женской футбольной высшей лиге. Тайное расследование в течение последних месяцев вело спецподразделение ЛАВ-433. В его ходе было установлено существование организованного и систематического механизма ставок, который действовал с целью влияния на результаты матчей и получения финансовой прибыли. В центре Мадрида прошла массовая акция протеста, участники которой выразили поддержку жителям и властям испанской Сеуты и раскритиковали действия правительства на фоне миграционного кризиса. По оценкам организаторов и местных СМИ, в демонстрации приняли участие около 50 тысяч человек. Акция сопровождалась критикой премьер-министра Испании Педро Санчеса. На митинге выступили представители правых политических сил, которые обвинили Санчеса в предательстве и заявили, что испанское правительство якобы действует в интересах Марокко. Перед началом митинга произошли отдельные инциденты с журналистами, освещавшими акцию. Позже полиция разогнала группу из нескольких сотен протестующих, применив слезоточивый газ и резиновые пули. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжают детали с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
2: В эфире программа «Детали».
9: Свете Карабут действительно Марьяна Беленькая.
10: И действительно Марк Кричевский.
9: Ну и кого она забыла сказать, о ком она забыла сказать, это, конечно, о Дарье Достоевской, потому что всегда человек, который сидит за звукорежиссерским пультом, в общем, главный в передаче. Ну и давайте мы начнем естественным образом с самого вкусного, интересного, хотя, конечно,
10: вкусно, не... Вкусно — это отвратительное слово. Но...
9: Почему?
10: Это такое низкое.
9: Низкое,
10: хорошо.
9: Меня
10: аж передёргивает.
9: Хорошо,
10: прямо.
9: Хорошо. Кто-то вот видите, классно я начал передачу, раз я сумел так неожиданно для себя передернуть Марьяну.
10: А ты не всегда передёргиваешь,
9: да,
10: но тут
9: значит,
10: особенно
9: значит,
10: просто.
9: Значит, уже получилось действительно вкусное и интересное. Слово мне очень нравится.
10: Отвратительное.
9: Ну, отвратительное слово, которое мне очень нравится. Так вот, самое вкусное по мне, это, конечно, интервью, которое взял на 14-м, взяли на 14-м канале у Сары Натаньягу. Ну, как? Заявила она, конечно, очень много интересного. Теория заговора. После этого выступил ее муж, премьер-министр. Но он как бы не в интервью, он записал. Сказал, не было никакой беды, не было никакого заговора и предательства. Да, просто меня не разбудили. Ну вот, если бы меня разбудили, вот я бы тогда дал приказ... И всех бы тогда мы уничтожили 7 октября, и ничего бы, собственно говоря, не было. Но меня не разбудили и так далее. Лидер партии Яшары, бывший начальник генштаба Гади Эйзенкот, заявил, что канцелярия премьер-министра Натаньягу получала разведывательные данные о необычной активности в секторе Газа примерно за 3 часа до нападения Хамаса. Он сказал, я говорю это сознанием дела, его канцелярия получает разведывательные детали по мере их накопления, и, в общем, если Натаньягу кто-то не разбудил из его сотрудников, то это не наша, не армейская проблема, это проблема, как он выстраивает у себя работу. Что в 3.30 поступила уже помощнику Натаньягу по разведке, в 3.30 поступила информация, что что-то тут не так. Но дело даже не в этом. Ну, потом он не встречался долгое время, не соединял, не общался в Нерце и Олеве. Это то, что сказал Эйзенкот. Но тут что интересно, по моему мнению, что вот 7 октября партия Ликуд пыталась как-то замести под ковер. Ну, это примерно как в Советском Союзе 22 июня 41 года. Но кто это помнит? Все помнят 9 мая. 9 мая — великая победа, а 22 июня, ну, было, не было, кто там. Вот. Но не удается замести под ковер, и что-то надо по этому поводу говорить, и все равно надо как-то оправдываться. Но тут 7 октября, так как у нас нет государственной комиссии по расследованию, и понятно, почему нет, потому что были утечки, ну, в общем, понятно, почему нет, и это стало еще одним водоразделом между населением. Те люди, которые поддерживают правящую коалицию, ну, Бенямина Натаньягу в частности, они говорят, да-да-да, не разбудили, и мы в это верим. Те люди, которые не поддерживают правящую коалицию, верят другим источникам, в частности, Гади Эйзенкоту. И получается, что так как у нас нет документов и нет комиссии, получается слово против слова. И вот здесь мы уже выбираем, кому верить, исходя из наших политических предпочтений. Это очень плохо, поэтому, безусловно, без создания настоящей государственной комиссии правду мы не узнаем. Но создавать государственную следственную комиссию, понятно, эта коалиция тоже, ну, как уже все, уже практически выборы. Так что вот такая вот история, а кому верить, друзья мои, это выбирайте вы сами. Гади Эйзенкоту, Бенямину Натаньягу или Саре Натаньягу с ее намеками. Это, собственно говоря, ваше личное дело. Тут уж как бы мы тоже документов не видели и в 3.30 в канцелярии со свечкой не стояли. Хорошо. Давайте перейдем к политическим темам. На самом деле политических тем очень-очень у нас много. В Ликуде внимательно следят за действиями депутата Тали Готлиб. С Гилой Гамлиэль там большие проблемы. на крайне правом фланге много всего крайне интересного объединения Смотрича и Фейглина. Ну, в общем, короче говоря, много всего интересного. И об этом мы поговорим с колумнистом газеты «Маариф», адвокатом Софьей Рон-Мори.
2: Детали политические.
9: Софья, здравствуйте.
10: Добрый день.
11: Добрый день.
9: Давайте сначала мы поговорим. Вообще, вопросов к вам очень много, особенно большинство вопросов касается именно такого крайне правого фланга политики. Но давайте поговорим о персоналии. Мне очень интересно, что вы думаете по поводу роликов Тали Готлиб. Я вот совсем перед нашим эфиром смотрел ее ролики в ТикТоке. Она говорит, что Ликуд может получить меньше 20 мандатов, и тогда я окажусь в лапах Шабака, чуть ли не в камерах Шабака.
11: В застенках, за мне стенках. Кажется, она сказала в застенках.
9: Да, да, застенках, да. Да, ну да, в застенках Шабака, и поэтому так, и так далее. И вот эта история, что она хочет перейти к Бен-Гвиру, который вроде как дает ей четвертое место, что это вообще такое?

0: иногда 31, но вот такие цифры. И говорит, а что, если я не попаду в Кнессет? А что, если будет 19 и меньше? Что это значит? Не с потолка она это взяла, но понятно, что у нее некоторая паника, потому что она боится оказаться, как ты сказать, в застенках Шабака. Да? За что? Напомним, за то, что она выдала информацию скрытую, то есть, которую запрещено публиковать, о том, что сотрудником Шабака является муж Шикмы Бреслер. Так вот, она говорит, ребята, все, что у вас на канале говорят, они врут, потому что реально я знаю правду, и по внутренним партийным опросам, которые я видела, Ликуд может получить и меньше 20. Это очень интересная информация. Это, во-первых. Во-вторых, видимо, она так и думает, и она очень боится оказаться вне Кнессета, так как тогда с нее будет снята депутатская неприкосновенность. Во-вторых, Нетаньяу попытался, и у него это получилось, отодвинуть ее в конец списка. Ну, конечно, она обиделась. Вот у нее так чисто по-женски. Может, у нее, конечно, специализация, да, была защищать насильников и педофилов против женщин, но, тем не менее, когда сама себя, то ей хочется тоже защищать. Она обиделась.
1: А сколько мандатов может потерять Ликуд с уходом Тали Готлиб? Или не потеряет вообще ничего?
0: Я думаю, что может. Вы знаете, я думаю, что она, Тали Готлиб, да, на самом деле сначала, что вчера сказал Бенгвир? Бенгвир сказал, я возьму ее, но пусть она, но пусть на это согласится Нетаньяу. Почему он так сказал? Ему что, нужно разрешение Нетаньяу? Он хотел, в принципе, чтобы она пришла с приданым. То есть, чтобы Нетаньяу разрешил ей уйти с ее госфинансированием, да, Мимон Мифлагот.
2: Ну да, это 1 750 000, на секундочку.
0: Да, но, как я понимаю, приданого она в итоге не получит. То есть она может уйти, как сказал Сольберг. Сегодня он пояснил, что депутат может... Дело в том, что если бы Тали собралась уходить к Бен-Гвиру до роспуска Кнессета, то Нетаньяу мог бы объявить ее Порешет.
2: Отколовшейся.
0: И тогда она не может баллотироваться в старых, в уже имеющихся списках. Она к Винтеру могла бы пойти, а к Бен-Гвиру нет. Но Сольберг сказал так, что так как уже есть, уже роспуск Кнессета действует, то депутат может встать и пойти. Но это не значит, что она может взять деньги. То есть она приходит к Бен-Гвиру без приданого. Но он все равно готов ее взять, потому что, я думаю, тут и без приданого она может увезти из Ликуда около мандата. Вполне.
2: Ну, мандат, это все равно много. Хорошо, у нас много. Давайте теперь посмотрим на вот все, что творится в этой части израильского политического спектра. Я имею в виду Винтер, Смотрич и Фейглин. Что там? Потому что вот заявление Винтера о том, что, конечно, Бенямин Нетаньяху лидер правых, я иду к правым, но закон о призыве ортодоксов до того, как будет создано правительство, потому что я не верю ни одному слову, собственно говоря, никого, он как бы его ставит несколько в сторонке. Вот что там вообще происходит в вашем, ну, и хотел сказать любимом, нет, слово плохое, любимое, ну, в том секторе,
0: в котором знакомом
2: секторе, да.
0: Как говорят на иврите, амиграш обойти, да, домашнее. Я, в общем, каждый день действительно открываю утром телефон, или вечером, да, и вижу, все масса смс-ок приходит и от Винтера, и от Смотрича, и от Фиглина, да, я во всех этих базах нахожусь. Так вот, потому что они меня воспринимают как часть сектора, соответственно. Так вот, почему Винтер это сказал? Винтер очень умно сказал. Он говорит на самом деле следующее. Смотрите, ребята, я ваш, я хороший, я за Биби. Но я лучше Смотрича. Вот если вы не хотите голосовать за Смотрича, потому что Смотрич поддерживает уклонение ультраортодоксов от призыва, то вы можете голосовать за меня.
2: Окей. А что касается господина Фейглина?
0: А вы знаете, что касается господина Фейглина, то что? Так Фейглин уже объединился со Смотричем.
1: Ну, а там Винтер еще может к ним? Или не может?
2: Может, или не может.
0: Нет,
2: да,
0: вот не может. Вот не верю. Нет, не может быть, не верю. Да, давайте попробуем спрогнозировать. Конечно, дело это неблагодарное, делать прогнозы за несколько дней до закрытия списков. У нас закрытие списков во вторник, если я не ошибаюсь.
2: Прогнозы, да. Софья, надо делать лет на 20 вперед, потому что все равно все забудут. А вот делать прогноз на неделю вперед – дело действительно неблагодарное.
0: Но тем не менее, я рискну. Винтер со Смотричем не объединится.
2: Лама,
0: вот этого не будет.

0: Ну, во-первых, кто будет первым?
1: Ну, Смотрич, говорит, что я, а Фиглин будет третьим.
0: Ну, Фейглин, может, и будет третьим. А с какой стати Винтер-то будет вторым?
1: Потому что, я сейчас вам скажу, давайте, потому что по всем последним опросам Винтер не проходит электоральный барьер.
0: Да, но знаете, почему он не проходит? Дело в том, что вот эта вот ситуация, да, при которой вот сейчас все обсуждают вчерашний опрос Дуди Хасид на 13-м канале, в котором
2: Да.
0: совершенно мистическим образом
2: Прошли
0: прошли и
2: все.
0: Фейглин, и Винтер. Ван Гую такого не будет в итоге. Да? Дело в том, что давайте посмотрим, что, как вообще-то реально происходит, у нас делаются опросы. Опросы, релевантная группа, да, вот опрашиваемых, их примерно 500 человек. Они могут определить, кто берет больше, Биби или Азенкот. Но определить в этой ситуации, проходит ли партия, которая находится на грани 4 мандатов, очень трудно. Тут буквально один или два человека могут опустить Смотрича или поднять Смотрича. То же самое насчет Винтера. А что происходит? Реально, почему Винтер неделю назад проходил, а Смотрич не проходил, а на прошлой неделе вдруг Смотрич проходит, а Винтер не проходит? Знаете почему?
1: Почему?
0: Потому что присутствие в прессе. На прошлой неделе Винтер, он устроил партию, он привел Юсуфа Хадада, он там красиво выступил. А на этой неделе Смотрич с Фейглином объединился, все видят, вот это, и все новости полны объединения Смотрича и Фейглина. То есть это вот это вот, поэтому один или два респондента, которые отвечают туда или сюда, они могут еще 10 раз поменять свою
1: Окей, о,
0: позицию.
1: Соф, у меня тогда такой вопрос. Вот все-таки. Идет очень мощное давление на Винтера. Более того, как пишут, Ликуд хочет вообще, ну, расформировать его партию, ну, имеется в виду предложить главным действующим лицам, например, Хададу и Хасан Нахум место в Ликуде. Насколько это вообще возможно? Насколько те люди, на ваш взгляд, я просто их действительно, ну, Хадада знаю по социальным
0: Я вот
1: сетям.
0: Лали Дери знаю, которая у них третья,
1: Нас,
0: да? А кто такая
1: насколько,
0: Хасанах?
1: насколько, на, да, вот, ну, вы тоже не, ну, они из арабского сектора, христиане, очень действительно, христиане-сионисты, назовем это так. Насколько, на ваш взгляд, вот есть вероятность того, что Винтер останется без, ну, важных винтиков в своей политической машине?
0: Смотрите, если Биби откусит от Винтера Юсуфа Хадада и даст ему бронь, и Хадад эту бронь возьмет, то тогда действительно ситуация Винтера сильно ухудшится. Это верно. Согласится ли Юсуф Хадад на бронь в Ликуде, я не уверена. Дело в том, что, с одной стороны, ну, как бы трудно тоже влезть в голову Юсуфа Хадада, я не знаю, о чем он думает, но давайте посмотрим на ситуацию так. Начнем с того, что Биби предлагал бронь самому Винтеру, а Винтер отказался.
1: Да.
0: Это первое. Дальше смотрим так. Биби, когда он говорил, дайте мне 10 бронированных мест, а дали ему в итоге 8, из них 7 реальных, потому что даже если не смотреть на очень такие пессимистические оценки Тали Готлиб, тогда, если по оценкам Тали Готлиб, у него 6 реальных бронированных мест, из них уже 3 он отдал. И, кажется, четвертый тоже отдал Дихтеру, то есть у него осталось 2. Но, допустим, у него осталось 3. Допустим, что 21 или 22, если я не ошибаюсь, они тоже, у него, да, это тоже реальное место. Окей, это очень может быть. И Биби обещал привести звезд, которые помогут Ликуду увеличить свой электоральный потенциал. Привел
1: Кахлон
0: хоть одну
1: отказался.
0: звезду.
1: Кахлон отказал.
0: Кахлон отказался.
1: Да.
0: Винтер отказался. Кому он еще предлагал?
1: Я не знаю, честно, я не помню. Не помню.
0: Нету, да, ну, в общем, никакие звезды не хотят идти идти подниматься на небосклон, где солнце закатывается. Да? Никакие звезды не хотят присоединяться к солнцу, которое заходит. Теперь Юсуф Хадад может проанализировать ситуацию. Значит, во-первых, вопрос, как он анализирует ситуацию. Смотрит ли он на то, что на него... Вот он думает, вот я прямо сейчас конкретно могу пройти в Кнессет Ликуда, может быть, мне это имеет больше смысла, чем пойти с Винтером, который то ли пройдет, то ли нет. И тогда он примет предложение Нетаньяху. Может сказать, ой, там все разваливается, а я еще не такой старый, и мне надо смотреть на будущее вперед. Тогда он не примет предложение Нетаньяху. Или к тому же, иди знай, что вообще Нетаньяху тебе потом устроит. Да, Нетаньяху не очень хорошая имеет репутацию в этом отношении. Поэтому знать, как поступит Хадат, вы знаете, вот тут я
1: Хорошо, у нас
0: прогнозировать
1: последний
0: не берусь.
1: Вопрос. Вот действительно мне интересно. В сообществе религиозных сионистов, ну, вязаных, кип, как угодно, насколько Хадат пользуется уважением, популярностью? Я действительно не знаю, вот как бы вы охарактеризовали, если мы о нем сегодня говорим, как о центральной фигуре?
0: Я бы сказала так, что вот есть дело в том, что вязаные кипы, они разделяются на большое количество разных групп
1: под
0: по
1: кип,
0: симпатиям,
1: под
0: да.
1: Кип.
0: Да, потому что нет, у нас нет сегодня партии. Партию Мавдаль, ее убили, да, или сформировали, или как хотите. Это отдельный вопрос, который как-нибудь можно обсудить. Но только сегодня партия Смотрича, которая называется партией религиозного сионизма, это партия хардального сионизма. Она представляет где-то от четверти до трети сектора максимум. Поэтому она и балансирует на грани барьера. Теперь вы спросите, где все остальные? Импонирует ли им, в принципе, Исуф Хадат? Да, может импонировать. Но на самом деле для человека, который носит вязаную кипу и думает, голосовать ли за Винтера, присутствие Хадада может быть интересным, но оно не главное. Присутствие Лали Дери гораздо больше дает, потому что это мать погибшего
1: Ну да,
0: солдата.
1: ну
0: Вот
1: да.
0: она больше из сектора. Уж если на то пошло, так это Лали Дери скорее. Но я думаю, что это вот те избиратели Винтера в основном, ну, на 90% это избиратели из блока Нетаньяху, которым, допустим, не нравится политика Смотрича и по отношению к Харидим, и там в других отношениях. И для них будет Хадад, не будет Хадада.
1: Все равно,
0: я
1: ясно.
0: Думаю, не будет очень большое
1: Окей.
0: значение.
1: Софья Рон-Мурье, колумнист Маарива, спасибо,
0: спасибо
1: вам и шаббат
0: спасибо,
1: шалом.
0: Спасибо, Марьяна
1: До свидания.
0: И Марк.
1: До
0: Шаббат
1: свидания.
0: шалом.
1: Пока-пока. Ну и...
2: Подожди, а кого ты назвал христианином, кроме Хададов?
1: Там, по-моему...
2: Она не христианка.
1: Она
2: еврейка, которая репатриировалась из Гибралтара.
1: Что
2: она
1: ты говоришь?
2: Родилась в Лондоне.
1: Виноват.
2: Марокканских евреев. Была за мэром Иерусалима.
1: Что ты говоришь?
2: И вообще претендует на пост министра репатриации, так что выучи.
1: Да, хорошо,
2: пригодится.
1: Выучу. Ну и председатель ШАС Арье Дери оказался в центре политического скандала, когда... Отвечая на вопрос о кадровом кризисе в ЦАЛ, он заявил, что не считает нужным призывать ультраортодоксальную молодежь, не занятую изучением Торы, и сказал, если армия способна наносить удары по объектам в Иране, она должна самостоятельно справляться с призывными задачами. Не наша проблема. Ну, вообще, конечно, удивительное наглое заявление, но имеет право, потому что куда без...
2: Ну, что-то их колбасит из стороны в сторону, то они уже про призыв были готовы.
1: Куда друга Дери денешь, лучший, так сказать, друг и советчик премьер-министра, поэтому может говорить все, что хочет. После небольшой рекламы мы продолжим.
3: Программа «Детали». Реклама.
4: Только в «Центр Кар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Перых Ашива 9. «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
3: Реклама. В эфире программа «Детали».
1: Ну что ж, друзья, наша программа продолжается, и давайте посмотрим на ситуацию, которая складывается в Ормузском проливе, и если более широко, в Иране. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления успешного завершения войны с этой страной, сообщает сегодня Wall Street Journal. Трамп тайно обсуждал с высокопоставленными чиновниками вопросы. Американские официальные лица сообщили, что на следующее время он склоняется к какому-то положительному решению. Ну, посмотрим. Министр обороны США продлил развертывание войск. Удары там были, вроде бы они с мины по вот этому Оманскому коридору уже все ликвидировали. Ну, в общем, ситуация, конечно, крайне запутанная, крайне сложная. И об этом, с этим мы будем разбираться.
2: С этим мы будем разбираться с Гершоном Коганом, востоковедом-иронистом, аналитиком Центра стратегических исследований Бегина Садата и автором ТГ-канала об Иране из Израиля.
3: Детали международные.
1: Гершон, здравствуйте.
2: Добрый день.
6: Добрый день, Марьяна. Добрый день, Марк.
1: Гершон, ну, первый вопрос. Где мы находимся? С чем нам мы имеем дело? Потому что то день Д, то мы миримся, то мы воюем. Ну, в общем, давайте вот поставьте нас на место.
6: Да, собственно, все идет по плану. Трамп следует своей тактике.
1: Все идет по плану, да-да-да.
6: Придерживается той же тактики, которую он до сих пор следовал. Он давит, а потом предлагает договориться. Вот недавние удары были по инфраструктуре, там, по разным там, военным объектам. Вот, сейчас ему нужно было, что называется, отбомбиться еще, показать давление. А, и дальше он говорит о некотором шансе на какое-то умиротворение. То есть, ну, на самом деле, гроссмейстер играет Е2-Е4, все то же самое, но сейчас ему, естественно, нужна пауза, потому что выборы на носу, и посреди выборов нужно изобразить какое-то завершение, какое-то затишье. Что касается Ирана, ну, там тоже все то же самое, что было, с одной стороны. То есть они нашли вот это слабое место, Армузский пролив, то есть их оружие не ракета, а шлагбаум. Причем им совсем не обязательно окончательно перекрыть кран, достаточно просто рядом с этой трубой время от времени класть гранату, то есть играть на риске. То есть вроде бы можно ходить по Армузскому проливу, но а мы можем что-нибудь такое сделать, там мину подложить, там, а сейчас перекрыть, а потом открыть и так далее. Все равно это работает, даже при том, что сюда проходят. Потому что это все равно инструмент давления.
2: А тогда вопрос про другое немножко, про внутренне-иранскую дискуссию, потому что очень много публикаций и в иранской, и в арабской прессе по поводу того, что происходит, и разные звучат голоса внутри иранской элиты. Вообще, что варится у них?
6: У них идет внутренняя дискуссия, что сейчас делать. Какова цена дальнейшего продолжения эскалации? То есть звучат очень разные голоса. Одни предлагают договориться, другие предлагают эскалировать. Вот, кстати, недавно они пригрозили, что они могут снова начать активно помогать Хизбалле вмешиваться в ливанские дела, если там Израиль не прекратит
2: дальнейшее.
6: Да.
1: Что-то у нас вот, плохо слышно. Мы можем вам перезвонить? Да, я думаю, давайте мы вам сейчас перенаберем, потому что Гершина очень плохо слышно, и поэтому как бы вот есть проблемы на линии. Что, да? Да, Гершин, да, вы с нами, да. Или мы с вами.
6: Да, я с вами.
1: Да, пожалуйста, продолжайте.
6: Вот, ну, и, соответственно, в Иране много разных сил. И, ну, несколько сил. Сторонники возврата к июньскому меморандуму, что если США, которые говорят устами, как правило, президента Масуда Пезешкяна, если США выполняет свои обязательства, Иран ответит тем же.
1: Хорошо, это то, что они заявляют. Да. Я прошу прощения, они заявляют. А на ваш взгляд, да, где мы находимся сегодня, вот в этой точке, не то, что будет, не то, что было, сейчас где мы находимся? Мы ближе к какому-то перемирию или ближе к возобновлению войны? Мы где вот на этих качелях постоянных?
6: Мы посередине, потому что сказать, что завтра Иран будет эскалировать и начнет какие-то агрессивные действия, ну, пока так вопрос не стоит. Но они попытаются сделать какую-то... вполне могут сделать какую-то подлянку. Совершенно они не заинтересованы в том, чтобы подыгрывать Трампу, учитывая, что ему сейчас нужно затишье, они вполне могут сделать какие-то действия, которые могут это затишье нарушить. Но на большую какую-то кампанию, на большую эскалацию у них самих не хватает пороху, потому что экономика страны в очень плачевном состоянии, и вооруженные силы тоже.
1: Война стоит много-много денег, да. Кстати, вы знаете...
6: Особенно учитывая положение Ирана.
1: Окей. Ну что ж, ну и хорошо называется, если они не готовы на эскалацию, и хорошо. Спасибо вам, Гершон Хоган.
2: Спасибо.
1: Спасибо за участие в передаче. Кстати, ты знаешь, Марьяна, видел ролик, по-моему, в Инстаграме. Хотя у меня нет Инстаграма, но кто-то прислал.
2: Видел.
1: Да, но видел. Но кто-то прислал из Инстаграма вот в нашу общую группу, потому что сказал из Инстаграма. Там два... офицера иранских, вроде бы, я не знаю, один говорит другому, что я сколько лет уже служу, а моего заработка хватает там только там на вот чуть-чуть продуктов и все. И если это правда, если уже офицеры говорят,
2: ну, что... офицер? Вице-президент Ирана говорил, что подгузники подорожали в 3 раза. Ну, я не знаю, видимо, он говорит, я покупал за 1 цену до войны там, а сейчас...
1: Вопрос не в том, что подгузники могут подорожать хоть 20 раз, есть ли у тебя деньги или нет.
2: Ну,
1: я
2: вот,
1: думаю, вице-президент Ирана, наверное, может купить подгузники.
2: Видимо, проблема, раз он об этом говорит.
1: А вот офицеры младшего и среднего звена, я просто помню советских офицеров, которые в 90-е годы, бывшие советские офицеры, которые остались служить, скажем, в украинской армии, что они доедали последний, так сказать, хрен без соли, извините за грубость. Так вот, если это будет так с иранской армией, то это будет очень хорошо. Хорошо, давай теперь расскажи нам о хребте Аль-Тахер на юге Ливана.
2: Да,
1: потому что вот он стал знаменитым, и иранцы говорят, если Израиль будет его атаковать, то мы будем... отвечать, что
2: это
1: такое?
2: Да, это очень такое стратегическое место, откуда практически это ключ к Набатии, тоже, которая была оплотом и остается частично оплотом Хизбаллы, такой столицей определенной юга Ливана и столицей Хизбаллы. И проблемы здесь несколько. Ну да, во-первых, если завладеть хребтом, то можно получить ключ от юга. Плюс то, что в этих подземельях, туннелях находятся не только хизбалловцы, но и, как говорят, офицеры, высокопоставленные офицеры КСИР, уже по разным источникам это проверено, то есть это такой будет прямой... И так все знают, что, собственно, Иран помогал, вооружал, консультировал, советовал, но тут очень знаково, поэтому Иран вступается, грозит Израилю всеми карами, если будет нанесен такой массивный удар по Исполе, потому что израильская армия, она она заблокировала туннели, насколько это можно, входы-выходы, чтобы их отрезать поставок еды, что-то получается отправить, что-то не получается, но не хочет такой вот нанести удар.
1: Не хочет или не дают?
2: Не хочет.
1: Я читал, не хочет. Не дают.
2: Ну, потому что слишком много жертв тоже не нужно, и разнопосеяния пытаются выкурить просто Хизбаллу, и это, кстати, гораздо более позорно для Хизбаллы будет, если
1: только
2: ей придется...
1: позорно, ну смотри, позорно. Смотри, когда люди пухнут с голоду, это не позорно.
2: Нет, для Хизбаллы им предлагали много раз сдаться. Они не сдались, потому что это влечет за собой последствия, а позорно, б, будет прецедент, что они ушли. Им предлагали сдаться не израильской армии, им предлагали выйти и сдаться ливанцам. Ливанская
1: армия. Крокодилов есть ли?
2: Крокодил — это не там.
1: А, они точно, они все здесь, да.
2: Все крокодилы здесь. Вот, поэтому это будет такой прецедент, что если вы оставляли Тахер, то почему бы вам в других местах не подвинуться? Ну, в общем, там такая непростая ситуация. Ну да, Израилю не хотелось бы, чтобы это такое бомбу кинул, и все, там ничего нету. Непростая ситуация.
1: В Газе интересные разворачиваются события по поводу ареста этого вот руководителя службы безопасности. Тут, конечно, много рассуждений, насколько это важно, но тут для меня самое главное, я, может быть, это то, что все должны чувствовать то, чего не было. То, что Биби им позволил вот с 2009 года. Они чувствовали себя в абсолютной безопасности. Принимали парады, гуляли. В общем, их не уничтожили. А вот когда... лидеры террористических группировок не чувствуют себя в безопасности, они не ведут себя нагло. Они не наглеют, потому что им главное, что называется, выжить, и нельзя поднять голову.
2: Но они еще пока пытаются торговаться политически, но все равно ждут в основном выборов в Израиле, уже понимают, что никаких уступок Израиль до выборов делать не будет.
1: А что они хотят? Давай так, ты говоришь, они... что они... Вот давай так. Что самое такое классное, вот они посчитают, что вау, мы добились максимума, ну, в этих условиях.
2: Ну, смотри, максимум, то, на что они согласились в первоначальном варианте, последние их вот дорожные карты Совета мира.
1: 20 пунктов?
2: Нет, там 15.
1: Но 15 это, которые Нетаньяху сказал нет.
2: Не, ну вот я про это и говорю, про них как раз, то, что... они сдают оружие местным, оружие остается в секторе, что все это завязано с политическими шагами, с уходом Израиля и так далее. Потом США версию немножко поменяли, и уже Хамас не согласен, но, в принципе, палестинцы считают, что есть версия, в том числе палестинская, что они согласились, зная, что Биби заблокируют. Вот, об этом я как раз в обзоре прессы говорил.
1: Но, кстати, обрати внимание, что Хамас до сих пор очень боевая организация, потому что, чтобы вывести этого человека, чтобы вывести наши силы, нужна была бы невероятное прикрытие из воздуха.
2: Но они пока не сдавали оружие.
1: Да, и люди воюют, люди погибают.
2: Оружие у них еще есть, да.
1: Не просто оружие. Знаешь, одно дело оружие, другое дело применить оружие. Но я имею в виду, что это очень еще мощная организация, с которой надо считаться, в том плане считаться, что еще она не побеждена.
2: Не побеждена, и восстанавливает силы, а эти все отчеты разведки говорят, по крайней мере, утечки. Ницахон
1: Мухлят не пока... Да.
2: Нету.
1: Да, пока его нету, пока мы не там. Ну и сегодня была интересная информация, давайте в конце. Кризис бюджета Министерства обороны... Сегодня утром ЦАЛИ, системе безопасности, ну и война за деньги, она всегда очень жесткая. ЦАЛИ решил распустить несколько танковых батальонов после того, как не мог собрать бюджет на приобретение запасных частей. Ну, потому что в армии уже заявляли, мы об этом говорили, как-то не хватает тысяч, например, танковых двигателей, двигателей на «Хаммера» не хватает. Огромное количество «Хаммеров» были повреждены в войне с Ливаном. Нет бюджета на альтернативные закупки. В результате, а если у тебя нету ни танков, ни «Хаммеров», то как можешь перемещать солдат в зоне боевых действий? У разведывательного управления, это говорят ЦАЛИ, закончились места для хранения в облачных серверах. В результате в ЦАЛИ начали удалять файлы, чтобы освободить место для новых файлов. И в некоторых случаях предпочитают не сохранять новые файлы, включая новые спутниковые снимки. В системе безопасности предупреждают, что уже в ближайшие дни, это опять же, это то, что вот официально вот, компания «Эльбит» будет вынуждена закрыть линию производства снарядов для танков «Меркава». В следующем месяце будет закрыта производственная линия артиллерийских снарядов. В ноябре уже закроется линия производства минометных снарядов, потому что военные заводы не могут работать только на честном слове, нужны деньги.
2: Нужны деньги, да.
1: ЦАЛЬ находится на грани настоящего кризиса перед входом в драматичный месяц с точки зрения готовности к возможности возобновления боевых действий против Ирана или в других регионах. Ну и ЦАЛЬ требует 40 миллиардов шекелей, потом у них там... Я не буду сейчас... Вот идет борьба за деньги. Разумеется, борьба за деньги всегда жесткая, потому что Минфин... У Минфина есть не только армия, у Минфина есть и вся страна на самом деле. Mm-hmm. Это правда. Но если мы не можем завершить войну по каким-то причинам, не буду говорить почему, мы не можем завершить войну... Ну, страна должна превратиться в Спарту, куда деваться, то, что говорил Нетаньяху, потому что приходим к каким-то там стратегическим договоренностям, или мы продолжаем воевать и воевать и воевать, и тогда, да, мы должны четко знать, что вся страна работает исключительно на армию, потому что других вариантов, что страна не работает на армию, но мы продолжаем воевать, Не бывает. Тут или. И вот здесь, когда те, кто кричит «война до какого-то победного конца» и так далее, должны просто понимать цену этого самого конца. У конца есть цена. И какая-то цена, мы пока еще даже не знаем. Я уже не говорю про человеческий. Я говорю, вот человек, ладно, он выдержит все. А вот мотор для танка или для «Хаммера» он не человек, он, извините, имеет какой-то ресурс. Это человек безресурсный, может воевать бесконечно. Хорошо, друзья мои, давайте мы пойдем на рекламу, а потом вспомним, что сегодня 3 сентября, как это все задолбало, да? А 1 сентября начался новый учебный год.
3: Программа «Детали». Реклама.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
8: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 миллилитров. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Маданей Мани. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Реклама. В эфире программа «Детали».
1: Итак, друзья, наша программа продолжается. И, как всегда, третья часть, как сказала когда-то Марьяна, с чего-то человеческого начинается. Да. Итак, 1 сентября, начало нового учебного года.
2: Нечеловеческое,
1: да, начало. Мы поздравляем, на самом деле, школьников, учителей, родителей.
2: Нет. Дети в слезах, дети в трауре.
1: Наплевать на детей. Итак, у нас на прямой линии директор школы «Атидим» в Холоне, друг нашей радиостанции, не побоюсь этого слова, Марк Бабот.
3: Детали школьные.
1: Марк, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Марк. Здравствуйте все в студии.
1: И Марьяна.
9: Марьяна, да?
1: Конечно.
9: И всем радиослушателям, конечно.
1: Ну, давайте, мы вас поздравляем. И знаете, самый главный вопрос, вот начинается новый учебный год. Вот какие задачи ставятся под новый учебный год? Научить всех там пользоваться искусственным интеллектом, правильно молиться.
2: Финансовой грамотности в этом году новый предмет.
1: Финансовой грамотности научить, правильно молиться или наоборот уметь считать интегралы. Вот знаете, как философия этого учебного года, вот как бы вы ее обозначили?
9: Смотрите, Министерство образования... Во-первых, я представляю не только свою школу или город Хулон, потому что, как вы знаете, гимназии подчиняются муниципалитетам. Но я представляю организацию директоров, которые в этом году получили немало оплеух от Министерства образования, и поэтому год, с нашей точки зрения, начинается... весьма прискорбно. И да, есть идеология этого года. Естественно, она идеология, которая была, я бы сказал, запланирована этим правительством. Допустим, единство, как вы понимаете, это мне напоминает слоган французской революции, если кто помнит, «Liberté, fraternité, égalité».
1: Все помнят.
9: А потом...
1: Свобода, равенство, да, и братство. Да.
9: Правильно, а правительство Виши заменило это на «Фамиль, трава и патри», то есть «Родина, работа, семья». То есть вы понимаете, что это слоганы. Так вот, то же самое и здесь. Министерство образования в этом году говорит про единство, про традиции и так далее. Но не суть важно, потому что каждый директор в своей школе, он занимает ту позицию, которую он занимает, особенно для детей. Вся проблема не в этом. Проблема в имплементации системы, которая происходит сегодня в Израиле. Это и бюджеты, это и количество учеников. Это, в частности, допустим, посмотрите, в конце августа мою школу оставила как минимум 5 серьезных, главных учителей.
2: А почему?
9: Не потому, что они ушли. Некоторые, двое ушли. Одна ушла на пенсию, получила разрешение в конце августа. Какое это может быть, какая логика этому? Это что, не было времени, она подала, между прочим, на пенсию в январе. Моя главная заместительница, директор низших классов, то есть седьмых, восьмых, девятых, прошла конкурс и ушла на повышение в другом муниципалитете. То есть у меня осталась дыра, огромная дыра, и мне нужно было выбирать во время моего отпуска, которого вообще не было, как такового, нужно было выбирать нового директора, которого, конечно же, не выбрали, а просто назначили, потому что он не прошел никакие подготовительные курсы или там учебу, которая готовит его быть директором. Главная моя учительница по математике, которая преподает на самом высшем уровне, прошла конкурс и тоже ушла в другую школу, уже на повышение, тоже это было в конце августа. Все это происходит, как будто Новый год, то есть 1 сентября, приходит к нам неожиданно. Как будто это айсберг, который врезался в Титаник. Я не понял, почему. Вы знаете, в моей школе по-настоящему новый мэр и муниципалитет города Хулона делает все возможное. У меня в школе был ремонт. Ремонт не закончен до сих пор. То есть спасибо, огромное спасибо за эти 4,5 миллиона, которые были вложены в мою гимназию. Все отлично, но мы не укладываемся. И до сих пор идут... В общем, я хочу сказать, что директора и дирекция школ все лето работает по полной. И я думаю, что этот год будет поворотным годом, потому что...
1: В каком смысле, Марк, поворотным в каком смысле?
9: Я вам скажу, потому что будет новое правительство. А новое правительство уже с самого начала, министр образования, как вы знаете, напомню, что этот нынешний Киш, он был 4 года министром, это вообще экстраординарно в образовании, потому что до сих пор было 12 министров на 8 лет работы. Поэтому надо думать, я уверен, что новый министр образования захочет тут же поставить свой штемпель на этот год, и уже в этом году будет новая идеология, то есть главный, я бы сказал, главная звезда над этим годом. Поэтому то, что сейчас как бы есть у директоров, это как бы не суть важно. Будем увидеть, будем посмотреть, как говорится, что будет после выборов. И проблем очень-очень много. Главная проблема, как я уже сказал, нехватка учителей, потому что, вы знаете, а это может быть и скуп, потому что никто не хочет работать в организации, которая имеет имидж неудовлетворительный. И это самое главное.
1: Кстати, вот что вы, я хотел у вас спросить, и прошу прощения. 68% израильтян оценивают работу системы образования как плохую. С чем вы это связываете, вы как директор школы?
9: Я вам скажу, с чем я это связываю. Если я снова, может быть, это глобальный фактор в Израиле или универсальный, но если я как директор провожу интервью на место учителя одному претенденту, в лучшем случае, то, как вы понимаете, у меня нет выбора. То есть я не могу выбрать ни из чего. И поэтому иногда, к концу особенно года, когда ты создаешь расписание учебы, ты должен брать, у нас даже смеются об этом, есть анекдот, как берут учителя в Израиле. По пульсу и по синему тудадзеу.
1: А это да.
9: Все остальное не важно.
1: Это правда, его профессиональные качества не важны. Но в любом случае, Марк, у нас мало времени, к сожалению, потому что надо сделать отдельную передачу с вами.
9: Обязательно,
1: сейчас,
9: пожалуйста, обязательно. Готов.
1: Отлично, все, и я готов тоже. Поэтому вот договорились. Как бы там ни было, какие проблемы бы ни были, все равно, давайте так, 1 сентября праздник. Поздравляю.
9: Конечно.
1: Ну и все.
9: Спасибо. Огромное спасибо.
2: Да. Хорошего года.
9: Тем более, что по-настоящему хорошие школы, это хорошие директора. И это значит, что есть все равно в нашей стране отличные учителя, отличные директора, отличные школы, которые по-настоящему маяки света вокруг
1: тьмы. В темном
2: и,
1: царстве.
2: И, кстати, дети выиграют Олимпиады международные.
1: Но тоже это пока отдельная история. Да, да. Спасибо вам, Марк Бабот. Спасибо вам. Удачи.
9: Спасибо вам.
1: Ну, ты понимаешь, Олимпиада — это все равно, что говорить, вот получает много, например, медалей на Олимпиаде, а массовый спорт в загоне, например.
2: Ну,
1: это как
2: да,
1: бы немножко другая история.
2: Есть.
1: Это как культура, как будто вроде бы как есть звезды, а где те, которые поют на низовом уровне? Об этом мы спросим у самой Влады Прешель. Вот как раз об этом.
10: Детали культурные.
1: Влада, привет.
2: Привет.
11: Здравствуйте, Марк, здравствуйте, Марьяна.
1: Поете ли вы за столом, Влада, когда, так сказать, сидите
2: душа
1: в компании,
2: просит.
1: Да, когда душа просит.
11: Ну, если я не хочу выпроводить гостей домой, то нет. Скажу так.
1: Хорошо. А теперь, так сказать, у профессиональных артистов.
11: Да. Ну, пока не про певцов. В галерее русского искусства, которая называется «Матрешка Шагала», состоится открытие первой персональной выставки интуитивного искусства Сандры Лейфер. Тель-Авив, 8 сентября, Монтефьоре, 37. Это выставка живописи и графики. Еще раз, называется она «Интуитивные фэнтези». Как сказано там в описании, сказка, рождающаяся из пятна, потому что каждое пятно хранит историю. Иногда достаточно позволить себе ее увидеть. И это такой эксперимент с краской, воображением, неожиданными превращениями образов, разных образов. В 19:00 сбор гостей, а в 20:00 уже арт-перформанс для всех желающих. Также будут угощения, обещаю.
2: Это
11: так
2: важно,
11: что приходите посмотреть на пятна. Да, в Израиле это важно.
1: Надо только в Израиле. Я помню, как вот были всякие презентации. Я уже настолько был большим профессионалом, приходил всегда к закускам. Так что везде это важно.
2: И уходил сразу тоже.
11: Окей.
1: А то-то так не делала.
2: Я не уходила, я оставалась.
1: А, ты оставалась. Ну хорошо, давай дальше.
11: Дальше. 24 сентября в Ришон-ле-Ционе у вас есть возможность посмотреть спектакль-мюзикл «Суламиф» Григория Грунберга. Это известный театральный режиссер, актер и основатель израильского камерного театра «Портрет». Он почти 30 лет был главным режиссером Харьковской филармонии, поставил десятки спектаклей, театрализованных программ и творческих вечеров. А также в создании мюзикла, спектакля мюзикла «Суламиф» принимала участие поэтесса и автор Бронислава Казанцева. Спектакль состоится 24 сентября в Бейт-Аам, Ришон-ле-Цион. Следующий юбилейный тур, а нет, это уже другое, Батьям сегодня вечером в... ну, в общем, вечером. Сегодня приходите в дизайн-терминал Батьям, чтобы послушать внука Михаила Шуфутинского, Ноха Шуфутинского, Westside Gravy. Он будет исполнять рэп не 3 сентября, а рэп. И From Scratch группа будет выступать, так что приходите. Дизайн-терминал Батьям. Также музыкальный вечер пройдет «Классика в темноте». Он называется, где произведения великих композиторов оживут, так скажем, да, в полном погружении, создавая атмосферу чистого звучания, внутреннего света. В общем, вы заходите. Уже были такие концерты, не знаю, посещали вы или нет их. Не посещали?
2: Нет. А, нет, в темноте я только в Москве в такой ресторан ходила, но не концерт.
11: А, вот на первое свидание идеально, правда?
2: О, да.
11: В общем, вы приходите, вам предлагают надеть маски для сна, ну, там такая концепция, темные. Вы их надеваете в зале уже, когда зашли, и слушаете музыку, и вас ничего не тревожит, ничего вам не мешает. Вы
2: главное не храпеть.
11: Да, слушайте произведения Баха, Моцарта, Беллини, Качини, Вивальди.
1: Вивальди надо.
11: Вивальди, да, 16 хорошо. Сентября Кирьят Музеоним, 17 сентября Ашдот, Матнас, Дюна Юд. Антон Лирник наконец-то уже доедет, я надеюсь, до Израиля. И 15 сентября в Ришон Лиционе он даст концерт, в Ашдоте 17 сентября в концертном зале Монарт, и в Хайфе 18 сентября в клуб Бит. Антон Лирник — это один из дуэта имени Чехова. Может быть, вы смотрели Comedy Club, и вы помните
1: здрасте.
11: Такой дуэт.
1: Здрасте,
11: да.
1: Конечно.
11: Да, конечно.
1: Конечно,
11: вот,
1: знаю.
11: На всякий случай. А дальше группа «Винтаж». Слышали? Знаете такую?
2: Ну, мы уже сами скоро к «Винтажу» относимся.
1: Так что «Винтаж».
11: Ну, ладно. Ну, Александр Солнцев знает, он порадуется. Он
1: Солнцев?
11: Выступает? Да.
2: Давай радуй Александру Солнцеву.
11: Нет, он очень порадуется.
1: А Солнцев может работать только критиканом. Давай.
11: Да, в общем, концерт группы «Винтаж» состоится в Тель-Авиве 18 сентября в зале «Reading Shalosh» в Северном Тель-Авивском порту. Ну, для тех, кто помнит эти песни, это «Одиночество любви», «Ева», «Всего хорошего», «Знак Водолея», ну и много других незнакомых Марку, я так понимаю.
1: Точно. Откуда ты знаешь, что я не знаю?
11: Да. А дальше в сентябре приезжает Сергей Пенкин, напоминаю об этом.
1: Это последнее напоминание
11: да,
1: на сегодня.
11: Да, да, да. Давайте я сразу перечислю, куда он приезжает. 4 сентября в Тель-Авиве в зале Small Arch он выступит, 6 сентября в Ашдоде в Центре сценических искусств, 8 сентября в Бершеве в Центре сценических искусств, 9 сентября в Ришон Лиционе в Гейхал Мирли Тарбут, 10 сентября в Хайфе в зале Аудиториум. Приходите и послушайте его концерты.
1: Согласен. Хочется спошлить после ухода Бори Моисеева. Приходится ходить на Пенкина. А, шутка такая.
2: Свое каждому.
1: А я прекрасен. Пенкин классно поет. Да. Я был на его концерте, я был счастлив. Влада Прешель.
11: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Действительно, Влада, это всегда море эмоций, море настроения. Марьяна Беленькая.
2: Марк Кричевский.
1: Вкусная была все-таки программа.
2: Отвратительно.
1: Ну и, конечно же, Дарья Достоевская. Встречаемся ровно через неделю.
12: Программа «Детали». Реклама.
13: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
14: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
15: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
16: Ля Вака Лука.
15: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
17: Мединат Иудим, 60.
16: Ля Вака Лука.
17: Ла Вака Лока.
12: Реклама. Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
18: www.891fm.co.il.
19: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
18: «Хит по радио». На Первом радио.
20: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
21: Война, это все продолжается постоянно.
22: Я буду ждать выборов.
23: Ракеты к нам летели, конечно.
24: Ракеты много куда летят.
25: А что аналитика у нас очень страдает.
20: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
26: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Министр обороны Кац предупредил, что иранская атака освободит Израиль от всех ограничений. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением иранскому режиму не пытаться нападать на Израиль. Нападение Ирана на Израиль освободит Израиль от любых существующих ограничений на удары по Ирану. Мы парализуем всю национальную, военную и гражданскую инфраструктуру Ирана, включая энергетическую, и вернем Иран в каменный век, заявил Кац, поднимая сегодня тост в Министерстве обороны в честь наступающего праздника Рош-Ашана. Кац также отметил, что режим аятолл в Иране прекрасно знает, почему он не нападает на Израиль после того, как мы дважды продемонстрировали ему силу, уничтожили его ядерную программу, ликвидировали Хаменеи и серьезно подорвали его стратегический потенциал. Израиль сегодня освободит и депортирует в Ливан 5 заключенных в качестве жеста доброй воли в рамках переговоров с ливанским правительством. Арабские СМИ опубликовали имя одного из заключенных. Это Камаль Гази, который исчез 20 лет назад в районе Айн-Ата к северу от Хермона. Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским посольствам добиваться от властей ряда стран закрытия всех отделений иранских банков «Банк Милли» и «Банк Садират», связанных с корпусом стражи исламской революции. Как пишет Axios, специальное послание было направлено в американские диппредставительства в Абу-Даби, Маскате, Дохе, Лондоне, Берлине, Гонконге и столицах ряда государств Центральной Азии. Дипломатам предписано потребовать от принимающих стран закрыть отделения банков, которые Вашингтон считает связанными с КСИР, а также усилить давление на компании и структуры, продолжающие торговые отношения с Ираном. Этот шаг является частью объявленной администрацией Дональда Трампа кампании «Экономический изгой», направленной на дальнейшую экономическую изоляцию Ирана. После того, как юрсоветник правительства Галя Бараф-Миара дала зеленый свет на снижение акциза на бензин в предвыборный период, Министерство финансов сообщило, что изменение цены вступит в силу в ночь на понедельник, 7 сентября. В связи с указом министра финансов Бецалеля Смотрича, временно уменьшающим размер акциза, литр бензина подешевеет на 50 огород при самообслуживании и будет стоить 7 шекелей 75 огород за литр. Напомню, что в начале месяца бензин резко подорожал, поднявшись до исторического рекорда 2012 года из-за роста мировых цен на бензин. Санкции юрсоветника правительства на данный шаг требовалось в связи с предвыборным периодом. При этом в прошлый предвыборный период такое разрешение на снижение акциза было предоставлено министру финансов Авигдору Либерману. Больничные кассы Мюхедет, Макаби и Клолит объявили, что кампания по вакцинации от гриппа начнется на следующей неделе. При этом вакцины будут прибывать в Израиль несколькими партиями в течение сентября и октября. Проверить наличие вакцин и записаться на прививку можно будет через приложение или сайты. В Клолит сообщили, что на первом этапе вакцины появятся в центральных клиниках, затем будет доставлена во все филиалы больничной кассы по стране. Вакцинирование от гриппа рекомендуется всему населению в возрасте от 6 месяцев и старше, особенно группам населения с повышенным риском тяжелого заболевания. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за мой.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Здравствуйте, добрый день. В эфире программа «Авторские песни». С вами я, Влад Зерницкий. И эту песню открывал... эту программу, конечно же, открывал Иван Кучин с песней «Фотокарточка». Сегодня у нас прозвучит первая сентябрьская премьера. И мы ее традиционно оценим и отправимся в путь. Хотя надо признать, что в сентябре программ будет поменьше. И это связано с праздниками, которые мы ждем с вами, которые будем отмечать, отдыхать, кто как. В любом случае, я постараюсь и в сентябре радовать вас какими-то новыми песнями для того, чтобы вы для себя что-то открывали или, может быть, наоборот, кого-то закрывали. Итак, если вы готовы, мы отправимся дальше, потому что следующую песню для нас поет израильская певица Ликута. Песня называется «Рисую тебя». И напомню, что слушаете вы нас на волне 89.1 FM, но у кого-то есть особая прерогатива слушать нас, в том числе и в аппликации Первого радио, которую вы скачиваете.

0: красная, Одесса красная, и мне с Одессой той не по пути.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Так, теперь два слова об имениннике. Юрий Белоусов отмечал свой 58-й день рождения, 31 августа. Тогда мы подводили итоги, вот сейчас я возвращаю свой род должок. С Юрием Белоусовым я познакомился в Калининграде еще в 2005 году, если я не ошибаюсь, на фестивале, который... он организовал и назвал его «Хорошая песня». Этот фестиваль стал традиционным, и надо сказать, что Юра, в принципе, организовал его, используя свою собственную инициативу и практически никакой поддержки, ни государственной, ни спонсоров. Но он собирал артистов и из ближнего зарубежья, и из дальнего. Вот в качестве гостя я тоже туда прилетал не один раз. И, надо сказать, познакомился с ним и увидел не только замечательного человека, очень такого настоящего мужчину, но и хорошего автора-исполнителя. Он, в общем-то, с самого детства тоже писал песни, пел их под гитару, записывал на кассеты. Параллельно он занимался спортом, тайским боксом. И потом стал тренером, воспитал 7 чемпионов мира по тайскому боксу. Но все больше и больше он склонялся к музыке. И в конечном итоге эти фестивали проходили очень успешно. Сначала в Калининграде, потом в Светлогорске, это рядом с Калининградом. Вот. Ну а потом он окунулся в политическую деятельность. И я сейчас не знаю, не могу сказать точно, но... скорее всего, фестиваля «Хорошая песня» практически уже, наверное, нет. Но время такое было, и вот тогда как раз была записана песня, которую Юра исполнил, «Птица синяя» она называется. Поэтому я поздравляю именинника и желаю ему здоровья и долгих лет жизни.

0: клево на 101-м.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Итак, сегодня четверг, мы приближаемся к концу недели, и очень важно отметить, что сеть мебельных магазинов DAX, празднуя свой день рождения, объявила на этой неделе замечательные скидки, о которых мы поговорим с представителем этой сети, Екатериной, которой я говорю с удовольствием. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, слушатели Первого радио. Да, рабочая неделя подходит к концу, и пора строить приятные планы, чтобы обустроить дом по-новому. И мебельная сеть DAX рада предоставить скидки, специальные предложения на лучшие диваны. Так что ждем всех.
4: Я бы даже сказал строить планы на ближайшие выходные, чтобы приехать в один из магазинов DAX и выбрать ту мебель, которая понравится. Так ведь?
5: Все так, тем более мы работаем в шаббат, и всех рады видеть с 11 до 21 часа во всех наших филиалах.
4: Итак, европейская мебель с немецким знаком качества. На этой неделе скидка 33%. На что 33%? И как это выглядит вот в суммах, если можно, расскажите нам.
5: 33% мы предлагаем шикарную европейскую мебель для гостиной, спальни, прихожей. Вы можете обустроить интерьер в одном стиле, выбрать красивую телевизионную зону, выбрать красивую вместительную функциональную прихожую. И очень комфортные и красивые спальни, качественные, самое главное, качественные.
4: Угу. А конкретную сумму можете нам сказать, например, допустим, там вот такой-то сет или такой-то диван или что-то?
5: Все зависит от помещения, так. Поэтому сейчас очень выгодно обрести все со скидкой хорошей 33% и выбрать достаточное количество предметов, чтобы поместилось в комнате. А конкретно цену, Влад, это, конечно же, шикарный диван с полноценной кроватью, угловой диван с шезлонгом Vivere Loft за 7900 шекелей. Шикарный кожаный диван Милано за 12900, и только на этой, до конца этой недели цена 12900.
4: Это вы сейчас нам сказали непосредственно цену уже после скидки, а я хочу уточнить, после вот, например, скидки, да. Угловой диван Vivere Loft, диван полноценный, с шезлонгом, встроенным спальным местом, каковы его размеры?
5: Его размеры очень хорошие. 2,70. Это вот вдоль стены вы меряете.
4: Так.
5: И от угла 1,70.
4: 1,70. И еще вы говорили, что там есть регулируемые подголовники на этом диване.
5: Регулируемые подголовники, регулируемые подлокотники. И также у этого дивана высокая ножка. И обладатели современного робота-пылесоса будут спокойны, потому что он туда спокойно проходит.
4: Более того, робот сам пылесос не будет нервничать и устраивать там какие-то электрические замыкания. Более того, есть еще ящик, да, встраивается в этот диван.
5: Он уже там. Это вместительный ящик, полноценная кровать. И этот диван не надо ждать. Мы его доставим достаточно быстро.
4: Ага, то есть он у вас здесь. И мы еще раз говорим о том, что этот угловой диван Vivere Loft, о котором мы сейчас говорили, стоит 7900 шекелей после вот этой праздничной скидки.
5: Да, так что приходите, мы открыты почти по всей стране. Ришон Лицион, улица Лишанский, 3, Ашдот, Вейсман, 2, Хайфа, Кармель, Нетания, Иерусалим. Всех ждем.
4: Это магазины сети DAX. Их легко найти с точки зрения адреса, в том числе используя интернет, Google Map или просто Google. Но нам всегда Екатерина говорит, в том числе и единый телефонный номер, который соединяет все эти магазины.
5: Все так, звездочка 3546, ответим на любой вопрос, проконсультируем и по телефону, любые вопросы задавайте, также пишите в Фейсбуке, мы всегда отвечаем на нашей страничке MebelDAX.
4: У меня, кстати,
5: пожалуйста, обращайтесь.
4: Да. У меня, кстати, к вам вопрос, раз уж вы назвали номер телефона, я как бы вам звоню и хочу спросить с точки зрения вообще, скажем так, ассортимента, ведь сеть DAX продает не только диваны.
5: Не только диваны, а также прихожие, гостиные и спальни. Многие заходят на Атар, на наш сайт, смотрят, заинтересовываются коллекцией, звонят нам, и мы все подробно рассказываем. Размеры, сроки поставки, цвета, все обязательно, все расскажем. Все очень подробно, и ни один клиент не остается без информации у нас.
4: Итак, приезжайте в магазины сети DAX. Один из них находится в Ришон-ле-Циони на улице Лишанский, 3. Второй в Ашдоде на улице, на бульваре Вейцман, 2. А также в Нетании, Хайфе, Кармеле и в Иерусалиме. Скажите мне, а правда ли, что DAX, когда продает мебель, после этого он находится вот на каждом этапе вы находитесь? То есть, например, выбор
5: абсолютно
4: мебель,
5: на
4: да?
5: Каждом. Абсолютно, Влад, на каждом этапе. У нас все прозрачно, клиенту все понятно сразу. Мы оповещаем на телефон, когда придет заказ. У нас все подробно, прозрачно, угу. И клиент всегда спокоен.
4: И даже когда...
5: Все будет надежно сделано.
4: И даже когда доставка, и когда сборка?
5: И когда доставка, и когда сборка, да. У нас мы очень хорошо информируем наших клиентов обо всем, и они ни о чем никогда не волнуются, потому что знают, что... у нас будет все сделано профессионально.
4: Итак, сеть мебельных магазинов современной, стильной, ультракачественной мебели DAX отмечает 33 года, это день рождения, и скидка 33% работает до какого времени?
5: До 21 часа этого шаббата, Моцей шаббат, так что всех ждем.
4: То есть и сегодня, и завтра в пятницу, и в субботу можно приехать в один из магазинов?
5: Конечно, конечно.
4: Екатерина, огромное вам спасибо и еще раз с днем рождения и сеть, и весь персонал, который там работает.
5: Благодарю. Всего хорошего.
4: До свидания.
5: До свидания.
1: 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. DAX. Качество, стиль, функциональность.
3: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-ле-Цион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Машину покупаем только в Центркар Азур.
8: 03-558-5458.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: Реклама.
11: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!
12: Катится слеза. Кто же виноват?

чому любов не постоянна, музыкант пробой, ты мне спой, пью ночами, заливая раны, ухожу последним с ресторана. Музыканта не сыпь на рану соль, ну ты си бемоль.

0: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
1: Простите, часовню тоже я развалил?
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
4: На всякий случай я должен сначала представить песню, которая открыла нашу вторую часть. Арслан Бакуев исполнил песню «Не сыпь на рану соль». Исполнитель, который не так давно появился, достаточно молодой, но эту песню вы уже слушали в нашей программе. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к премьере. Это первая осенняя премьера. Как-то приятно говорить, я бы, наверное, 100 раз повторил. Осенняя премьера, да. И это Герман Грач. Его настоящая фамилия на самом деле Сорин. Он исполнитель и автор. Его первая пластинка появилась еще в 1998 году. И он и сегодня продолжает выступать. Он сделал новую программу, называется «Крылья». Исполняет авторские песни, выпускает пластинки. И в этой ситуации надо сказать, что я хотел бы получить от вас оценки. Они у нас по 10-бальной системе, и я хотел бы от вас получить мнение по поводу песни. Песня называется «Ревность», и это премьера, она впервые звучит в нашем эфире, поэтому давайте слушать и оценивать.

Ясен этот ремус, слава богу, что сильней. Год от года ревность, может быть, другой нет. Не сбивайся с круга, посчитай-ка, сколько лет знаем мы друг друга.

0: Песня «Ревность» — это премьера. Давайте-ка начнем оценивать. Итак, ваши оценки по десятибалльной системе. Вот сейчас вы отправляете мне сюда в WhatsApp на номер 054-2070-800. Да, из городов, из деревень оценки летят, мы их собираем. Да и если у вас есть возможность, только не за рулем, вы добавьте еще и комментарий по поводу песни, которую вы только что услышали. Нам это тоже важно, тем более, что вы знаете, я всегда озвучиваю все, что вы пишете, кроме нецензурной лексики. Но, кстати, справедливости ради, я должен сказать, что нецензурной лексики уже давно не было. Очень воспитанная и замечательная аудитория у нашей радиостанции. Итак, мы оцениваем песню Германа Грача «Ревность». Это премьера. А пока вы это делаете...
1: Милая, нежная, славная, ты развеяла туман.
2: Хорошие песни на 101-м километре.

0: В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Продолжает программу 101-й километр группа «Сентябрь». Песня называется «Здравствуй, любимая». И продолжается голосование. Мы оцениваем премьеру в исполнении Геры Грача. Песня «Ревность» в WhatsApp по 10-бальной системе.

0: Здравствуй, любимая. Да, это группа «Сентябрь», будет реклама, впереди еще песни, и я продолжаю принимать ваши оценки по десятибалльной системе в пользу или против песни «Ревность», которую исполнил сегодня Гера Грач, и это премьера.
1: Хорошо поет, гад.
2: Реклама.
3: Только в этом месяце. Покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
7: В Рош-Ашана экономим с «Карфур». Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис «Сугат Классик» 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе «Тейстерс Чойс» 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло «Карфур» 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Реклама.
1: В эфире 101 километр.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: 15 часов и 48 минут. Еще раз приветствую вас на волне Первого радио в программе «Авторская песня». Только что наша израильская певица Оля Фурман исполнила новую песню «Ты сила и слабость моя». Мы ее уже оценивали на самом деле. А вот что касается премьерной песни, которая сейчас находится уже практически на грани определения баллов, премьерной песни под названием «Ревность» в исполнении Геры Грача, так вот, она еще продолжает принимать оценки. Да, вы можете прислать сюда оценку в WhatsApp по 10-бальной системе и можете написать мнение об этой песне, если стали свидетелями, если вы ее услышали. Номер WhatsApp 054 20 70 800. 054 20 70 800.

0: Это группа «Коррупция», песня «Силовичок». А я подвожу итоги голосования в премьерной рубрике «Суд идет». Гера Грач, песня «Ревность» получает 8,2 балла из 10 возможных. Рита Роза поставила десятку, написала «Добрый день», красивая композиция. Далее радиослушатель или радиослушательница, подписавшаяся одной буквой ТЭТ, написала «Добрый день, неплохая песня со смыслом, 9 баллов». Галина написала «Добрый день, Влад, ставлю 10. Приятный голос, мелодично, понравилось, с уважением, Галина». Спасибо. Дальше, кто это? Ярослав написал «Очень плохо, 2 балла». Все, из комментариев это все. Оценки в среднем привели нас к 8,2. Я завершаю сегодняшнюю программу, равно как и свое присутствие на этой неделе в прямом эфире. Желаю всем вам шаббат шалом, спокойный, мирный, не очень жаркий, разумеется. Напомню о том, что сегодня в 19:00 в программе «Прямой ответ» экс-посол Израиля в Украине Михаил Бродский. Тема разговора: бронежилет или галстук? Как посол Израиля и весь персонал посольства и вся дипломатия живет между двух войн? Войны в Израиле и войны в Украине. В 19:00 будет прямая трансляция, которая будет идти в нашем YouTube. Ну а в 16 Екатерина Вергунова представит программу «Снова Вергунова». Это означает, что через несколько минут Екатерина в эфире. Все, мы с вами расстаемся. И расстаемся, разумеется, песней. Можете немножко потанцевать. Впереди суббота.
1: В городе Приморском по улице.

0: кто первый. И это правильно.
1: Реклама. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: Ля Вака Лока.
2: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
4: Медина Теудин, 60.
3: Ля Вака Лока.
4: Ля Вака Лока.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов КНЕСа 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
7: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Решен лицом. Ицхак Бен Цви. 23.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Биньямин Нетаньяху распорядился активизировать поиски останков лидеров еврейской общины Ливана. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Канцелярия главы правительства сообщила, что в рамках переговоров с Ливаном Биньямин Нетаньяху распорядился активизировать поиски и возвращение в Израиль останков руководителей еврейской общины Ливана, похищенных и убитых террористическими организациями в середине 80-х годов прошлого века. В последние месяцы, по данным канцелярии, Израиль и Ливан предприняли ряд действий для их поиска, в том числе на местности. На этом фоне было принято решение освободить пятерых граждан Ливана, задержанных на территориях Южного Ливана, контролируемых ЦАЛем. После завершения расследования было установлено, что они не состоят в террористических организациях, не занимались террористической деятельностью и оснований для их дальнейшего содержания в Израиле нет. Иран предупредил Соединенные Штаты, что ответит силой на израильский удар по стратегическому хребту Али-Тахер, где ЦАЛ окружил крупную группировку боевиков Хизбаллы и иранских военнослужащих. Об этом сегодня сообщило агентство Рейтер, отмечая, что уведомление было направлено в Вашингтон в августе. В публикации подчеркивается, что Иран даже не пытается скрывать прямую и непрерывную вовлеченность в боевые действия на юге Ливана. По данным Рейтер, Тегеран пригрозил, что любой масштабный израильский удар по хребту Али-Тахер спровоцирует ответ в виде широкомасштабной иранской атаки. Напомню, хребет Али-Тахер высотой около 600 метров находится в Южном Ливане в округе Набатия, севернее реки Летани. Хребет находится в центре территории, которую Хизбалла называет оперативным районом Бадр. Хребет расположен достаточно близко к израильской границе, чтобы обстреливать оттуда израильский тыл в Галилее и руководить оборонительными боями в случае продвижения ЦАЛа на север в Ливане. ЦАЛ сообщил, что сегодня военнослужащие, действующие на севере сектора Газа, заметили двух террористов, пересекших желтую линию и приблизившихся к израильским силам, создав непосредственную угрозу. Военные открыли огонь и ликвидировали обоих. В армии подчеркивают, что силы Южного военного округа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением и продолжат устранять непосредственные угрозы. Кафе «Басимта» в Иерусалиме будет закрыто по субботам. Такое решение приняли владельцы заведения после примерно двух месяцев постоянных протестов ортодоксальных демонстрантов. Решение было принято после длительных раздумий и с тяжелым сердцем, и с желания предотвратить и снизить напряженность и вернуть спокойствие в кафе, сообщило руководство заведения. Валютные торги завершились сегодня снижением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 2,5 агары, евро 3 шекеля и 51 агару. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Завтра погода существенно не изменится. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 20-35, в Эйлате 27-39 градусов. Этот час на Первом продолжит снова Вергунова. О развитии событий в следующем выпуске.
8: Снова Вергунова.

16 часов и 6 минут в студии Первого радио. Я приветствую здесь всех и каждого на волне 89.1 FM. Я это Екатерина Вергунова. Да-да, снова у микрофона. Эспрессо макиато. Никакого стресса, можно взять и сделать себе чашечку кофе и вспомнить о том, что выходные уже на носу, а этот день почти закончился. И даже если мы с вами продолжаем двигаться куда-то, неважно, уже можно позади сказать, что эта неделя оставила свой след где-то там. Мы с вами выходим совсем скоро в эти выходные и будем заряжаться в этом часе. Здесь хорошей музыкой, нашим с вами перешептываем, ну и, конечно же, темы. И, разумеется, важными и нужными информациями тоже будем делиться вместе. Все это делаем посредством нашего WhatsApp, номер которого не меняется, 054-20-70-800. Радостно входим в этот час и также из него выйдем, это я вам обещаю. Надеюсь, у вас настроение к концу этого часа поднимется так же, как и у меня. Ну что, все перевернули сегодня свои календари, мы тоже. 3 сентября, разумеется, уже, можно сказать, 3 дня мы где в учебе, да, в бутербродах с собой, если дети требуют того. Ну и школьные тема никого не может отпустить в эти дни. Мы с вами тоже поговорим об этом, затронем эту тему. Я решила вспомнить, как мы с вами когда-то пошли в школу и когда-то думали, что один раз и на всю жизнь, ну как раньше относились к браку, к диплому, к высшему образованию, да, получил профессию, там, 20 лет отработал, потом на одном месте и спокойно ушел на пенсию. На сегодняшний день, мне кажется, этот сценарий трещит по швам. Все чаще люди и в 40, и после 50, и даже в 60 лет снова садятся за парту, снова чему-то учатся, кто-то идет на курсы, кто-то идет туда из-за требований работодателя, ну а кто-то просто осуществляет свою давнюю мечту. И сразу же вопрос к вам в зал. Вы готовы прямо сегодня пойти учиться чему-то принципиально новому? Или считаете, что после 40 или 50 опыт важнее любых дипломов? Давайте вспоминать. Майкл Джексон. На волне 89.1 поможет вспомнить.

0: думаю, что все уже вспомнили свой личный опыт. Школьное или студенческое время. Ну а теперь давайте на чистоту. Вы прямо сегодня готовы пойти учиться чему-то принципиальному новому? Ну не просто посмотреть пару видео на Ютубе, а пойти, пройти полноценный курс, сдавать домашние задания, получать оценки. Готовы, если вы считаете, что после какого-то определенного возраста жизненный опыт гораздо ценнее и важнее любых свежих дипломов, пишите. Пишите в наш WhatsApp, студийный WhatsApp, и делитесь мнением. Если у вас есть личный опыт переобучения, расскажите, как это было. Возможно, вы учились на бухгалтера, стали космонавтом. Тоже приветствуется. Очень интересно узнать, что думает наша аудитория. 05-420-70-800. И не забываем, что осень на дворе.
1: Ведь если осень настала, значит скоро весна.
2: Осень на Первом радио.
0: А по идее осенью это грибы, лес, но нет. Это рабочие будни. Но еще и праздники. Праздники тоже впереди. И наши спонсоры готовят чудесные подарки для нас, для вас. Для того, чтобы наши праздники прошли празднично.

0: вокруг вас 20-летние зумеры, как их называют, да, которые щелкают, новые программы, как орешки, новое, что-то все новое, как орешки, им легко. В этот момент в голове тут же просыпается внутренний критик с вопросом, куда ты вообще полез на старости лет, чему ты, что ты здесь делаешь, да, но на самом деле у взрослого студента есть мощнейшее преимущество, это осознанность. К этому я сама пришла, ни у кого не спрашивала, ни у каких психологов, и поняла, что когда взрослому человеку необходимо что-то выучить, чему-то обучиться, и у него никто его не подгоняет, никто его не пугает экзаменами, никто его не пугает оценками, и у него возникает это желание, самостоятельное желание обучиться, то тогда ты делаешь это в кайф. То есть мы учимся не ради оценки или галочки в зачете, а ради конкретной цели. Включаем музыкальную паузу и продолжаем разгонять эту тему, заодно думаем и пишем 054-20-70-800. Готовы ли вы сегодня сесть за парту и вновь обучиться чему-то совершенно новому?
1: Наша музыка, ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.
0: А это «Чистая правда», наша музыка, ваше настроение. 89.1 FM, это первое радио. I wanna dance with somebody. Yeah. Ну где? Где этот somebody, который готов со мной?

Итак, говорим сегодня в нашем эфире, готовы ли вы в вашем возрасте, какой бы он ни был, 20, 120, пойти и снова чему-то научиться новому. Знаете, какой самый главный барьер, который останавливает взрослых людей, нас с вами, перед той самой учебой? Это страх. Это страх выглядеть глупо. Ну, представьте себе ситуацию. Вы приходите на занятия.

0: снова Вергунова.
1: Правильно делаете, что только ей доверяете, потому что я тоже это делаю. И, конечно же, с радостью хвастаюсь, что у программы снова Вергунова есть спонсор. Да и не один. Сегодня спонсор программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Вы уже слышали и не раз. И не раз мы вас приглашали. Сегодня мне даже пришлось пообедать перед эфиром, потому что мне есть что рассказать. Компания предлагает, фабрика «Мантис» предлагает вам очень много вкусного. Ну и есть и новинки. А пришлось пообедать перед эфиром для того, чтобы здесь просто не сойти с ума, пока я буду вам это все рассказывать. Итак, готовьтесь. Выходные впереди. Готовить лень. Лето не отпускает. Поэтому для вас фабрика «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в «Мантис» есть все, и вы знаете это. Напомню, золотистые чебуреки, сочная самса, классические и жареные пельмени, и домашние вареники. Кюрзе, помним, что такое? Выучили? А попробовать? Хинкали, сытный и ароматный лагман и дюшпюре. Ну и, конечно же, без настоящих бахш и плова вообще выходные не должны проходить. «Мантис» также предлагает пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Ну и все блюда, разумеется, создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И самое главное, по очень приятным ценам. А по мне так по очень-очень приятным ценам. Но есть и очень вкусные новинки при фабрике «Мантис». Так что, внимание, гурманы, каждый четверг и пятницу в «Мантис» теперь вас ждет новинка — запеченные бараньи ребрышки с овощами. И мне даже произносить это сложно, потому что это мое самое любимое блюдо — запеченные бараньи ребрышки. Ах, а еще и с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Готовьте с удовольствием дома, наслаждайтесь и угощайте своих домашних и близких. Ждут вас по адресу Ришон Лицеон, промзона Рамат Элиау, улица Ицхак Бен Цви, 23. Мы уже выучили, даже поем. У нас даже есть песенка, если кто-то помнит, да? Бен Цви, 23, Бен Цви, 23. Ну, а если трудно запомнить само название фабрики «Мантис», я вам тоже напомню. «Мантис», как это мило. «Мантис», без перерыва. Дополнительная информация, полное меню есть в соцсетях. Пишите «Фабрика Мантис», найдете легко. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка, и это правда. «Фабрика Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Приходите. Ришон Лицеон, промзона Рамат Элиаву, улица Ицхак Бен Цви, 23.
0: Реклама.
2: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
3: «Даксу» 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
4: «Мантис», «Мантис».
5: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. «Мантис», Ришон Лицеон, Ицхак Бен Цви, 23.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: В Рош Ашана экономим с «Карфур». Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок «Тирош Кармель». 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе «Элит». 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте «Карфур». Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. «Шана Това» от «Карфур» и Министерства экономики и промышленности.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Реклама.
12: Снова.
8: Снова Вергунова.
12: Словно. Первый раз.

0: снова Вергунова.
1: Кристина Орбакайте с композицией «Жизнь одна» напомнила нам, что если очень хочется, то можно и поздравить самого себя с праздником, наступающим праздником Рош ха-Шана, и сделать себе красивый подарок. Если хочется пойти учиться, то надо пойти учиться, неважно, сколько вам времени. Ну и если у вас была какая-то мечта что-то изменить, например, интерьер в своей квартире, то тоже у нас для вас есть нужная и важная информация. С нами на связи Екатерина, представитель мебельной сети DAX. Катюша, здравствуй еще раз.
2: Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, слушатели Первого радио.
1: У нас завершающий выход на этой неделе. В общем-то, мы всю неделю рассказывали нашим слушателям, что нового в сети DAX. И, разумеется, очень хочется напомнить им про, ну, самое главное, про подарки, которые ждут их в сети DAX, чтобы они не забывали.
2: Конечно, Екатерина. Комфорт диванов и подобрать красивое решение для своего дома. Тем более, что да, DAX-у 33 года, и сейчас у нас действуют специальные предложения, которыми точно стоит воспользоваться.
1: Да, красивую мебель видно сразу. Сегодня у нас очень разные модные оттенки, древесные оттенки, стекло и подсветка. Все это в таком современном, в современной отделке. Но...
2: Да, еще и сейчас со скидкой 33% вы можете сразу обставить прихожую, гостиную, спальню.
1: Обалдеть. Но это красивая мебель, которую, я говорю, видно сразу. А настоящее качество, с чего оно начинается? Где оно находится, это качество?
2: Оно находится только в DAX, поэтому нужно прийти, пощупать, окунуться в эти диваны, присесть, потому что это все с комфортом. Тем более сейчас есть диваны угловые для небольших гостиных, к примеру, за 7900, диван Vivere Loft. Этот диван небольшой, но функциональный, с прекрасной кроватью, с большим вместительным ящиком, небольшой размер, 270 на 170, и цена сейчас только 7900 шекелей.
1: То, что нам всегда не хватает, это еще где-нибудь какой-нибудь ящичек, в который можно что-нибудь запихнуть. А когда это угловой диван, еще с таким названием, да. Vivere Loft, это та самая кровать с ящиком, и всего за 7900. Но это полноценный угловой диван, да, с встроенным спальным местом и встроенным вместительным ящиком. Отлично. Но, Катюш, ты вот же не раз сказала, к выходным надо готовиться, и на выходных можно заглянуть. Неужели вы работаете в субботу? Я все время забываю, работаете ли вы в субботу?
2: Мы всегда работаем в субботу и ждем всех с 11 до 21 часа по адресу Ришон-Лицион, улица Лишанский, 3, Ашдот, Вейцман, 2, также Хайфа, Нетания, Кармиэль, Иерусалим.
1: Есть какой-нибудь отдельный номер, куда можно позвонить и узнать, например, жителю Иерусалима адрес или в соцсетях найти вас? Как проще это сделать?
2: Всегда на связи, всегда всем отвечаем. Звездочка 3546. Также нас легко найти в соцсетях. Также там мы активны, всегда всем отвечаем, поэтому, пожалуйста, пишите, узнавайте. Мы всегда на связи, всегда контактны. И... Кстати, хочу вернуться к диванам, потому что у очень многих сейчас, кто пишет, как быстро я получу диван. Диван есть в наличии на складе, поэтому чем быстрее закажете, тем быстрее получите.
1: А это уж совсем приятно. Это действительно приятно, потому что если сейчас пойти, например, завтра с семьей или в субботу с семьей и заказать диван, то, в принципе, до праздников еще можно успеть, если поторопиться.
2: Можно, да.
1: Отлично.
2: Нужно поторопиться, так что мы ждем всех.
1: И тогда красивую мебель будет видно не только на витрине, а еще и у вас в салоне или в спальне, ну, в общем, в вашей квартире.
2: Все так, Екатерина, да. Свою мебель видно сразу, только в DAX.
1: Один вопрос возникает, когда мы приходим, выбираем тот же диван, вот мы сейчас говорим, например, про Vivere Loft, да? Ткани, цвет... Могу ли я, допустим, поменять цвет ткани? Это возьмет время, понятно, что это уже не сразу взял диван и поехал домой.
2: Да, это индивидуальный заказ, все так. Но он будет ровно по тому цвету, который вы захотите.
1: То есть он существует, этот индивидуальный заказ, и может человек прийти, заказать, сказать, вот эту модель, но другого цвета я там готов ждать сколько надо.
2: Без проблем.
1: Отлично.
2: Без проблем, Екатерина, да.
1: То есть невероятные акции, невероятные скидки. Всю неделю нам дарит компания DAX, мебельная компания DAX, которая отмечает 33 года, между прочим. А это еще раз повод для того, чтобы заглянуть туда, поздравить и саму компанию, ну и приобрести себе потрясающую какую-нибудь новую штуковину в салон или в спальню, или еще что-нибудь. Отлично.
2: Телевизионная зона. У нас очень много вариантов для телевизионных зон. Они очень функциональные, очень качественные. Кому-то нравятся глянцевые фасады, кому-то матовые, кому-то хочется высокую ножку, кому-то хочется повесить что-то на стену. Мы все сделаем. У нас в каждом филиале работают суперспециалисты, они все грамотно вам подберут.
1: То есть это грамотное решение под конкретную комнату, под конкретные размеры, под конкретный стиль, потребности семьи, да, и, разумеется, бюджет
2: конечно,
1: тоже.
2: Конечно.
1: Это очень красиво.
2: Все так.
1: Отлично. Спасибо тебе большое еще раз за эту прекрасную неделю. Во-первых, хороших
2: вам
1: выходных, рабочих вам выходных. Пусть у вас там тоже все складывается. Еще раз с днем рождения. Ну, а наших слушателей я зову еще раз посетить. Итак, Ашдот, бульвар Вайцман, Ришон Лицион, Лишанский, 3. Не сказала, Ашдот, бульвар Вайцман, 2. А также есть филиалы в Иерусалиме, Нетане, Хайфе и Кармиэле. Катерина, спасибо еще раз большое за эту неделю.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: До свидания.
1: Напомню, что номер телефона тоже есть, он простой, звездочка 3546, звездочка 3546, если у вас возникают какие-то вопросы по поводу стоянки, адреса, еще чего-то, звоните прямо сейчас, выбирайте свою мебель, забирайте и отмечайте свой праздник Новый год с новым диваном или с новой мебелью.

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94-94. Через 3 года с момента покупки.
2: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришолицон, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: Центркар Азур.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама. Снова Вергунова.
12: Да, действительно, снова Вергунова у микрофона. Я в черных очках. Здесь на волне 89.1 FM подаю вам, преподношу вам важную и нужную информацию. Надеюсь, что вместе с нами вы выйдете в эти выходные со знаниями. Прямо как из школы. Вопрос простой сегодня. Вы готовы пойти учиться чему-то принципиально новому, сесть за парту? Или считаете, что после определенного возраста опыт важнее любых дипломов? 054-20-70-800, именно сюда прилетели ваши ватсапески. Зачитываю прямо сейчас. Катюша, добрый вечер. Да, в 50 поступила в институт Вингейт. 2 года позади, решила на 3-й год пойти. Тема массажиста оказалась мне интересна. Горжусь собой, Валя. Слушайте, у меня ребенок получал тоже диплом. Я была присутствовала на вот этой вот всей церемонии и вдруг подумала, а что это... А что это она, да, я еще третий. А что? Ну, два лежит, третий диплом тоже не помешает, да? Но пока не решила. А вы, Валя, молодец. Я тоже буду гордиться вами. Катяновна, привет. В конце сентября точно пойду куда-то учиться. На кого не знаю еще, а даже и на радиоведущего. Возьмете стажера после 50, дед Федя, а? Всей стране, которая желает спокойных выходных. Дописывает Катя Сановна, понял одно, драники с ребрышками, это бомба, и все вручную. Ой, дед Федя, ну зачем вы вот сейчас опять? Есть еще одна ватсапеска. Здрасте вам, опыт, ага, а время бежит, все развивается, как угнаться? Не зря говорили, век живи, век учись. Хорошая фраза. Я за развитие личности, если, конечно, ты личность. Остановился? Закончился. Абсолютно согласна с Александром. Спасибо за ватсапеску. Дмитрий Крымский тоже пишет. Добрый день, я готов в свои 60 выучиться на ландшафт дизайна. Это прикольно и красиво, и чисто по эстетике. Дальше дописывает баранина. Свежая, 10 часов. И лайк. А дальше пишет, я был немного поваром, всего 17 лет. Дмитрий открывается нам с новых сторон. Молодец. Так, за Кристину Арбакайте тоже прилетает от Михаэля. Большое спасибо. Рада, что понравилось. Надеюсь, что плейлист вообще вас заводит. Напоминаю, вопрос очень простой. Вы готовы прямо сегодня пойти и чему-то принципиальному новому начать учиться? Сесть за парту. получать оценки. Ну и вот это вот, когда домой приходишь, а тебя никто не отчитывает, и ты сам перед собой в зеркало стоишь и говоришь: «Как так? Ты пошел учиться, а ты не выучил? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй». Напоминаю, осень на Первом радио, 89.1 FM. Продолжаем наш эфир вместе.

Продолжаем вести вместе этот эфир на 89.1 FM. Напомню, меня зовут Катерина. Я снова у микрофона. 16 часов 49 минут в студии Первого радио. Можно сказать, уже без 10. 5. Эфир с вами пролетает мгновенно. Я лишь напомню, что спонсор программы сегодня — магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». И если вы действительно ищете настоящие вкусы Востока или Кавказа, то в «Мантис» есть все. И они предлагают нам и золотистые чебуреки, и сочную самсу, и классические жареные пельмени. Не путайте, пожалуйста, да? Есть классические жареные. Вы можете взять полуфабрикат и сварить дома. Сказать, что это делали вы. А если вам не поверят, ссылайтесь на меня, я буду доказывать. Звонить вашим супругам и говорить: конечно, я видела, сами делали. Также в «Мантис» есть домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытный и ароматный лагман и дюшпере. А скоро, между прочим, зима, потому что осень уже здесь. А дюшпере зимой — это прям вау. Ну и, конечно же, настоящий бахший плов тоже ожидают вас. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда эти создаются вручную. Если вы не верите мне, можете зайти на YouTube-канал Первого радио, посмотреть ролики, которые снял нам Захар Рабин. Он приехал на фабрику и сам лично смотрел и снимал для вас, как этот процесс происходит, как это все делается. Поэтому, если не верите, заходите, смотрите. Все действительно создается вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. Ну и самое главное – по очень приятным ценам. Гурманы, для вас каждый четверг и пятницу в «Мантис» ждет теперь новинка. Мне даже сложно это вот произносить, потому что это настолько вкусно и мое любимое, самое любимое блюдо. Если кто-то из вас поедет, еще сфоткает, это воскресенье мне пришлет, я буду вам очень благодарна, потому что я научилась кушать глазками. Запеченные бараньи ребрышки, понимаете, что это? Даже мне очень сложно вам это передать. Запеченные бараньи ребрышки. Душу отдам просто. С овощами тоже ждет вас все в «Мантис». По адресу Ришон Лицион, промзона, Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Еще раз. Ришон Лицион, промзона, Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополните информацию и полное меню есть в соцсетях, разумеется, вы можете легко набрать, просто напишите «Фабрика Мантис», и у вас выпадет вся дополнительная информация. Ну и очень важное дополнение, прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка, это важно, и это плюс. «Фабрика Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет запеченные бараньи ребрышки с овощами. И если вы поедете и не расскажете мне потом, как это было, а если поедете, купите, расскажете, как это было, то от меня вам плюс в карму. Итак, Бен Цви, Ришон Лицион, промзона, Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Запомните адрес и приезжайте.

купальники могут быть простыми, но бермуды тоже могут быть в виде штанов. Наш часовой разговор подходит к концу, и главный вывод сегодняшнего эфира очень простой. Учиться в 50, и в 40, и в 60 – это не глупость и не блажь. Это проявление любви к жизни, к самому себе. Не бойтесь выглядеть неловко, тем самым дурачком, чего-то не понять. Не бойтесь пробовать новое, менять привычный уклад. Все это ерунда. В конце концов, пока мы учимся и удивляемся этому миру, мы остаемся молодыми душой и людьми. Спасибо всем, кто делился своими историями, был с нами в этом эфире. Мой час на Первом радио заканчивается. Очень много успели, по-моему, обсудить. Оставайтесь на нашей волне. Впереди вас ждет еще много отличной музыки, интересных тем. Это все приносит Милан Левитин в нашу студию. Ну а мы с вами встречаемся уже в воскресенье в 16 часов. И видно еще подождать. Снова приду и буду ждать вас у микрофона. Пусть у вас будет все образцово. Ваша Вергунова.

0: Снова Вергунова.
1: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.
5: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Реклама.
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: «Ля Вакалюка»
6: – аргентинский мясной ресторан в Герцли.
8: Мединат Иудим, 60.
7: «Ля Вакалюка»
8: – «Ла Вакалюка».
9: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
10: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
11: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Алло, ты где?
14: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
13: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
14: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
13: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
2: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
12: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
15: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: В Шхеме уничтожены десятки станков, использовавшихся для производства и ремонта оружия. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В ходе совместной операции полиции, службы тюрем и ЦАЛя в Шхеме и его окрестностях уничтожено 48 станков, которые использовались преступниками для производства и ремонта оружия. По сообщению пресс-службы полиции, целевая операция проводилась в течение двух ночей. В ней участвовали сотрудники полицейского участка Ариэль, полиции Иудеи и Самарии, подразделения Центрального следственного управления службы тюрем и военнослужащие бригады «Шамрон». Были проведены рейды в 8 мастерских. Обнаруженные там станки уничтожены бойцами инженерного спецподразделения «Ялум». Кроме того, военнослужащие изъяли охотничье ружье, оборудование и другие предметы. В ходе операции задержано 11 подозреваемых в причастности к преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия. Они переданы полиции для дальнейшего расследования. Министр обороны Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением иранскому режиму не пытаться нападать на Израиль. Нападение Ирана на Израиль освободит Израиль от любых существующих ограничений на удары по Ирану. «Мы парализуем всю национальную, военную и гражданскую инфраструктуру Ирана, включая энергетическую, и вернем Иран в каменный век и тьму», заявил Кац, поднимая тост в честь наступающего праздника Рош-Хашана в Министерстве обороны. Кац также отметил, что режим аятолл в Иране прекрасно знает, почему он не нападает на Израиль после того, как мы дважды продемонстрировали ему силу, уничтожили его ядерную программу, ликвидировали Хаменеи и серьезно подорвали его стратегический потенциал. Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским посольствам добиваться от властей ряда стран закрытия всех отделений иранских банков «Банк Мели» и «Банк Садират», связанных с корпусом Стражи Исламской Революции. Как пишет Axios, специальное послание было направлено в американские диппредставительства в Абу-Даби, Маскате, Дохе, Лондоне, Берлине, Гонконге и столицах ряда государств Центральной Азии. Дипломатам предписано потребовать от принимающих стран закрыть отделения банков, которые Вашингтон считает связанными с КСИР, а также усилить давление на компании и структуры, продолжающие торговые отношения с Ираном. Этот шаг является частью объявленной администрацией Дональда Трампа кампании «Экономический изгой», направленной на дальнейшую экономическую изоляцию Ирана. Председатель партии «Демократы» Яир Галан, комментируя решение иерусалимского кафе «Басимта» прекратить работу по субботам после нескольких недель протестов и беспорядков со стороны ультраортодоксов, заявил, что это результат ультраортодоксального террора. По его словам, кафе хотело лишь дать возможность желающим выпить кофе в субботу, не заставляя других нарушать религиозные нормы или менять образ жизни. В течение нескольких недель против него применяли террор, насилие, протесты и угрозы, пока оно не сдалось и не решило закрываться. Так выглядит принуждение. Если мы его не остановим, следующим станет другое кафе, написал политик. Напомню, что после примерно 2 месяцев постоянных протестов ортодоксальных демонстрантов владельцы кафе приняли решение остановить его работу в шаббат. Решение было принято после длительных раздумий и с тяжелым сердцем, и желания предотвратить и снизить напряженность и вернуть спокойствие в кафе, сообщило руководство заведения. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 20-35. В Эйлате 27-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.

0: Самые горячие хиты.
1: Ну что, и снова 3 сентября, и снова четверг, и снова хит по радио. В эфире Милан Левитин. Меня зовут, я ваш проводник в мире лучшей музыки, которая только может звучать на первом радио. А на первом радио звучит всегда исключительно лучшая музыка. И в этом вы, конечно, не сомневайтесь. И помогайте мне составлять список лучших из лучших на сайте первого 891fm.co.al. И на прошлой неделе мы подвели итоги месяца август, и пора начинать все заново. Напомню, что каждую неделю мы голосуем за лучшие песни и составляем такой вот список недели. Так и случилось на этой неделе, и будет продолжаться до конца месяца. Ну а потом мы завершим его очередным подсчетом голосов за лучшую песню уже сентября. Кстати говоря, уже до топа года недалеко, а вы знаете, что когда топ года, это я не просто призываю вас голосовать, еще и дарю вам классные призы и подарки от наших спонсоров, поэтому будьте с нами, слушайте анонсы. Это уже произойдет совсем скоро, не за горами даже, вот не надо думать, что это совсем никогда. Совсем очень скоро будет Новый год, и, во-первых, сейчас у нас Рошана, но потом еще Новый год наш традиционный. Все, конечно же, будет в эфире первого. Не переключайтесь ни на секундочку. Ну, а начнем хит-парадио, как обычно, с рубрики «На репите». Сегодня, между прочим, будет такой небольшой список из новых песен, которые я привнесу в наш список, как и обещал. Вот, мы всегда пополняем. У нас летняя была серия. Сейчас у нас осенняя серия новинок. И сегодня вы их все услышите, и будет у вас возможность голосовать и за эти песни. Ну, а пока песни за которую, конечно, голосовать нет смысла, потому что она вышла в 1993 году, вошла во второй альбом No Limits от группы To Unlimited. Я лично в детстве, когда их слушал, думал, ну, это какие-то точно американцы, но нет, ребята, это Нидерланды. Вот это действительно даже не просто Нидерланды, это и Бельгия, и Нидерланды вместе. Создан продюсером Жан-Полем де Костьером и Филом Вайлдом. Ну, вот тут как раз-таки валонец и фландриец, или фламандец, правильно сказать, создали этот проект, о котором все знают из 90-х. Безусловно, это тот проект, под которым танцевали практически во всем мире. Ну, во всяком случае, в Европе тоже. Ну, а песня Tribal Dance, с которой мы сегодня начнем, это номер один в Испании, номер два в Нидерландах, номер четыре в Великобритании, ну и топ-10 во Франции, Германии, Бельгии, Австрии и ряде других стран. Ну и в США, между прочим, была номером один в танцевальном списке Billboard. Ну, эту песню вы точно знаете. Во-первых, это саундтреки различные, ну и когда нужно описать эпоху, наверное, эта песня одна из тех, что, безусловно, звучала тогда и напоминает нам о тех временах.

Trouble Dance от Two Unlimited открывает хит-парадио. Сегодня, 3 сентября, мы начинаем месяц вот так вот зажигательно. Ну и мы сразу же врываемся в наш список. Сегодня я вам буду рассказывать о нашем списке. Каждый месяц мы, безусловно, с этого и начинаем, что начинаем знакомиться вновь и вновь с теми исполнителями, которые у нас уже есть, в основном из второй десятки, потому что им меньше отводится эфир времени, а их тоже нужно послушать и дать им оценку, потому что понятное дело, что те, кто в хит-парадио из-за недели в неделю, у них больше голосов.

Звучать это дебютный сингл, вышел, между прочим, в этом году, но не сразу стал настолько популярным, насколько он популярен сейчас. В группе трое: Эйтон Пеллет, Хен Кордова и Авив Баренхольц. До этого они работали, между прочим, как продюсеры и авторы, в том числе, между прочим, с израильскими артистами работали, в том числе с представителями Израиля на европейской сцене, ну а Кироль и Нет и Барзилай, ну а сам проект существует аж с 2021 года, просто стрельнул прямо сейчас, потому что песня реально сейчас разнесла мир и сделала это абсолютно внезапно. Self-Aware завирусилась в TikTok, затем добралась до международных чартов, и самое примечательное, Temper City стала первой израильской группой, попавшей в Billboard Hot 100, главная сотня Billboard. Вот так вот тут нужно поаплодировать, если вдруг не за рулем. Ну, если за рулем, просто покачайте головой одобрительно. В глобальном Шазаме песня поднималась до 7-го места, продержалась в топ-10 почти месяц. Ну, а сейчас у Self-Aware около 450 миллионов прослушиваний на Spotify. Между прочим, для дебютного сингла это просто какой-то неприличный старт. Ну, а мы сейчас, конечно же, должны порадоваться. Ну, а это меланхоличный альтернатив инди-рок и с явным духом альтернативной сцены 10-х годов. Их, знаете, сравнивают с Neighborhood, Cage the Elephant, многими такими проектами инди-сцены. Ну что ж, вроде бы все объяснил, но сейчас будем слушать композицию Self-Aware. Давайте послушаем. Это наше.

список. У нас список из 30 композиций. Буду знакомить вас постепенно с теми песнями, которые еще могут стрельнуть. Ну, третью десятку рассматривать я не буду. Именно она будет заменяться на те самые песни, которые я сегодня буду вам ставить как новенький, наш новенький список. Ну, а вот вторая десятка действительно достойна еще уважения. Еще какое-то время может продержаться. Все благодаря вам. Вот, например, на 20-й строчке у нас Алекс Уоррен и Forever Dream. Между прочим, второй большой достаточно хит Алекса Уоррена после Ordinary, но мы прекрасно понимаем, что как только ты задираешь планку настолько, насколько сделал Алекс с этой композицией, своей первой дебютной, что уже сложно соревноваться с самим собой. Да, эта песня вышла в феврале этого года и открыла, наверное, следующий этап его карьеры, потому что нельзя столько на одной песне кататься, хотя некоторые исполнители так и делают. Ну что ж, песня, да, реально выстрелила. В общем, Алекс как мог продвигал, но в Великобритании добралась лишь до номера 3 официального чарта, провела 11 недель в топ-10. Это хороший результат, но я думаю, что он в первую очередь связан с его именем и вот этим шумом, который привел его дебютный сингл наверх. Поэтому, ну, наверное, это не те результаты. Прямо сейчас она остается, между прочим, вот на сегодняшний день остается в британской сотне спустя 26 недель после появления в чарте. Это достаточно хороший результат. Ну, а у нас 20 место тоже, так скажем, остается в нашем чарте на протяжении всего этого времени. Ну, а эта песня для вас, чтобы вы в очередной раз заглянули к нам на сайт в раздел «Хит по радио» и увидели на 20 месте Алекса Уоррена и песню «Forever Dream».

Tampa City. Очередное название, которым нужно и стоит гордиться. Я напомню, что это наши ребята в Лос-Анджелесе, хоть и достаточно далеко за океаном и в другом часовом поясе, но все же наши ребята, и это действительно дает повод для гордости. Продолжаем дальше. Смотрю наш с вами.

0: Хит-парадио. Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
4: Мантис, мантис.
5: Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Лена, ну какая машина?
7: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
6: Все ясно, надо брать.
8: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
9: Алло, ты где?
6: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
9: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
6: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
9: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
10: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
11: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Реклама.
14: Парад хитов на Первом радио.
15: Продолжаем мы наш парад хитов. И дальше мы движемся к композиции, которая тоже пополнит наш список. И я безумно рад, что Мадонна наконец-таки будет в списке хит-парадио. Долго я размышлял, думал, но посмотрел. Я дело в том, что мониторю различные хит-парады радийные. Именно радийные, не вот эти спотифаевские всякие, различные радио хит-парады, и во многих эта песня существует, и я подумал, дать надо шанс этой песне и у нас, соответственно, за нее тоже можно будет голосовать уже к следующей неделе, и песня Мадонны в коллаборации с Мартином Гарриксом, песня называется Bizarre, и эта песня вышла 2 июля, ну, а на следующий день появилась эта же песня на новом альбоме Мадонны, Confessions номер 2, то есть часть 2, порадовала нас Мадонна выпуском очередного своего альбома, и эта песня там была. Ну, причем, между прочим, впервые песню эту еще услышали 13 июня, потому что Гарикс внезапно поставил ее во время своего концерта в Barclays Center в Нью-Йорке, и до официального релиза продолжал играть ее в своих сетах. Ну, а с другой стороны, а почему нет? Все уже записано, все уже сделано. Чего ждать, пока королева-то поп-музыки вдруг решит выложить, если надо хвастаться такой коллаборацией, тем более, что возможно, такой раз в год вообще случается. Ну что ж, что можно вообще сказать о песне? Песня, между прочим, о странной разрушительной любви, которая продолжает возвращаться даже после того, как кажется, что отношения закончены. Ну, то, от этого и название Bizarre, то есть странная, либо причудливая, необъяснимая вот эта самая любовь. Ну да, Мадонна не изменяет себе, ну и не изменяет вам. Давайте слушать эту песню из нашего нового списка. Bizarre, поехали!

Песня «Bizarre» от Мадонны и Мартина Гаррикса появляется в нашем списке. За него уже можно будет голосовать к следующей неделе. Ну а мы будем с вами продолжать. Посмотрю для вас, что же там у нас в списке происходит. На 19-м строчке Леди Гага «Dead Dance» слушали миллион раз. Эта песня лучшая песня 2025 года, признана нами с вами. И до сих пор, между прочим, базируется во второй десятке, что неплохой результат. Drop Dead от Оливии Родриго на строчку выше. Между прочим, во многих чартах эта песня и очень хорошо идет. И до сих пор у нас, вот видите, не сильно большой поддержкой вашей пользуется. Поэтому лишь 18 место и на этой неделе. Ну а дальше на строчку выше BTS. Это песня Swim. BTS выпустили свою пластинку после долгожданного объединения. И тут мне вообще очень часто говорят: никогда ничего плохого не говори про BTS, иначе тебя сожрут, потому что такая у них фан-база, что просто невозможно что-либо сказать без того, чтобы тебя не убили. Поэтому ничего плохого не скажу, но и хорошего тоже не особо много сказать. Я скажу лишь только то, что раньше, конечно же, у BTS было получше все с выпусками. Надеемся, что следующий выпуск будет интереснее. На 16-м месте Авалон Рокстон и песня Vertigo. Чуть выше Рая, Where is my husband, песня, которая долгое время держалась у нас наверху, сейчас продолжает свое вот дальнее плавание в второй десятке. Ну а на 14-м месте Broken Strings от Алана Уокера, Изабеллы Мелкман и Кэтрин Орайан. Вот тут я решил остановиться для того, чтобы напомнить вам, что есть такая хорошая песня, и за нее тоже можно проголосовать.

14-я строчка. Broken Strings. И Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Кэтрин О'Райан. И что-то мне подсказывает, что не совсем настоящий хор этот мальчиков и девочек. Ну, знаете ли, ну не те времена, чтобы собирать за большие деньги хороший хор и учить его петь. Видите, можно сделать это и таким образом. Дальше мы идем к нашему обновленному списку. Принес вам сейчас композицию, которая тоже появится в нем. Talk to You, она называется, от Notter и 54 Ultra. Часто это название я вам читал в различных чартах. И что можно сказать? 54 Ultra, начнем с него. Это проект американского музыканта Джонни Энтони Родригеса из Нью-Джерси. У него пуэрториканские и доминиканские корни, ну а музыка смешивает соул, R&B, инди-поп и, между прочим, латиноамериканские влияния. Ну тут уж никуда не деться. Корни, говорят, и зовут к себе. До этого он хорошо, между прочим, разошелся с ретро-сол-треком Heaven Knows. Ну а Notter — это нидерландский электронный дуэт Джесси Ван дер Хейден и Агуджан Гюней. Да, вот второе имя явно не нидерландское, но все же читаю, что написано. И вот соединение их хаоса с теплым соул-вокалом 54 Ultra как раз и дало вот эту песню Talk to You. Ну давайте сейчас именно с ней будем знакомиться.

Ну а мы дальше продолжаем. И у нас со строчкой выше, а если быть точнее, на 13 месте расположился Зейн. Это Зейн Малик и песня Die For Me, которая вышла в первой половине 2026 года. Является первым синглом, между прочим, с его 5-го альбома, который называется Kona Call. Он вышел чуть-чуть позже, 17 апреля. Это возвращение Зейна к более привычному для него поп R&B после такого фолкового и акустического уклона в предыдущем альбоме Room Under the Stairs. Ну что ж, название переводится буквально как «умереть за меня», «die for me» или «умри за меня». Но песня, разумеется, не про летальный исход, она про человека, который когда-то клялся в абсолютной любви и преданности, а когда отношения действительно проходят испытания, начинает отдаляться. Ну, в общем, как я уже и говорил, большинство песен обо всем об этом и ни о чем другом. Ну, любовь — сильное чувство. «Die for me» от Зейна прямо сейчас, 13-я строчка.

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
10: Парад хитов на Первом радио.
11: Продолжаю вас знакомить со списком нашим осенним. Прибавляются песни в нашем списке хит по радио. Все это не взаимоисключаемо, это все вместе. Поэтому за эти песни можно уже голосовать спустя некоторое время после нашей программы. Ну, в общем, к следующей неделе. Вот, например, Stella Lefty и песня «Бостон» действительно заслуживает быть в этом списке, потому что, во-первых, это сейчас большой вообще хит. Выпустила эту песню Stella Lefty 27 марта 26 года. Ну, а летом, безусловно, настоящий разгон вот случился у этой песни. Дошла она до второй строчки в главном чарте Billboard. Мы много раз слышали название, но не слышали самой песни. И я решил, что, ну, самое время просто отправить ее в наш список. Сейчас у нее больше 180 миллионов прослушиваний Spotify, между прочим. Но ей 24 года, настоящее ее имя Stella Levkovsky. Она родом из района Чикаго. Училась в Tulane University. Сначала хотела заниматься, между прочим, написанием песен, а не становиться исполнительницей. А известность начала набирать через TikTok, просто выкладывая каверы и собственную музыку. Ну, сейчас вот, видите, так звездами и становятся. Вот так вот. Почему песня «Бостон» кажется такой знакомой, хотя мы ее пока не слышали, но вот расскажу, как говорится, заранее. Припев очень напоминает «Stick Season» Ноа Каана. После того, как сходство начали массово замечать слушатели, представители Каана связались с командой Стеллы, и Ноа Каан получил официальный songwriting кредит еще до выхода песни. Собственно, все, видите. Сама Лефти утверждает, между прочим, что сходство непреднамеренное, но так вот же бывает в жизни, знаете, возможно, несознательно, но похоже, куда деваться. Возможно, вы не слышали ни ту песню, ни эту, поэтому самое время познакомиться с новой песней в нашем списке Стеллы. Lefty Boston.

Вот такой вот большой хит из Соединенных Штатов. Бостон называется песня. Стелла Лефти исполнительница. Ну вот такая вот песня сейчас в Билборде. Тоже на самом верху. Ну, у нас она представлена в качестве новинки в нашем списке. Ну и еще одна новинка продолжит этот эфир. Далее у нас The Bowser и песня, которая называется Magnetic. Это даже не один исполнитель, а целое норвежское трио из Берма. Они начали выпускать музыку еще в 2021 году и сначала прославились у себя в стране с песней «Турне» в 2023 году. Ну, а Magnetic стала их попыткой выйти уже на международную аудиторию, одновременно перейти от прежнего поп-звучания к House Dance. Вместе с Addicted to Your Love песня стартовала в Норвегии на первой строчке, а второй трек на четвертой. Ну и тут важно сказать, что, видите, попытались и вроде как получилось. Во всяком случае, здесь у нас в Израиле можно услышать песню, которая была номером один в Норвегии, а сейчас и мы будем давать свою оценку этой композиции. Будем слушать Magnetic The Bowser.

называется «Магнетик». Песня у нас в списке появляется, поэтому не забывайте, между прочим, заходить голосовать на сайт Первого радио 891fm.seoul.il. Так вот, новиночки все сегодня мы услышали с вами. Дальше у нас наш список. Чуть позже вообще расскажу о том, что происходит здесь. У нас на 12-м месте, между прочим, Тедди Свимс и Мистер Know It All. А вот на 11-м, так скажем, на вот этой вот заветной подножке, песня New Religion, Bobby Rexha и Faithless. Эту песню мы с вами будем слушать прямо сейчас. Ну и этим завершим первый час хит по радио. Будем слушать главные хиты уже в следующем часе. Поэтому не переключайтесь, сразу же после выпуска новостей все будет. Ну а пока New Religion.

0: Хит по радио.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
0: Реклама.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: «Ля Вака Лока»
3: – аргентинский мясной ресторан в Герцли.
5: Мединат Иудим, 60.
4: «Ля Вака Лока».
5: «Ля Вака Лока».
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
7: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
8: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
12: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Министр обороны Исраэль Кац проводит совещание, посвященное вопросам безопасности. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд.

0: В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац проводит совещание, посвященное обстановке сразу на нескольких фронтах. В обсуждении участвует начальник генштаба ЦАЛИ, генерал-лейтенант Эйаль Замир и другие высокопоставленные представители системы безопасности. Стоит отметить, что немногим ранее министр обороны выступил с жестким предупреждением иранскому режиму не пытаться нападать на Израиль. Нападение Ирана на Израиль освободит Израиль от любых существующих ограничений на удар по Ирану. Мы парализуем всю национальную, военную и гражданскую инфраструктуру Ирана, включая энергетическую, и вернем Иран в каменный век и тьму, заявил Кац, поднимая тост в честь наступающего праздника Рош-ха-Шана в Министерстве обороны. Высший суд справедливости Багац обязал около 180 бывших сотрудников Шабака, подавших петицию против назначения Давида Зини главой службы, в течение 7 дней передать ему свои полные имена. Ранее заявители, указанные в документах только инициалами, добивались сохранения анонимности. Председатель Верховного суда Ицхак Амид предлагал Зини отказаться от получения списка, однако тот не согласился. Еще в декабре минувшего года судья Ноам Сольберг указал, что у правовых оснований скрывать имена от ответчика с необходимым допуском к секретной информации нет. Вместе с тем он предложил Зине добровольно не требовать список, поскольку бывшие сотрудники могут продолжать взаимодействовать со службой. Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским посольствам добиваться от властей ряда стран закрытия всех отделений иранских банков «Ман Мелли», «Банк Садерат», связанных с корпусом «Стражи Исламской революции». Как пишет «Эксиос», специальное послание было направлено американские дипломатические представительства в Абу-Даби, Маскате, Дохе, Лондоне, Берлине, Гонконге и столицах ряда государств Центральной Азии. Дипломатам предписано потребовать от принимающих стран закрыть отделения банков, которые Вашингтон считает связанными с КСИР, а также усилить давление на компании и структуры, продолжающие торговые отношения с Ираном. Председатель партии «Демократы» Яир Голан, комментируя решение иерусалимского кафе «Басимта» прекратить работу по субботам после нескольких недель протестов и беспорядков со стороны ультраортодоксов, заявил: «Это результат ультраортодоксального террора». По его словам, кафе хотело лишь дать возможность желающим выпить кофе в субботу, не заставляя других нарушать религиозные нормы или менять образ жизни. В течение нескольких недель против него применяли террор, насилие, протесты и угрозы, пока оно не сдалось и не решило закрыться. Так выглядит принуждение. Если мы его не остановим, следующим станет другое кафе, написал политик. Напомню, что после примерно 2 месяцев постоянных протестов ортодоксальных демонстрантов владельцы кафе приняли решение остановить его работу в шаббат. Решение было принято после длительных раздумий и с тяжелым сердцем, и с желанием предотвратить и снизить напряженность и вернуть спокойствие в кафе, сообщило руководство заведения. Ранее остановленная опреснительная установка «СОРЭК-1» вернулась к работе. Об этом сообщили Министерство энергетики, инфраструктуры и управления водных ресурсов Израиля. В ведомствах подчеркнули, что вода в жилые дома и сельские хозяйства продолжает поступать в обычном режиме. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Завтра погода существенно не изменится. В Иерусалиме ожидается 20 градусов ночью, 30 днем. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 20-35. И в Эйлате 27 градусов ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.
1: Лучшие хиты планеты.
2: 18:05 на часах, 3 сентября, и это значит, что пора подводить итоги этой недели прошедшей. Мы познакомились с новым списком, новиночки тоже все послушали, ну и стало быть, пора уже перейти к нашему списку из 10 композиций, которые сыграют все полностью безоговорочно в этом самом часе. Зовут меня Милан Левитин, именно я буду вашим проводником, рассказывать чуть-чуть чуть-чуть об этом. Ну и, конечно же, не пропуская, расскажу вам о том, что творится в различных чартах мировых. iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube, Shazam, может быть, даже в Deezer посмотрим иногда. Тоже полезно, конечно же, Official Charts и Billboard. Все это будет в этом часе. Ну и хорошее настроение, прекрасная музыка, лучшая музыка. Все это в хит-парадио. Расскажу вам, что у нас происходит с 20 по 11 место. Некоторые песни звучали в предыдущем часе. Например, Forever Dream от Алекса Уорна на 20-й строчке. Чуть выше Леди Гага и ее Dead Dance на 19-м месте. Оливия Родриго и Drop Dead строчкой выше. Еще выше BTS и Swim. На 16-м месте Vertigo Авалана Рокстона. И выше располагается Where's My Husband от Рая. Broken Strings слушали песню от Алекса у Алана Уокера. Прошу прощения, Изабелла Малкман, Кэтрин О'Райан. Они на 14-м месте располагаются. На одну выше строчку Zayn, Die For Me, тоже эту песню послушали. Мистер Know It All от большого человека Тедди Свимс, который никак больше не представлен в первой десятке, хотя это странно, на протяжении очень большого количества времени хит по радио, хоть одна песня Тедди Свимса наверху, да была. Ну а завершает эту десятку Baby Rex и Faithless, New Religion, песни, которые слушали мы под конец предыдущего часа. Ну и самое время начинать творить и слушать. Они створили, мы слушаем, ну тем более, что вы проголосовали. Именно этот список составляется благодаря вашим стараниям на сайте Первого радио 891fm.co.il, на главной странице или на странице Хит по радио. Целая вкладка есть для этого, чтобы нажать заветную кнопочку «Проголосовать». На 10-м месте сегодня Медуза и Генри Камамиль и песня «I don't wanna go home». То есть «Не хочу, говорит, сегодня домой».
1: 10-е место. 10-е место.

0: Don't wanna go home, не хочет, говорит, идти домой. Ну, наверное, может, еще работать надо, поэтому он не хочет идти домой. Не просто не хочет, надо зарабатывать деньги. Но, между прочим, 18.10, это значит, что уже домой-то пора для тех, кто уже поработал и чувствует себя, ну, чувствует, что долг уже отдан себе, там, работодателю, а потом деньги жене, ну и все по кругу. Итак, давайте будем смотреть, что происходит у нас в iTunes Song Chart, главный чарт яблочных владельцев. Мы тут ни при чем, точнее я. На 10 месте здесь выиграли Сольто, песня Jamaican, Dolly Parton, I Will Always Love You. Ну, мы понимаем, почему Dolly Parton в этом списке. Конечно же, дань уважения и памяти отдают фанаты. Ella Langley, Chosen Texas, здесь на 8 строчке. Также Jolene, песня от Dolly Parton, уже вниз-вниз спускается. Ну, понятное дело, что, к сожалению, недолг будет этот час, но эти песни и так заслужили свое место в истории, поэтому я думаю, что никто не расстроится, что всего лишь две недели побывали они в этом списке. Kima Sounds, Rise Slow на 6 месте. На 5-м вновь Dolly Parton, 9 to 5. Shakira, Барнабой, Дай Дай постепенно возвращают свои места назад. Плюс 2 позиции и 4-е место. И Имаэль Ангел, Bad Times здесь на 3-м месте. Феликс, Slow It Down, 2 дня в этом списке и уже плюс 5 позиций и 2-е место. Ну а Moving to the Sun, Хюгель, Имаэль Ангел и Ультра Нейт пока никто не двигает. Ну а у нас 9-е место. Это песня, которая называется Body Talk от Али Фарбин и Рене Миллер.
1: 9-е место. 9-е место.

0: Body Talk, Ale Farben и Рене Миллер. Девятая строчка. Ну а мы едем дальше. Смотрю для вас, что происходит в Spotify. Здесь у нас Оливия Родриго, The Cure, замыкает первую десятку с результатом в минус 3 со вчерашним днем. Но мы все равно смотрим раз в неделю, поэтому для нас эти ежедневные перемещения вообще не важны. На девятом месте Шакира Дай-Дай вместе с Барнабоем постепенно удаляются от вершины списка. 37 раз, между прочим, на той самой вершине побывала эта песня. Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me, наоборот, повышает ставки, плюс 5 позиций и 8 место. Somber, Back to Friends, очень давно эта песня здесь, 533 дня, и лишь 3 раза была на первом месте из этих 533 дней, но все же на 7 месте, а значит наверху. Temper City, Self-Aware, песня, которую мы сегодня слушали из нашего нового списка, израильская группа из Лос-Анджелеса. Да, пиковой позиции была на 5 месте эта песня, а сегодня лишь 6. Перри, The One That Got Away на 5 месте, 4 тоже максимальное место. Ну а дальше только исполнители, которые были наверху. Мальком Тодд Ирингс 5 раз был наверху и 4 место сегодня. Джастин Бибер, Beauty and the Beat 31 раз и 3 место сегодня. Серебряный призер этого списка Тейм Импала и песня Loser 33 дня и 3 раза на 1 месте. А вот Карл Джи, Биби Уай Вау вместе с Джаделин Руссовски 21 день в эфире и на первом месте уже 6 раз. Ну а у нас на 8 месте вновь врывается из второй десятки Ибан и его песня, которая называется Hollow. Поехали.
1: 8 место.
2: 8.

0: Первому радио 25 лет.
1: Хит по радио. Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 мл. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Маданей Мани. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
9: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
10: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
11: Я раб этой лампы.
10: А что мне делать?
11: Приказывай.
10: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
11: Слушаю и повинуюсь.
10: Теперь, Анна, ты загадывай.
9: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
12: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
13: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
1: Парад хитов на Первом радио.
14: Продолжаем обзор нашего списка, ну и параллельно рассказываю вам, что происходит в различных чартах, в том числе Apple Music Song Chart за сегодняшний день, точнее даже сказать за вчерашний, ну потому что везде у нас часовые пояса разные, обновляются в разных местах по-разному, соответственно, где-то еще отмечают только лишь 2 сентября. Давайте смотреть, что здесь происходит. Элла Лэнгли и ее Choosing Texas здесь на 10 месте, между прочим, везде, извините меня, на первом месте в Billboard, тут лишь 10. Ну, куда вы смотрите? Drake, Genesis, STFU на 9 строчке, чуть выше на 1. Man I Need от Оливии Дин. Больше года эта песня в этом списке, лишь 4 раза была на самом верху. Beauty and the Beat — это Джастин Бибер и Ники Минаж, 38 раз побывали уже на первом месте, на 7 месте останавливаются сегодня. Игель, Имаэль Ангел и Ультра Нейт, Moving to the Sun, здесь 6-е. Да, даже на 3-м месте здесь, да, прошу прощения, да, на 3-м месте только один раз побывали. Успели, даже до вершины не добрались, хотя в других чартах побывали. Оливия Родриго, The Cure на 5-й строчке. Дальше Tame Impala и Loser. Ну а тройка выглядит так: Оливия Родриго, Stupid Song, Шакира и Барнабой, Die Die. Ну а на первом месте вновь Ариана Гранде, Hate It I Made You Love Me. 70 раз из 97 дней в этом списке она в лидерах. Вот так вот. А у нас на 7-м месте I Can't Wait от Боба Синклера и Кизы.
1: Седьмое место.
15: Седьмое место.

0: не может сдать Киза, не может дать Си, поэтому Боб Синклер создал эту композицию специально для тех, кто терпеть не может терпеть. Ну а мы дальше смотрим, что происходит в Шазаме. Напомню, что такое Шазам, приложение для поиска композиции. Если вдруг где-то слышите песню, можете включить приложение, оно вам точно скажет, что это за композиция, а после этого можете добавить в свой плейлист. Вот так она определяет, между прочим, кого больше искали, тот и попадает в список. Вот, например, Kima Sounds, Rise Slow на 10 месте. Чуть выше здесь внезапно Dua Lipa, Training Season. Да, это живая композиция из Royal Albert Hall. Интересно. Видимо, где-то недавно выступала, и, соответственно, люди шазамили. Интересно. Temper City, Self Aware. Мы сегодня уже несколько раз слышали об этом проекте. Это израильский проект. Carol G, Jetline, Русовский, BBY, Wow. Она здесь на 7 месте. Югели Сольто, Jamaican на 6. Чуть выше Tame Impala и песня Loser. Далее Омега, Чимбала и B1L, Продуктор, Де Оро, Сими Нота. Так много букв. И 4 место. Эмайль Ангели, Bad Times на 3 месте. Элдер Брук и Боб Мозес, Inner Light. Видите, Шазам насколько прекрасен. Здесь вообще все исполнители, которых мы до этого не слышали. Ну а на первом месте тот исполнитель, которого мы уже слышали. Это Югель, Эмайль Ангел и Ультра Нейт и Moving to the Sun. Но у нас сейчас на очереди 6-я строчка хит по радио. И здесь у нас Оливия Дин и песня So Easy.
1: 6-е место.
0: 6-е. So easy, говорит, to fall in love with me. То есть, как легко пропасть со мной в этой любви.

0: Да, все это всегда просто упасть, а вот выбираться оттуда всегда сложно. Давайте посмотрим, что у нас происходит в Дизере. На 10-м месте здесь Сора Лоршин и Midnight Sun. Ну, между прочим, песня гремела уже достаточно давно, а здесь, видите, до сих пор присутствует. Дрейк и Дженнис STFU, как и в предыдущем нашем Шазам чарте, здесь тоже на 9-м месте. Оливия Родриго, Drop Dead, песня, о которой я говорил, что у нас она на 18-м, видите, здесь 8-е место занимает. Элла Лэнгли и Be Her здесь 7-е место. Чуть выше Оливия Дин и Man I Need. Лидер списка Apple здесь на 5-м месте. Это Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Tame Impala, Дракула здесь на 4-м месте. Ну а тройка звучит таким образом. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Наконец-то вновь увидели, где Taylor Swift, потому что из многих чартов она повыпадала. Ella Langley, Choosing Texas, здесь 2-е место. Ну а Stella Lefty, Boston, это песня, которая является новинкой в нашем списке, которую можно будет голосовать уже на следующую неделю. Здесь, видите, уже 1-е, так что, видите, мы отстаем, надо будет поднапрячься и проголосовать. Между прочим, это все делается очень просто на сайте 1-го, 891fm.seoul.il. Ну а мы движемся к 5-му месту, здесь у нас Ordinary от Алекса Уоррена. Поехали.
1: 5-е место. 5-е.

0: Вновь пошел чуть-чуть вниз. Алекс Уоррен все еще остается в пятерке. Ну а как выглядит official charts, сейчас я вам и расскажу. On Tonight от Сиви Бампа находится на 10 месте, одну строчку теряет. Да, здесь тоже не обошлось, видите, даже в official charts. Джолин от Долли Партон, так скажем, написано «Ре», то есть вернулась и на 9 месте оказалась. Здесь тоже вспоминают, что когда-то она была на 7 месте в official charts, ну, когда она была непосредственно выпущена. Вот такой старый чарт, между прочим. Мэнонита от Оливии Дин, плюс 2 позиции и 8 место. Оливия Родриго и The Cure, между прочим, не надо путать Оливию Дин и Оливию Родриго, две разных исполнительницы. Так вот, Оливия Родриго и The Cure, плюс 1 позиция и 7 место. Далее у нас Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me, как и на прошлой неделе, 6 место занимает. Далее вновь подъем, Селена Спайро, 2 позиции и 5 место, песня Great Expectation. Далее Boston от Stella Lefty, песню слушали сегодня, новинка нашего чарта, и в official chart 4 место. Остановилась в своем походе здесь в европейском чарте Элла Лэнгли, лидер американцев. Chosen Texas, 3 место, пока что максимум. Здесь Moving to the Sun за Тогеля, Эмиль Ангель и Ультра Нейт, плюс 2 позиции. Ну а с первого места просто не столкнуть Сэма Фендера и Оливию Дин, Rain Me In. Просто как будто это не возможно, уж не знаю, чем все это кончится, но знаю точно, что на 4 месте у нас вверх поднимается Алок и Халид и песня Die Into Me. Dive, в смысле ныри.
1: 4 место. 4.

0: Реклама. Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
1: Только в Центр Кар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: Центр Кар Азур.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
8: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
9: События военные могут начать идти на спад.
10: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
11: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
11: В прямом эфире с трансляцией.
12: Третье место. Третье место.

0: Ну а песня «Rain Dance» от Дэвид Эмса падает с первого места сразу же на третье. Так проголосовали вы на этой неделе, и так бывает. Сейчас будем смотреть, что творится в Билборде, главном чарте нашего мира. На 10-м месте здесь Элла Лэнгли и «Be Here», как и на прошлой неделе, между прочим. Также не двигается «Man I Need» от Оливии Дин на 9-м месте здесь. Максимум второе, между прочим, за год существования этой песни в Билборде так и не побывала на первом месте. «I Can't Love You Anymore» от Элла Лэнгли и Моргана Уоллена теряет сразу две позиции. Ну а «So Easy to Fall in Love» от Оливии Дин, песня, которая у нас тоже присутствует в списке, здесь на 7-м месте, как и на прошлой неделе. Зато две позиции для себя поднимает «Дракула», это «Tame Impala». 6-е место. 5-е за Арианы Гранде, «Hey That I Made You Love Me». Была она здесь на 1-м месте. Сегодня, как и на прошлой неделе, 5-е. Также не теряет и не приобретает позиции «Been By Now» от Моргана Уоллена. 4-е место. Ну а тройка выглядит таким образом. Taylor Swift, «I Knew It, I Knew You». Это 3-е место. Чуть выше «Stella Left» и «Boston». Та самая песня, которая сегодня представлена была как новиночка у нас. Ну а Элла Лэнгли с «Choosin Texas» до сих пор никто не может подвинуть с первого места. Ну, видите, даже у нас с первого места «Rain Dance» сдвинули, соответственно, и придет время, когда и Элла Лэнгли тоже придется таки подвинуться, но у нас сейчас второе место. Это песня «Stay» от Калума Скотта и Леони. Кстати говоря, тоже на первом месте так и не успели побывать.
1: Второе место.

0: Это второе место. Это песня «Stay». Ну и мы вынуждены завершать этот музыкальный четверг и программу «Хит по радио». Все для того, чтобы ровно через неделю вернуться вновь в эфир в 5 часов каждый четверг. Слушайте главные хиты планеты и, конечно же, голосуйте за любимые песни на сайте Первого радио 891fm.seoul.com. Аэль, на официальном сайте можно проголосовать на главной странице или в разделе «Хит по радио». В общем, радуйте меня голосами, ну а я буду радовать вас свежими композициями, новиночками, лучшими песнями из различных чартов. Ну и, конечно же, наша десятка все время будет звучать в эфире, будьте уверены. Что ж, мы подходим к той самой точке, когда уже все, неделя рабочая подошла к концу. Самое время задуматься о том, как провести сегодняшний вечер, да и выходные. И в целом я желаю просто провести прекрасно, с хорошим настроением вернуться в новую неделю. Ну а пока даже об этом думать не надо, надо отдыхать. Эти два дня нам созданы для того, чтобы мы вздохнули и с новыми силами отправились вперед. У нас смена лидера. На этот раз на первом месте заканчивает эту неделю песня «Take Me There» от Дати. Лиричная, проникновенная песня. Ну а я, Милан Левитин, прощаюсь с вами. Через неделю услышимся. Желаю прекрасного вечера и прекрасных выходных. И шаббат шалом, друзья.
1: Первое место. Первое место.

0: Хит по радио. Первому радио 25 лет. Реклама.
1: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: Ля Вака Лока.
2: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
4: Медина Теудим, 60.
3: Ля Вака Лока.
4: Ля Вака Лока.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Алло, ты где?
9: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
8: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
9: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
8: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
10: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
11: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Итамар Бен-Гвир представил план переселения палестинцев из Газы. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Лидер партии «Отцма Иудит» Итамар Бен-Гвир представил план переселения жителей сектора Газа в другие страны под названием «Размежевание 710». По его утверждению, несколько государств уже готовы принять палестинцев, а многие жители сектора готовы уехать. Проект предусматривает выезд только при наличии принимающей страны и сохранении семьи. Израиль должен будет профинансировать двухлетнюю программу адаптации переселенцев, включающую жилье, образование и трудоустройство. Цель плана – переселить 1 миллион 860 тысяч жителей сектора Газа за 7 лет. Для его реализации Бен-Гвир предлагает создать отдельное министерство и назначить руководителя проекта. Посол США в Израиле Майк Хакоби приветствовал решение Израиля освободить 5 граждан Ливана в ответ на активизацию поисков останков евреев, похищенных и убитых в этой стране. Хакоби поблагодарил американского посла в Ливане за содействие и выразил мнение, что продвижение к миру между Израилем и Ливаном станет возможным после устранения влияния, поддерживаемой Ираном Хизбаллы. Высший суд справедливости Багац обязал 180 бывших сотрудников Шабака, подавших петицию против назначения Давида Зини главой службы, в течение 7 дней передать ему свои полные имена. Ранее заявители, указанные в документах, только инициалами добивались сохранения анонимности. Председатель Верховного суда Ицхак Амид предлагал Зине отказаться от получения списка, однако тот не согласился. Еще в декабре минувшего года судья Ноам Сольберг указал, что правовых оснований скрывать имена от ответчика с необходимым допуском секретной информации нет. Вместе с тем он предложил Зенит добровольно не требовать список, поскольку бывшие сотрудники могут продолжать взаимодействовать со службой. Лидер партии «Демократы» Яир Гулан намерен обратиться в БАГАЦ после решения консультативной комиссии не предоставлять ему охрану Шабака. Партии был опубликован видеоролик с угрозами в адрес Гулана, в одном из фрагментов которого показана стреляющая из пистолета рука. Накануне политик сообщил, что полиция одинаково оценивает уровень угроз в отношении него и лидера партии. Яшар Гади Айзенкота в партии «Демократы» предупреждают об опасности нового политического убийства и считают недопустимым оставлять генерал-майора запаса Гулана без защиты Шабака. Ранее остановленная опреснительная установка 41 вернулась к работе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и инфраструктуры и Управлении водных ресурсов Израиля. В ведомствах подчеркнули, что вода в жилые дома и сельские хозяйства продолжает поступать в обычном режиме. В работе AI-помощника ChatGPT произошел масштабный сбой. Пользователи со всего мира столкнулись с ошибками и проблемами при допуске к сервису. Неполадки также затронули и кодекс. OpenAI подтвердила сбой и сообщила, что были предприняты меры для его устранения. Сейчас специалисты компании следят за восстановлением работы сервисов. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Завтра погода существенно не изменится. В Иерусалиме ожидается 20 градусов ночью и 30 днем. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 20-35. И в Эйлате 27 градусов ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00. А далее в эфире прямой ответ с Марьяной Беленькой.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: С вами передача «Прямой ответ», и я, Марианна Беленькая, приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. И я также напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы нашим гостям, если передача «Как сегодня» идет в прямом эфире. А с нами Михаил Бродский, завершивший свою миссию посла Израиля в Украине. Здравствуйте, господин посол.
2: Добрый вечер, Марьяна.
1: Я попробовала проявить официальность, но честно скажу, что мне будет очень сложно говорить на «вы». Я честно предупреждаю наших зрителей, что могу срываться на «ты» и, может быть, сразу перейти, потому что мы очень много лет знакомы с тех пор, как ты был начинающий...
2: Я думаю, что мы можем сразу перейти на «ты», а зрители нас поймут.
1: Да, потому что знакомы с тех пор, как ты был начинающим дипломатом, а я начинающим журналистом. Вот, собственно говоря, еще раз возвращаюсь.
2: Не будем говорить, сколько лет назад.
1: Да. С возвращением тебя в Израиль, и на самом деле я очень давно хотела с тобой сделать интервью, но пока ты был послом, нельзя было говорить с израильскими СМИ, насколько я знаю. Вот, поэтому теперь...
2: Можно было, но по особым случаям и по особому разрешению. Сейчас это гораздо проще сделать.
1: Да, поэтому придется отдуваться за все годы, проведенные в Киеве. И спрошу сразу, на самом деле, ты говорил, что отношения Израиля и Украины – это семейные отношения. В семье бывает все, в том числе и ссоры. Поэтому давай начнем, наверное, с плохого. Что самое проблемное было за эти 5 лет для тебя и самые кризисные точки в израильско-украинских отношениях за эти годы?
2: Израильско-украинские отношения никогда не были простыми. Действительно, я часто говорю, что это такие, ну, почти семейные отношения, потому что мы две очень близких страны, два очень близких народа, хотя бы потому, что в Израиле живет более 500 000 выходцев из Украины. В Украине большая, активная еврейская община, которая играет очень большую роль в жизни этой страны, поэтому это точно не формальные холодные отношения, это отношения очень близкие и очень много здесь эмоций, очень много человеческих отношений. Но, тем не менее, они никогда не были простыми, потому что есть непростые вопросы и есть определенные точки болезненные как у украинцев, так и у израильтян и у евреев, связанных с нашей общей историей, связанных прежде всего с годами Второй мировой войны на территории Украины, ну и некоторые другие вопросы, которые уже касаются больше современности. И когда я начинал каденцию в Киеве, я понимал, что это будет непростая каденция, но понятно, что я и представить себе не мог, насколько она будет непростая, потому что я приехал туда за 1.5 года до начала войны. А тогда еще никто и в мыслях ни у кого не было, что начнется война. И не просто война, а такая война широкомасштабная, полномасштабная война, которую сравнивают уже и по продолжительности, и по тяжести со Второй мировой войной. Действительно, это самая большая война в Европе со времен Второй мировой войны. Но если говорить про, наверное, самые тяжелые моменты, то, конечно, это относится к периоду в начале войны в Украине, когда в Украине поняли, что Израиль не станет поставлять оружие в Украине, несмотря на просьбы и даже требования в каких-то моментах, то, безусловно, было разочарование со стороны Украины, потому что ожидания были очень высокие. Имидж Израиля в Украине всегда был очень положительным, и более того, Израиль и раньше, ну и сейчас тоже во многом является ролевой моделью для Украины, как страна, которая живет во враждебном окружении, как страна, которая вынуждена решать свои проблемы безопасности, при этом добивается успехов прежде всего в экономике, в уровне жизни, в науке, технологиях и так далее. Для Украины всегда это была ролевая модель. Когда началась война в Украине, то эта ролевая модель стала еще более актуальной для Украины. И тем больше было, ну, скажем так, разочарование в Украине, когда Израиль не стал поставлять оружие в Украине, руководствуясь своими интересами и придерживаясь тех красных линий, которые у нас были тогда и остаются по сегодняшний день.
1: Ну вот красная линия – это Россия, необходимость поддерживать отношения с Россией. Сначала это объяснялось Сирией, всегда есть, опять же, еврейские общины в России. Насколько ты считаешь, насколько ты можешь сказать, оправдана ли до сих пор позиция Израиля по России?
2: Позиция Израиля продиктована интересами нашей безопасности, безопасности нашей армии, безопасности наших граждан и тем фактом, что Россия до сих пор играет очень большую роль на Ближнем Востоке. Да, ее присутствие заметно сократилось в Сирии, но тем не менее Россия – это глобальный игрок, который оказывает влияние на многие страны на Ближнем Востоке, в том числе на Иран, нашего главного противника, и мы не можем с этим не считаться. Было принято решение принципиально не поставлять оружие Украине во время войны. Это не только опасения реакции со стороны России, есть и другие соображения. Не обо всех соображениях я могу говорить. Но, тем не менее, это решение было принято. Я считаю, что сегодня, глядя на то, что было за все эти 5 лет, я думаю, что в конечном счете это было правильное решение.
1: А в Киеве в итоге поняли позицию Израиля? Ну, понятно, что тяжело принять, все равно есть желание, претензии и так далее, но вот после 7 октября, после войны с Ираном, насколько, да, наверное, Израиль был прав.
2: Ну, вот ты правильно это сформулировал. В Киеве поняли позицию Израиля, но не приняли. И понимание есть. После 7 октября это понимание выросло, наверное, в несколько раз. И многие вопросы исчезли, многие требования исчезли или стали выражаться в гораздо более мягкой форме. Но страна, которая, по крайней мере, на момент начала российской агрессии находилась, ну, практически на грани уничтожения, и был вопрос вообще сохранения Украины как независимого государства, у украинцев не было, скажем так, возможности, наверное, думать еще о чем-то, кроме собственной жизни, собственного выживания. И понятно, что это проявилось в такой довольно резкой форме просьбы, даже, как я сказал, требований. Не только, кстати, по отношению к Израилю. Примерно так же Украина общалась и с другими странами, со странами Европы. И было очень много обид, если ты помнишь, и по отношению к Германии, по отношению к Франции, по отношению к Соединенным Штатам. И до сих пор есть. Израиль не единственная страна, которая, скажем так, разочаровала Украину с точки зрения украинцев и особенно украинского руководства.
1: Знаешь, вопрос, который меня мучил давно, я слышала разные версии, хочу услышать твою, почему президент Зеленский не приехал в Израиль, хотя собирался после 7 октября?
2: Ну, наверное, нужно спросить президента Зеленского, я думаю, что он с удовольствием даст тебе интервью.
1: Надо попробовать.
2: Я знаю о том, что после 7 октября было обращение, сразу же после 7 октября было обращение украинской стороны с просьбой организовать такой быстрый визит президента Зеленского в Израиль, буквально

0: инициативы уже украинской стороны, а не по инициативе Израиля. По различным соображениям это нужно спрашивать украинцев, почему они не провели этот визит, но факт остается фактом. За все эти годы президент Зеленский не был в Украине, не был в Израиле ни разу, и в принципе не был в Израиле ни разу с двусторонним визитом. Он был в качестве президента единственный раз, это было, если я не ошибаюсь, в начале 2021 года, когда было мероприятие в Яд Вашем, крупное, но тогда слетелись десятки мировых лидеров, и он в том числе.
1: И Путин тоже, кстати. Визитом...
0: Да, и Путин, и много кто прилетел в Израиль, и Зеленский тоже, но двустороннего визита не было с его стороны. Думаю, что в конечном итоге будет, но вопрос совпадения интересов и вопрос наполнения этого визита, вопрос пока остается открытым.
1: Но встреча была так или иначе Зеленского и Нетаньяху, даже были дважды на полях Генассамблеи, если не ошибаюсь, 23-й год, и была вот совсем недавно на похоронах Линдси Грэма, говорят, был очень важный разговор. Что можно сказать об этом разговоре, что в нем было принципиально интересного?
0: Я, честно говоря, не знаю, о чем они говорили, я не умею читать по губам, и никакой информации об этом разговоре не было. Возможно, он был важный, но был очень короткий. Но еще хочу напомнить, что Нетаньяху в качестве премьер-министра был в Украине уже после избрания Зеленского. Если я не ошибаюсь, это был август 20-го года, Нетаньяху был с визитом в Украине, официальным визитом, и президент Зеленский уже тогда был на своем посту. Это было вскоре после того, как его избрали президентом. И ответного визита пока, двустороннего визита пока не было.
1: Ну что ж, будем ждать визита и надеемся, что вот все-таки общий враг в лице Ирана, Израиля и Украину сблизит. Вот насколько много тебе приходилось говорить про Иран во время своего пребывания в Киеве именно на таком дипломатическом высоком уровне, не журналистам, естественно?
0: Иран находится очень высоко в приоритетах, понятно, Израиля, но и Украины тоже, потому что Иран, с точки зрения Украины, враждебная страна. Иран поставляет оружие, прежде всего дроны России. Иран обучал инструкторов, обучал российских специалистов. И вообще Россия и Иран очень тесно взаимодействуют, и в том числе в военной сфере. Поэтому с точки зрения Украины, Иран – это враждебная страна, и мы абсолютно одинаково видим иранскую проблему. У нас нет никаких разногласий по вопросу Ирана, и мы взаимодействуем и координируем наши позиции, наши шаги с Украиной, например, в международных организациях, и не только. Мы обмениваемся информацией, и это одна из тем, по которых у нас вообще нет никаких разногласий, мы абсолютно одинаково смотрим на эту проблему.
1: Хорошо. Говоря о болевых точках, ты сказала о поставке оружия, еще есть очень горячая, и она была буквально несколько месяцев назад горячая, это тема поставок российского зерна в Израиле. И Украина много раз жаловалась, что Израиль ничего не делает, не конфискует. Был твиттер-скандал на уровне дипломатов. Что с этой темой?
0: Это был довольно неприятный эпизод. Я надеюсь, что он остался в прошлом, и у него не будет далеко идущих последствий. Действительно, Украина предъявила претензии Израилю в не самой корректной форме, с нашей точки зрения, несмотря на то, что Израиль не единственный, точно не самый крупный импортер российского зерна. Есть страны в нашем регионе, не только в нашем регионе, в том числе и дружественные Украине, близкие к Украине страны, например, Турция, которые закупают в огромном количестве российское зерно. И в свое время Украина тоже говорила о том, что, возможно, среди зерна, из того зерна, которое закупают эти страны, часть этого зерна, его происхождение на оккупированных украинских территориях. Доказать это крайне сложно. И то, что происходило в том эпизоде, украинцы передали нам некие документы, из которых не следовало однозначно, что зерно краденое. Израиль – государство, которое действует в рамках закона. Мы не можем на основании подозрений, на основании неполной информации задерживать иностранное судно, конфисковывать груз. Этого не может произойти только на основании подозрений.

0: нужны абсолютно четкие доказательства. К сожалению, таких доказательств представлено не было в свое время. И тот, кто спас ситуацию, это импортер, компания, которая закупила это зерно в России. Она просто отказалась от этого груза. Корабль развернулся и ушел дальше искать, кому бы можно было продать это зерно. Израиль это зерно не принял. Это в случае со вторым судном. Первый раз просьба была подана в день разгрузки зерна, и уже невозможно было что-то сделать. Второй раз импортер отказался принимать это зерно. Насколько я знаю, с тех пор проблема больше не возникала. Это не значит, что она не возникнет в будущем. Но каждый раз, когда Украина будет требовать от Израиля арестовать судно или предотвратить разгрузку зерна, ей придется предоставить неопровержимые доказательства того, что это зерно происходит с оккупированных территорий. Сможет она это сделать или нет, я не знаю. Это довольно сложно собрать такие доказательства и представить, чтобы они имели силу в суде. А понятно, что такое решение можно оспорить в суде. Это непросто. Если Украина это сделает, Израиль будет действовать в соответствии с законом, как он действует всегда в подобных случаях.
1: Ты так понимаешь, там не просто импортер проявил сознательность, а была угроза санкций, ее и Зеленский озвучил, что европейцы применят санкции, и, в общем, под таким, по крайней мере, так выглядело.
0: Конечно, что импортер действовал исходя из собственных интересов. Он не хотел, то, что называется, подставляться под санкции и не хотел подвергать риску свои контракты, и он работает, этот импортер работает не только с Россией, он работает со многими странами, поэтому не хотел рисковать другими поставками и другими контрактами.
1: Что, давай сейчас уйдем на небольшую рекламу и буквально меньше, чем через пару минут продолжим. Есть еще много тем в украино-израильских отношениях.
2: Прямой ответ. Реклама. Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
4: Центркар Азур. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с бывшим послом Израиля в Украине Михаилом Бродским. И я вижу уже один вопрос от наших зрителей на YouTube-канале. Если есть вопросы, присылайте еще. Я его обязательно задам, но чуть-чуть позже. Хотел сейчас спросить тоже вопрос. Знаешь, его сейчас, наверное, нет нашего постоянного зрителя. Он часто приходит и задает практически во всех или комментирует во всех передачах, которые касаются Украины или Израиля Украины, одну и ту же тему, что как можно вообще относиться хорошо к Украине, ну, в том или ином контексте, он спрашивает, с учетом проблемы героизации нацистских преступников, это тоже одна из наших, из больных тем в двухсторонних отношениях. Что происходит сейчас?
0: Мне кажется, я знаю этого зрителя, он везде приходит и задает этот вопрос, не только у вас.
1: Ну, поскольку у нас я еще не имел возможности задать этот вопрос тебе, то, я думаю, есть не только он, но многих вообще волнует вне зависимости от отношения к Украине, в зависимости от поддержки ее. Эта тема волнует многих. Что сейчас происходит с этой темой?
0: Я думаю, что нужно разделять две вещи. Вопросы исторической памяти и сегодняшнюю ситуацию в Украине. Израиль после начала войны в Украине поддержал Украину, осудил российскую агрессию, назвал действия России агрессией, поддержал соответствующие резолюции в Организации Объединенных Наций и с тех пор оказывает довольно существенную, прежде всего, гуманитарную помощь Украине, в том числе привозил раненых на лечение, привозил детей с онкологическими заболеваниями, передавал в огромное количество гуманитарную помощь самого разного плана и так далее. Это никак не связано с нашим отношением к вопросам исторической правды или исторической справедливости. Это отношение не поменялось в связи с российской агрессией против Украины. Мы считаем, что лидеры национального или националистического движения в Украине в 30-е, 40-е годы не должны становиться героями в связи с их взглядами, крайне националистическими, антисемитскими взглядами, многих из них, и в связи с причастностью последователей этих движений к уничтожению евреев и к еврейским погромам на территории Украины. Мы об этом говорим прямо, говорили раньше и продолжаем говорить во время войны в Украине абсолютно на всех уровнях. Мы не скрываем свою точку зрения, мы об этом говорим. Другой вопрос, прислушивается ли к этому Украина? Я бы сказал, что скорее нет. У Украины есть свое видение этого вопроса. И, кстати, это вызывает реакцию не только в Израиле. Возможно, даже более эмоционально реагируют поляки. Если ты следишь за этой темой, то поляки очень часто высказывают свое возмущение тем, что героизируют таких личностей, как Бандера, Шухевич, ОУН и так далее. Организации, которые также были причастны к уничтожению поляков в годы Второй мировой войны. Это сложная тема, болезненная тема. Очень много политизации есть в этой теме с разных сторон. И я считал, что правильно, чтобы этой темой прежде всего занимались историки. В свое время, когда я приехал в Украину, еще до начала войны, я предложил создать историческую комиссию между Израилем и Украиной. Тогда, к сожалению, украинская сторона не поддержала эту идею. Я считаю, что сейчас, во время войны, наверное, это сложно будет сделать, но после войны это вполне возможно создать историческую комиссию, которая, по крайней мере, зафиксирует разногласия, которые есть. Разногласия очень серьезные, разногласия глубинные. Мы по-разному воспринимаем историческую роль этих людей. Мы, естественно, смотрим на этих людей с точки зрения еврейской истории, с точки зрения Израиля, с точки зрения Холокоста, антисемитизма. Понятно, что у этих личностей есть и другие стороны их деятельности, но нас, конечно, интересует прежде всего эта сторона. И в этом смысле наша позиция нисколько не поменялась и не зависит от того, что сегодня происходит в Украине.
1: Но есть, наверное, и обратный вопрос. Насколько для Украины вообще важно было признание Израилем Голодомора как геноцида украинского народа? Насколько эта тема актуальна сейчас?
0: Да, безусловно, это важно для Украины, признание Голодомора геноцидом. Многие страны это сделали. Израиль до недавнего времени вообще не признавал никакие национальные трагедии на государственном уровне. Это то, что я говорил украинцам, что в Израиле не было такой практики признавать трагедии других народов на государственном уровне. Но на уровне народной дипломатии, конечно, мы признаем то, что был Голодомор, признаем это как одно из самых серьезных преступлений сталинского режима, признаем уничтожение миллионов людей, которые умерли от голода, украинцев и людей других национальностей, которые жили на Украине в те годы, в начале 30-х годов. И, кстати, в Киеве есть памятник жертвам Голодомора, и каждый официальный визит обязательно включает посещение этого памятника, возложение колосков пшеницы к этому памятнику. Последний визит такого рода был незадолго до начала войны, когда наш президент Ицхак Герцог приезжал. Это было 50-летие Бабьего Яра, но несмотря на то, что это была главная цель визита, он, тем не менее, посетил памятник жертвам Голодомора. Недавно в Иерусалиме, как ты знаешь, был открыт памятник жертвам Голодомора. В Израиле признают Голодомор. Другое дело, что не было и до сих пор нет практики признавать на государственном уровне трагедии других народов.
1: Вот попытались с Карабах... Геноцида армян.
0: Да, некий процесс начался в отношении армянского геноцида. Он, насколько я знаю, в Израиле не закончен, этот законодательный процесс, но это скорее исключение из правил. Что касается геноцидов и массового уничтожения других народов, а таких примеров, к сожалению, очень много. Это и не только Армения, Украина, это и Руанда, это и Казахстан, и многие другие страны. В Израиле нет практики признания таких событий или таких трагедий на государственном уровне.
1: Я думаю, пришло время немножко вопросы наших зрителей, их уже несколько. Я начну вот просто по порядку, по мере того, как задавали. Первый вопрос я читаю как есть. Добрый вечер. Посол к вам как послу, который разбирается в подобных вопросах. Если гражданин Израиля имеет также украинское гражданство, при этом в Израиле он признан инвалидом, соответствующим пособию Битух Леуми, при этом в Украине он не признан инвалидом. Почему Украина не может такого человека выпустить в Израиль, и нарушает ли Украина при этом права этого человека? Я не знаю других подробностей, вот все, что есть.
0: Нужно понимать, что гражданин Израиля, у которого также есть гражданство Украины, на территории Украины является полноценным гражданином Украины, прежде всего. То, что у него есть еще дополнительное гражданство, никак не влияет на его статус в Украине, где он по-прежнему является гражданином этой страны. Поэтому на него распространяются все законы Украины. Насколько я знаю, по законам Украины, мужчины до 60 лет не могут выезжать за пределы страны в связи с военной ситуацией, если у них нет на это особого разрешения. Я думаю, что если человек действительно инвалид, он может обратиться и попросить разрешение на выезд, но это целиком и полностью зависит от властей Украины. Сам факт наличия израильского гражданства не помогает и не мешает, он просто нерелевантен для этой ситуации. Речь идет о гражданине Украины.
1: Следующий вопрос. Как вы лично относитесь к России, как относитесь к нацистской символике в украинской армии, самой жестокой их части?
0: Я плохо отношусь, как любой еврей, как любой израильтянин, к нацистской символике в любой армии и в любой стране. Украина, такая символика появляется не только в Украине, она, к сожалению, появляется и в других странах, в том числе и в странах постсоветских. И отношение наше к этому явлению абсолютно одинаковое, вне зависимости от той страны, где это происходит. Этого не должно быть, и мы об этом говорим открыто и довольно внятно всегда.
1: А про отношение к России?
0: Я работал в России, ты уже упомянула об этом, мы с тобой вместе были в Москве. Я родился на территории России, я родился в Советском Союзе и уехал из страны, которая тогда называлась Советским Союзом. Но у меня личное отношение, понятно, это там до сих пор есть знакомые, есть даже какие-то друзья. Но мое личное отношение в данном случае не имеет значения. Израиль выразил свое отношение к войне против Украины, когда назвал эту войну агрессией против соседнего суверенного государства. И мне кажется, это морально правильная позиция, которой Израиль придерживается с первого дня этой войны.
1: Немножко оборванный вопрос, но вот Израиль, да, Украина, она голосовала вон против. Все, что есть, но я все равно хотела тебя спросить про голосование, вечное недовольство Израиля Украиной и Украины Израилем по голосованию в ООН. Немножко эта тема спала к концу твоего посольского срока или по-прежнему актуальна?
0: Нет, тема немножко успокоилась. Надеюсь, что моя заслуга в этом тоже есть, потому что Украина улучшила свои голосования в ООН по вопросам, которые нам важны. Далеко не идеальны эти голосования, конечно, но если смотреть на другие страны на постсоветском пространстве, то Украина голосует далеко не самым худшим образом, точно не хуже многих других стран постсоветского пространства и даже стран Европы. Но, к сожалению, по некоторым принципиальным вопросам Украина голосовала не с Израилем. Мы об этом говорили. У Украины тоже есть вопросы некоторым голосованием Израиля. Хотя, в целом, Израиль по вопросам войны в Украине в основном голосует, в 90% случаев голосует в пользу Украины, поддерживая позицию Украины. Но это длительный процесс. У Украины тоже есть разные ограничения. Украина, как ты знаешь, собирается в Европейский Союз, Украина берет на себя некоторые обязательства, в том числе и по голосованию вместе с европейскими странами. У Израиля есть некоторые ограничения, у Израиля есть различные, скажем так, чувствительные моменты в нашем положении в международных организациях, которые мы не можем не учитывать. Поэтому вопросы есть и у той, и другой стороны, но в целом я бы не сказал, что все так плохо, что Украина... Нельзя говорить, что Украина всегда голосует против Израиля, Израиль голосует против Украины. Далеко не так. И, к счастью, в большинстве случаев мы друг друга поддерживаем. И есть вопросы, которые нужно решить, и думаю, что мы найдем общий язык по этим вопросам рано или поздно, особенно если, конечно, закончится война в Украине, тогда будет проще говорить на разные темы.
1: Мы немножко ушли от темы вооружений, но я хотела спросить про дроны. После войны в Иране, во время войны в Иране, Украина активно предлагала помощь странам Ближнего Востока по борьбе с дронами и вообще с дронами, с дроновыми технологиями. Что из этого взял Израиль или возьмет Израиль? Насколько консультации на эту тему между военными специалистами активны?
0: Израиль изучает опыт Украины, может быть, не в том объеме, в котором это необходимо, но мы понимаем, что сегодня нет другой такой страны, у которой бы был такой опыт противодействия дронам, как у Украины, уже более 4 лет. И в Израиле уже, к сожалению, тоже есть такой опыт, не в таком объеме. Нужно понимать, что мы в каком-то смысле движемся параллельными путями с Украиной. Украина развивает свои военные технологии. Израиль активно развивает военные технологии, причем мы все еще находимся на более высоком уровне, в том числе и в другой ценовой категории. У нас есть свои решения для дронов, у Украины есть свои решения. Не всегда они подходят для Израиля, но определенный обмен опытом есть. Я думаю, что тут есть потенциал для более тесной работы совместной. Потому что Израиль и Украина сегодня единственные две страны, которые находятся в более или менее горячей фазе войны. К счастью, Израиль сейчас не находится в горячей фазе, но совсем недавно мы были там. Украина уже очень долго находится в горячей фазе войны, поэтому нам есть о чем говорить и есть возможности даже для совместных разработок. Но война в Украине осложняет возможность сотрудничества. Даже с точки зрения того, что израильтяне не могут приехать в Украину, а военным просто запрещено приезжать многим в Украину сейчас, поэтому такое сотрудничество сейчас осложнено обстоятельствами, но в перспективе, я думаю, что оно будет только расширяться.
1: А конкуренция между Израилем и Украиной в сфере ВТС, в дрон-сфере, она уже заметна или пока все параллельно?
0: Я думаю, что мы еще пока в разных весовых категориях. И Украина очень быстро развивает свои военные технологии, оборонные технологии. Я думаю, что она достигнет очень высокого уровня, но Израиль пока еще далеко впереди. У нас гораздо более технологичные решения и гораздо более затратные решения, правда, да. И Украина поэтому находится в другой нише. Украина сегодня – это источник довольно дешевых и эффективных решений, которых, может быть, в Израиле нет. Израиль – это, прежде всего, поставщик высоких технологий, дорогих технологий, но они очень востребованы сегодня, особенно в странах, которые могут позволить себе таких технологий. Это Соединенные Штаты и, естественно, страны Западной Европы.
1: А конкуренция за американское оружие? Я слышал очень много претензий со стороны Украины, что вот США ведут войну в Иране, разбазаривают то оружие, которое могло бы пригодиться Украине, а Израиль, естественно, был за то, чтобы удары США по Ирану продолжались. Вот насколько это болезненная тема тоже в двухсторонних отношениях?
0: Такая тема присутствует. Я не могу сказать, что она очень болезненна, но в Украине понимают, что идет борьба не только за оружие, не только за ракеты, но и вообще за внимание. Прежде всего, внимание Вашингтона. И понятно, что сегодня внимание Вашингтона прежде всего приковано к иранскому вопросу. И это отражается на возможностях американцев заниматься еще и украинскими вопросами, тем более, что сегодня переговоры по Украине зашли в тупик, и они не продолжаются. Поэтому в Украине, конечно, хотели бы, чтобы иранский вопрос был решен. Как? Я думаю, что так же, как и в Израиле, хотели бы, чтобы он был решен. В Украине в этом смысле абсолютно такое же мнение, но они бы хотели, чтобы это было решено быстрее, и американцы могли бы снова вернуться к вопросу Украины и поддержать Украину и оказать давление на Россию. Сегодня этого не происходит в той мере, в которой бы украинцы хотели, в том числе из-за того, что американцы заняты в Иране.
1: Еще один вопрос от слушательницы. Она просит уточнить, разве у граждан Израиля есть двойное гражданство с Украиной, естественно, для выходцев с Украины?
0: С точки зрения Украины двойное гражданство запрещено. С точки зрения Израиля с этим нет никаких проблем. Израиль признает и двойное, и тройное гражданство. Нет таких проблем. Но с точки зрения Украины... человек, обладающий еще одним гражданством, нарушает закон. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что на территории Украины граждане Украины, они прежде всего граждане своей страны, а наличие еще одного гражданства или нескольких гражданств не играет особой роли.
1: Это такая ситуация, собственно, с Россией. Там говорят, это не двойное гражданство, а просто два параллельных гражданства, как я понимаю.
0: Не запрещено. Запрещает иметь два гражданства, а Украина законодательно запрещает иметь два гражданства.
1: Хорошо, будем знать разницу. А, кстати, про выдачу украинских граждан из Израиля, я так понимаю, это тоже вопрос не раз поднимался, и в частности тоже тебе приходилось отвечать на него.
0: Да, вопрос непростой. Нет однозначного ответа на него. Выдает Израиль граждан Израиля, да, новых репатриантов, которых требуют другие страны или нет, в том числе Украина. И да, и нет. Были прецеденты, когда Израиль выдавал в том числе Украине граждан Украины и Израиля, которые были замешаны в основном в уголовных преступлениях. Таких случаев было немного. Но, тем не менее, это говорит о том, что такая ситуация в принципе возможна. А по всем остальным вопросам каждая ситуация обсуждается в отдельности, обсуждается в судебном порядке. Как правило, суд принимает такие решения. И, как правило, это очень долгие процессы, которые длятся годами. И да, были обращения и к нам, в том числе по поводу последних истории, если ты имеешь в виду и Миндича.
1: Да, Миндича,
0: да,
1: Цукерман,
0: это вопрос, который обсуждается в Украине, но не знаю, на какой стадии это сейчас находится, честно говоря. Был ли официальный запрос со стороны Украины или нет, я не знаю. А даже если он был, то это история, которая может длиться годами, потому что это долгие судебные процессы, обжалования, адвокаты и так далее.
1: Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу. Я напоминаю нашим зрителям, что осталось совсем немножко времени для того, чтобы задать вопрос, если у вас он есть. Мы вернемся через минуту.
6: Прямой ответ.
7: Реклама.
8: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы – по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Реклама.
7: Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с Михаилом Бродским, и я напоминаю еще раз нашим зрителям, что и слушателям, что можно задать вопрос. Осталось немножко времени, но пишите вопросы в чат передачи на Ютубе, а не в WhatsApp радиостанции. Собственно, хотела в последней части поговорить немножко и про личное. Все-таки две войны на одну каденцию посла — это очень много. Вот что, во-первых, твои воспоминания про 22 февраля?
0: 24-е,
1: да. Вот он, все началось 22-го, поэтому у меня это, знаешь, такой бесконечный февраль превратился, 24-е, конечно.
0: Да, воспоминания на самом деле очень яркие, и до сих пор я помню, ну, почти поминутно то, что происходило, и то, что происходило за несколько дней до этого, потому что это был очень напряженный период, и много было слухов, много разговоров. И я помню, что в Киеве было ощущение, что прямо воздух как-то уплотнился. Было ощущение какой-то тревоги в воздухе. Вроде ничего не происходило, было тихо. И тем не менее было какое-то ощущение, что что-то надвигается. Это стало понятно, по-моему, 20 или 21 февраля, после выступления Путина, где уже открыто речь шла об угрозах Украине. И постепенно, как снежный ком, события развивались, и 21 числа мы решили, собственно, это было мое решение, которое я согласовал с руководством МИДа и с премьер-министром, тогда это был Нафтали Беннет, и мы эвакуировали посольство. Все израильские дипломаты выехали из Киева, поехали во Львов. До этого за несколько недель мы отправили домой семьи дипломатов, жен, детей. Нужно сказать, что большинство западных посольств эвакуировалось гораздо раньше, за 3 недели или даже за месяц до начала войны. Это американцы, англичане, канадцы и многие другие. Мы были в Киеве практически до последнего момента, но 21 числа стало понятно, что что-то произойдет. Мы еще не до конца понимали, что произойдет, но было ощущение надвигающейся войны, поэтому мы по согласованию с МИДом уехали во Львов. И начало войны нас застало во Львове, мы были в отеле во Львове. Я помню, что я проснулся в 5 утра, посмотрел на телефон и уже больше, естественно, заснуть не смог. И тут же включилась сирена тревоги во Львове, потому что Львов также обстреливали в первую ночь, в ночь начала войны, обстреливали Львовский аэропорт. И мы спустились на паркинг подземный, переждали тревогу там, потом вернулись и стали как-то пытаться функционировать как посольство уже в военное время. Это принципиально другая история. И главная наша задача была помочь израильтянам выехать из Украины. А в тот момент уже скопились, ну, наверное, сотни тысяч людей на границах с Польшей, прежде всего на западе Украины, прежде всего в районе Львова, людей, которые хотели выехать из Украины, и среди них были тысячи израильтян, которые, естественно, звонили на телефон посольства, на все телефоны, в том числе мой личный телефон. Оказалось, что у тысяч израильтян есть свой личный мобильный телефон. Я помню первые несколько недель, чтобы как бы сказать, насколько это были напряженные недели, у меня не было ни одного телефонного разговора, во время которого не было хотя бы 2-3 звонков, которые пытались прорваться и поговорить по телефону. Это уже не говоря о всех мессенджерах, на которые постоянно приходили сообщения, все возможные и невозможные мессенджеры. И мы довольно быстро сорганизовались, несмотря на всеобщую панику, всеобщий бардак, который происходил на границах, на грани гуманитарной катастрофы, потому что тысячи людей стояли на холоде, без еды, без воды и без понимания, когда же они смогут выехать из Украины. И мы были единственным посольством, наши дипломаты были единственными дипломатами, которые присутствовали на блокпостах, на пограничных пунктах перехода границы, помогали своим гражданам. И, кстати, не только своим гражданам, а очень многим гражданам других стран, которые к нам обращались, поскольку мы были единственными иностранцами и единственными дипломатами. Единственными дипломатами. Иностранцы там были, а дипломатами мы были единственными, которые помогали своим гражданам выехать. И, к счастью, нам удалось помочь очень многим. Многие, естественно, выехали и своими силами, и израильтянам, и евреям, и вообще всем тем, кто смог попасть на эти эвакуационные автобусы, которые мы организовали вместе с еврейской общиной. Вначале из Львова, первые дни, а потом уже из разных городов Украины, в том числе и на Востоке, там, где шла уже активно шла война, и были обстрелы, и даже оттуда мы вместе с еврейской общиной вывозили людей. Часто собирали их там уже из подвалов, бомбоубежища, вывозили, помогали им как можно быстрее выехать за границу, а там уже ими занимались еврейские организации, волонтеры и так далее. И, кстати, очень интересно, что на вот этих вот пунктах приграничных были такие созданы лагеря палаточные для помощи беженцам. И иврит там звучал очень часто, потому что очень много волонтеров из Израиля приехало, чтобы помочь украинским беженцам. И психологов, и врачей, и просто волонтеров, которые помогали, раздавали еду, одеяло, воду. И было очень приятно видеть огромное присутствие израильтян, огромную помощь, которую израильтяне оказывали украинским беженцам. Через довольно короткое время в Израиле было принято решение развернуть госпиталь в районе Львова. Мы сделали это в кратчайшие сроки, он просуществовал несколько недель, оказал помощь тысячам украинцев, это как местные жители, так и беженцы. И дальше мы продолжали оказывать гуманитарную помощь, и первое время в основном мы занимались именно этим, тем, чем обычно дипломаты или посольства не занимаются. Но, тем не менее, в военной ситуации пришлось немножко поменять наши приоритеты.
1: А посольство до сих пор живет в режиме военного времени? И сразу спрошу, что тебе больше
0: приходит? Нет, посольство давно уже вернулось в Киев. Давно вернулось в Киев, работает абсолютно в обычном режиме. И все дипломаты находятся в Киеве, живут в Киеве, живут в квартирах. И переживают то же самое, что переживают все остальные киевляне. Это почти ежедневные, еженочные, скорее, обстрелы и баллистикой, и дронами, и постоянные тревоги. Все то же самое, что чувствуют на себе и на своей шкуре обычные украинцы.
1: А где тебе страшнее переживать тревоги? И что чаще тебе приходилось делать за эти годы? Быть в бронежилете или в галстуке?
0: Часто приходилось быть и в галстуке, и в бронежилете. Такое тоже было. Насчет где страшнее, ты знаешь, мне кажется, страх в какой-то момент атрофируется. И это то, что случилось в Украине, не только у меня, у многих. Если ты приедешь сегодня в Украину и услышишь тревогу, то, естественно, желание израильтянина куда-то побежать либо в убежище, либо в защищенную комнату. Большинство украинцев не обращают внимания на тревоги, живут обычной жизнью, если это только не какие-то массированные обстрелы, скажем, баллистикой. Если это просто дроны, то большинство просто ничего не делают с этим, пытаются жить обычной жизнью, но потому что действительно невозможно. Дроны находятся в воздушном пространстве Украины практически постоянно. Тревога часто, вот последние дни тревога длилась 7 дней, практически без перерыва. Невозможно 7 дней просидеть в убежище, поэтому люди на свой страх и риск продолжают жить обычной жизнью. В Израиле ситуация другая. К счастью, мы не испытывали такую ситуацию на протяжении долгого времени. У нас были неприятные моменты. Кстати, я дважды приезжал в Израиль, как раз попадал на войну с Ираном, вот, и не чувствовал особой разницы с Украиной. Тоже слышал где взрывы и баллистика, и все было очень знакомо. Но в Израиле все-таки это короткие периоды, и мы больше защищены, нежели украинцы. Лучше защищены. Украинцы, к сожалению, у них нет возможности, там нет мамадов, то, что есть у нас. Да и убежища не всем доступны, не все идут в эти убежища. Так что ситуация, к сожалению, такая, что приходится полагаться на собственную удачу скорее, чем на какое-то укрытие.
1: Знаешь, последний вопрос от зрителя, хотя, возможно, вопрос уже устарел, и у нас был, кстати, ответ на этот вопрос от официального представителя полиции Израиля, и есть он на нашем YouTube-канале, про колл-центры, мошенничество и колл-центры, есть ли сотрудничество в борьбе с ними, спрашивает зритель, ну, как я понимаю, есть, и удачное.
0: Это скорее вопрос к полицейскому атташе, я не знаю всех подробностей, но я читал в новостях, что совсем недавно президент Украины Зеленский подписал закон, по которому гораздо более жестко будут правоохранительные органы относиться к колл-центрам. Известная проблема, она касается в том числе и русскоязычных израильтян. Надеюсь, что власти Украины примут меры по отношению к этим колл-центрам, потому что действительно проблема довольно большая.
1: Ну и я скажу зрителям, что можете посмотреть, представитель полиции выступал на нашем YouTube-канале, на нашем радио, и запись сохранилась, все про это рассказываем. Спасибо большое, Миша, и надеюсь, тебя ждут еще интересные миссии. Кстати, известно уже, что ты дальше делаешь? Ты пока в Израиле или куда-то едешь дальше?
0: Да, известно, что я буду в отпуске в ближайшие хотя бы пару недель. И это пока все, что мне известно, а потом думаю, что все будет хорошо, но пока не знаю, в каком именно виде это будет.
1: Что ж, надеемся, интрига скоро разрешится. Спасибо тебе огромное за это, и спасибо тебе за твою работу в качестве посла Украины в Израиле. И спасибо нашим слушателям и зрителям, что были спасибо. С нами и задавали вопросы. До свидания.
12: Прямой ответ.
13: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
14: «25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио». 03-94-94-888.
12: Реклама.
15: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
16: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
17: Алло, ты где?
18: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
17: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
18: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
17: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
12: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
19: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
20: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
21: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
22: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Реклама.
23: Большой город. Бешеный трафик. Стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
24: Первое радио.
23: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
12: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
25: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
26: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
25: Конкретней.
26: Я это... Все время скучаю, понимаете?
25: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
26: Я все время скучаю... По пятнице.
25: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
2: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
3: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
26: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
2: Вечер.ком.
8: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
9: Пятницей, конечно.
10: Как? Уже пятница?
2: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
10: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
2: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
27: «Савино утро».
28: Это круто.
27: Первое радио вещает 16 часов.
28: Улья.
27: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
29: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
27: Первое радио всегда с тобой. Первому радио 25 лет.

0: Радио. Новости.
1: Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль способен добиться падения режима в Иране. Итамар Бен-Гвир представил план переселения палестинцев из Газы. Демократическая Республика Конго заявила об открытии посольства в Иерусалиме. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху встретился в Тель-Авиве с министром обороны Израилем Кацем, начальником генштаба ЦАЛИ, генерал-лейтенантом Эйалем Замиром и высшим командованием армии. На встрече Нетаньяху выразил уверенность в способности Израиля окончательно устранить иранскую угрозу и добиться падения режима в Тегеране. По его оценке, иранские власти ослаблены как никогда и борются за выживание, поэтому их свержение стало достижимой целью. Премьер также предупредил противников Израиля, подчеркнув, что страна располагает необходимыми силами, решимостью и внутренним единством для победы. Тем временем лидер партии «Оцма Иудит» Итамар Бен-Гвир представил план переселения жителей сектора Газа в другие страны под названием «Размежевание 710». По его утверждению, несколько государств готовы принять палестинцев, а многие жители сектора хотят уехать. Проект предусматривает выезд только при наличии принимающей страны и сохранении семьи. Израиль должен будет профинансировать двухлетнюю программу адаптации переселенцев, включающую жилье, образование и трудоустройство. Цель плана – переселить 1 миллион 860 тысяч жителей сектора за 7 лет. Для его реализации Бен-Гвир предлагает создать отдельное министерство и назначить руководителя проекта. Посол США в Израиле Майк Хакоби приветствовал решение Израиля освободить 5 граждан Ливана в ответ на активизацию поисков останков евреев, похищенных и убитых в этой стране. Хакоби поблагодарил американского посла в Ливане за содействие и выразил мнение, что продвижение к миру между Израилем и Ливаном станет возможным после устранения влияния поддерживаемой Ираном Хизбаллы. К другим новостям. Демократическая Республика Конго станет 11-й страной, открывшей посольство в Иерусалиме. Окончательный план переноса дипмиссии из Тель-Авива согласовали сегодня главы МИД Израиля и Демократической Республики Конго. Одновременно Израиль откроет посольство в столице Конго – Киншасе. В израильском МИДе подчеркнули, что перенос иностранных дипломатических представительств в Иерусалим остается одной из приоритетных внешнеполитических задач. Лидер партии «Демократы» Яир Гулан намерен обратиться в БАГАЦ после решения консультативной комиссии не предоставлять ему охрану Шабака. В партии был опубликован видеоролик с угрозами в адрес Гулана, в одном из фрагментов которого показана стреляющая из пистолета рука. Накануне политик сообщил, что полиция одинаково оценивает уровень угроз в отношении него и лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота. В партии «Демократы» предупреждают об опасности нового политического убийства и считают недопустимым оставлять генерал-майора запаса Голана без защиты Шабака. Ранее остановленная опреснительная установка «Сорек-1» вернулась к работе. Об этом сообщили Министерство энергетики и инфраструктуры и Управление водных ресурсов Израиля. В ведомствах подчеркнули, что вода в жилые дома и сельские хозяйства поступает в обычном режиме. В работе AI-помощника ChatGPT и других AI-помощников произошел масштабный сбой. Пользователи со всего мира столкнулись с ошибками и проблемами при доступе к сервисам. Компания OpenAI подтвердила сбой и сообщила, что были предприняты меры для его устранения. Сейчас специалисты компании следят за восстановлением работы сервисов. Ну а теперь о погоде. Завтра погода существенно не изменится. В Иерусалиме ожидается 20 градусов ночью и 30 днем. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 20-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 39 в дневные часы. Вы слушали итоговый выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами и передаю слово лучезарным и загадочным ведущим программы «До и после любви».
0: Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы, как уже поняли, это программа «До и после любви». И с вами лучезарный и загадочный, как сказал Евгений Забежинский. Не знаю почему. Может быть, потому что мы настоящие женщины, а в каждой женщине должна быть загадка. Может быть, поэтому, не знаю. Но с вами сегодня Владлена Прешель и...
3: И Мария Оленева.
2: Да, здравствуйте. Сегодня у нас будет, как обычно, острая, интересная и, да, и актуальная тема, актуальная для Израиля. У нас, да, немножко мы поменяли специфику программы, и теперь у нас все темы связаны с Израилем. И в начале каждой программы у нас новость. К чему мы это все обсуждаем-то, в общем-то, с вами, дорогие радиослушатели? Кстати, сразу напомню вам номер телефона WhatsApp, по которому вы можете писать ваши сообщения, отзывы, истории, даже не по теме. Напишите, что вам хочется вообще. Мы все зачитаем, дадим советы. Кто-то еще вам, может быть, даст совет. Мы это все обсудим. Всегда так легче, если кому-то рассказал. 054-20-70-800. Давайте еще раз. 054-20-70-800. Вот, пожалуйста, на этот WhatsApp пишите нам сегодня. Мы будем очень ждать. Так, о чем пойдет речь? Давайте такая предыстория, да, к чему мы это все нашли, нашу тему. Мы прочитали материал на одном из порталов израильских новостных. И в основе скандал, вот, буквально 2-3 дня назад он произошел, израильского реалити-шоу «Свадьба с первого взгляда». Оно называется. Там один некий Асав оплатил счет, несмотря на просьбу Ниф не платить за нее. Ну, попросила женщина, не плати за меня, ну куда ты лезешь? Ну, в общем, для нее это оказалось почти посягательством на независимость, а для него нормальным жестом мужчины. В соцсетях спор мгновенно превратился в «мужчина должен против женщины, никому ничего не должна». И мы сегодня... Аж голос пропадает чуть-чуть после такого, что она сказала, я сама за себя заплачу. Ну да ладно, об этом мы еще сегодня поговорим. В общем... Для нашей программы мы выбрали сегодня тему такую. Кто платит на свидание? И что это вообще такое? Ухаживание, равноправие, проверка на жадность? И что там с тарелочницами, да? Знаете такой термин? Тарелочницы. Кто знает? Ну-ка пишите. Маша, ты знаешь, что... Да, Мария. Как тебя? Мария?
3: Маша, да, меня зовут Маша.
2: Ты знаешь, кто такие тарелочницы и чем они вообще привлекательны или не привлекательны?
3: Я узнала этот термин из какой-то группы в Фейсбуке. Я узнала, что есть такие женщины, которые ходят на свидание именно с целью поесть. То есть они заранее знают, что мужчина им совершенно точно не понравится. И они идут на свидание с целью покушать и больше никогда этому мужчине не звонить и не писать. Мне это показалось ужасно плохим бизнес-планом, потому что мне кажется, что если... Ты хочешь есть регулярно, лучше что-то изменить в своей рабочей жизни. И там... Мне сложно себе представить, у меня есть работа, да. То есть ты сидишь на своей работе, она не работаешь, потом еще едешь домой. И вот после этого, вместо того, чтобы отдыхать, нужно куда-то еще ехать, даже если за тобой заезжать, все равно куда-то ехать, тащиться в свое редкое свободное время, только чтобы поесть. Кажется, что поесть можно гораздо более простым способом. Я написала вчера у себя в Фейсбуке пост с вопросом, то есть миф ли это, правда ли, что такие женщины правда существуют. И в комментариях ко мне пришло очень много женщин, которые рассказали, что у них был некоторый подобный опыт в ранней юности, а сейчас у них нет ни времени, ни сил на то, чтобы такое проворачивать.
2: Ну и муж против. Что бы ты хотела на свидание за еду? Тоже такое необычно против, странно. Я не понимаю, конечно, мужей этих. Если честно, я тоже была похожего мнения. Я думала, ну, в каком вообще мире я должна пойти на свидание, чтобы поесть? То есть терпеть какого-то мужчину чавкающего рядом с собой, возможно, не, ну, возможно, он приятный, да, возможно, неприятный. Но это было странно для меня, было бы тоже. Но я тут вспомнила, когда мы были юны и беззаботны с моей подругой, и не женат, не замужни, она тоже ходила вот так по свиданиям, ну, ей нужно было откладывать деньги там на квартиру, и она не хотела тратиться на рестораны. И она, значит, у нее там какой-то пул был мужчин, они ей пишут в Инстаграм, она очень привлекательная девушка, очень, ну, да, 1,80 рост, все красиво, тоже там в Мисс Москва участвовала. И, в общем, она такая, ну, окей, пойдем, хочешь, пойдем, ты хочешь с красивой девушкой поужинать, а я хочу просто там поесть устриц за твой счет. Понятно, что она не заказывала там котлету по-киевски, да, то есть она заказывала устрицы, черную икру, там шампань, Ну, в общем, да, и еще, что самое интересное, она еще с собой забирала. То есть, да, то есть она говорила, а можно мне еще с собой там не десерт?
4: Вау.
2: То есть пиццу там какую-нибудь еще что-то.
3: Мне сразу есть захотелось, я тебя сейчас слушаю. Я помимо этого нагуглила исследования, то есть есть несколько исследований, которые посвящены этой теме. И я нагуглила довольно новое исследование, это 2023 год, то есть речь идет о современницах наших. И там были взяты три страны: США, Великобритания и Польша. И как ты думаешь, где больше всего тарелочность оказалась?
2: В Польше.
3: Наоборот, в США, неожиданно. То есть в США...
2: Там же феминистки все.
3: Тоже, мне тоже так казалось, но в исследовании проводили опрос женщин. То есть женщины отвечали на опросник, какие-то вопросы были системы «да-нет», какие-то вопросы были системы «оцените от точно нет», «возможно да», «не знаю», «скорее нет», ну вот так, такого плана, да. И выяснилось, что в Америке более 50% женщин сказали, что у них есть такой опыт. Единственное, конечно, они не сказали, что они этим промышляют или занимаются этим регулярно, они говорили скорее о каких-то разовых историях или историях, которые случались когда-то, да. После этого опросили также британок и полячек, и выяснилось, что из полячек только у 17% есть такой опыт, и из британок всего у 7% есть опыт похода на свидание чисто ради еды. Мы здесь не имеем в виду ситуации, когда женщина заинтересована в мужчине, приходит на свидание, в процессе свидания понимает, что он ей не подходит, и все равно соглашается, чтобы за нее заплатили, это как бы не совсем та же самая история, а именно вот идет с целью поесть. Исследователи пытались найти какие-то корреляции, с чем вообще это коррелирует, потому что более ранние исследования, которые исследовали только американок, говорили, что сильнее всего это коррелирует. Как ты думаешь, с чем?
2: Ну, тем, что много приезжих, наверное, что много репатрианток, а туда иммигрантов, и что у них нет денег элементарно.
3: Вот на удивление исследования старые говорили, что это больше всего коррелирует с темной триадой, это нарциссизм, и другие разные темные черты, психопатии. А новое исследование говорит, что нет, в большей степени это коррелирует с традиционной моделью. То есть тарелочниц больше там, где есть незыблемое правило, что мужчина всегда платит первый. То есть женщина, возможно, в стране, где обычно принято платить 50 на 50, не будет иметь успеха в роли тарелочницы, потому что мужчина не будет предлагать платить за нее, она окажется в просаке. А в случае, если в стране это практически норма, женщина может идти на свидание, понимая, что ей за это ничего не будет, за нее заплатят в любом случае.
2: Если честно, когда мы это обсуждаем сейчас, да, вот в данную секунду прям, я думаю, почему мы это обсуждаем? Кто должен платить за кого на свидание? Вы серьезно вообще? Когда у нас мир перевернулся с ног на голову, и мы решили, что мы сами за себя должны... То есть в моем понимании это странно. Платить на свидание за себя. Но, опять же, я не родилась в Израиле, да, я переехала, я репатриировалась. И сейчас в реалиях израильских я понимаю женщин, которые хотят за себя платить сами.
3: О, интересно, почему?
2: Ну, потому что это твоя независимость. То есть ты показываешь, что я не пришла такая вот вся подачки собирать с тебя, да, если там ты мне не понравился. Например, я сама способна за тебя, за себя заплатить. Ну, за тебя тоже.
3: Только бы ушел.
2: Да, только бы ушел. То есть нет какой-то зависимости от этого мужчины, потому что иногда мужчины себя ведут, особенно которые могут себе это позволить, они иногда себя ведут фривольно. Ну, бывает такое. Ну, опять же, не в Израиле, в Израиле меньше, но все равно там бывает, намекают на что-то еще. И ты как будто бы он за тебя платит, и ты как будто бы, ну, не обязана, конечно, да, но должна досидеть на этом свидании, должна вот как-то там мило с ним общаться или еще что-то. А если ты сама за себя платишь, у тебя вообще нет никаких обязательств перед ним. Я как, такой же человек свободный, как и ты, и я сама за себя заплатила, сама поехала.

0: какой-то кризис или еще что-то, и отказываться от встречи только из-за того, что он не может за тебя заплатить, за твои устрицы, если, ну, не устрицы, а что там, я не знаю, ты выбрала там, не знаю, майот, кристалл, ну, неважно. Ну, то есть, из-за этого отказываться от человека, у которого сейчас трудности, а завтра у него все будет хорошо, ну, тоже странно. То есть, как будто бы девушки часто не видят в мужчинах людей. То есть, ты должен то, а, ну, как бы, что это тоже человек, у которого могут быть какие-то сложности, мы как бы не думаем об этом.
1: Я сейчас, когда тебя слушаю, когда ты рассказываешь про то, что нужно досидеть до свидания, я чувствую, как я покрываюсь холодным потом. Это мой страшный сон, то есть после рабочего дня еще и досидеть где-то еще, кроме работы.
0: Да, да.
1: Да, я на самом деле довольно долго не хожу на свидания, но я окружена женщинами, которые ходят на свидания, плюс я организую проекты, знакомлю людей для дружбы и отношений, и
0: это что за проект? Подожди.
1: И я делаю спид-дейтинги, то есть я знакомлю людей для дружбы и отношений, люди приходят на мероприятия, на котором они могут познакомиться и уйти с контактами людей, которые им могут понравиться.
0: Как круто.
1: Вот. И, соответственно, много людей рассказывают мне свои истории, и многие девчонки вокруг меня, они скорее практикуют такое. Они на первое свидание с большим удовольствием пойдут, например, там, на кофе, или встретиться, что-то съесть там по бутерброду и пойти прогуляться, потому что это свидание, с которого можно легко сбежать, потому что очень грустно, когда... Суп закончился, а собеседник продолжается. Что вот эта свобода, и мне кажется, вообще идея, что идеальное свидание — это ресторан, и идеальное оно для обоих, она идет из времен, когда большинство свиданий было между людьми, которые немножечко были знакомы до этого. Например, мои родители на первое свидание пошли, будучи уже знакомыми через университет, они учились в одном университете. Тоже моя бабушка познакомилась с дедушкой на работе, с другим моим дедушкой на еще одной работе. Да, в общем, дедушке с запасом это хорошо.
0: Много работы у нее? Две?
1: Я не уверена, ни одна или та же это была работа, да. Но, в общем, что у них свидание, это скорее был такой жест переноса отношений из приятельских или отношений между двумя малознакомыми коллегами в романтический контекст. То есть мужчина приглашал женщину в ресторан за свой счет и угощал ее для того, чтобы показать, что она правда ему интересна и что он готов в нее вкладываться. А сейчас, мне кажется, довольно странно совершенно незнакомому человеку демонстрировать, что хочешь вкладываться, потому что ты же не знаешь на самом деле. То есть большинство первых свиданий, по моим ощущениям, они скорее на посмотреть, и если это человек из приложения, я ожидаю, что процент удачных свиданий, которые вообще вторые, третьи, четвертые, не такие большие, да.
0: Да-да-да. Ну да, особенно... Но мужчины еще, кстати, у мужчин завышенные ожидания. Если они платят за свидание, да, мужчины, ну-ка, пишите, да или нет. Если они платят за ресторан, за вот цветы еще, если еще в Израиле цветы принесут, то это вообще, это просто, я не знаю, уникум какой-то, его в музей можно как экспонат поставить. Ну, в общем, если... они вот это все делают, да, какие-то жесты, то они рассчитывают на продолжение банкета, особенно если это из приложения.
1: Как-то хитрая попытка заиметь себе бесплатный эскорт, то есть такой, типа, способ вместо того, чтобы заплатить за эскорт, купить его за дешевле, потому что еда, мне кажется, стоит дешевле, чем деньги... Ну, за эскорт, условно, как бы,
0: ну,
1: да?
0: За эскорт, если еще это... там еще ее накормить надо.
1: Да, кстати, да, еду не отменяют, действительно.
0: Ну, и при этом они говорят, мы за чувства. Какой эскорт? Мы за чувства. Это деньги, это ничто. В общем, давайте для наших радиослушателей напомним номер телефона нашей студии 054-2070-800. Только не звоните, пишите нам в WhatsApp. Был ли у вас опыт... когда вы платили, вот мужчины нам часто пишут, да, мужчины, был ли у вас опыт, когда вы на свиданиях платили только за себя, а женщина только за себя? Ну и женщины тоже, если у вас был такой опыт, напишите, пожалуйста, и что вы об этом вообще думаете, норма это или нет? Потому что как будто бы в современных реалиях, особенно таких эмансипированных женщин, да, которые сейчас, которые в армии служат и работают, и зарабатывают больше мужчин, как будто бы это становится нормой. Страшно.
1: У меня есть ощущение, что в случае, когда свидание такое типа кофе, то часто можно просто не заметить, кто заплатил, потому что это такие маленькие деньги, что это не воспринимается вообще как отдельный жест, это воспринимается как скорее, ну что я плачу, он платит за себя, или там каждый заказывает, сам платит за себя, это скорее вопрос административной нагрузки на процесс заказа в большей степени, чем именно тех денег, которые будут потрачены. И мне кажется, что вот такие легкие свидания часто снимают с людей проблему оплаты ввиду того, что... Как доставать карточку тяжелее, чем те 10 шекелей, которые стоят это там американо или что, кафе-кар.
0: Так, ну у нас сейчас реклама по плану, после этого мы продолжим наше обсуждение, ждем ваших сообщений, не прощаемся с вами, никуда не переключайтесь.
2: Реклама. Opel.

0: Баланс. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
1: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Я люблю тебя.
1: Я тебя ненавижу.
2: До и после любви.
3: И еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это снова мы, снова программа «До и после любви». И сегодня мы обсуждаем тему свиданий, тарелочниц, пополамщиков, вот этих всех половинчиков. Кто за кого платит на свиданиях и нормально ли делить счет? Ой, сложно. Ну, как будто бы уже мы к этому начали привыкать. У нас есть сообщения от радиослушателей. Сейчас мы их прочитаем. Так, пишет нам... радиослушатель, который не подписался, насколько вижу. Я всегда платил за себя и за даму. Я считаю, это норм, без всяких. И когда я смотрю на друга своей дочери, который тоже старается заплатить за себя и за уже даму своего сердца, мою дочь, мне очень приятно, что есть еще рыцари в этом мире. Вот пишет Саша Малыш, не знаю, что это значит. Оплатить раздельно, значит, ни одна сторона не уверена друг в друге. Это мое личное мнение. Есть такое. Что скажешь?
4: Ну, на первом свидании, мне кажется, это логично, что если это первое свидание из приложения, ну, или первое свидание полностью незнакомых людей, что они не уверены в друг друге. Мне кажется, наоборот, идея, что с человеком из приложения у тебя сразу будет ощущение близости и контакта, это, ну, редкая история, это приятное исключение, если такое произойдет.
3: Но приятно, что мужчины и сами приверженцы того, что нужно платить за себя и за даму, и своих детей приучают к тому, чтобы это норма, что это норма, когда мальчик платит за девочку. Но это даже если взять уровень зарплат, да, давайте возьмем, уже копнем поглубже, да, уровень зарплат мужчин и женщин, если даже мы отсюда пойдем, мужчин всегда на тех же должностях. Ну, сейчас уже... поменьше этот разрыв, да, но вообще он есть. Мужчина на одной и той же должности с женщиной, он получает больше. И, ну, вообще, в принципе, мужчины богаче.
4: Мне еще кажется, по поводу деления счета именно 50 на 50, что это обычно довольно нечестно, потому что редко когда в ресторане мужчина и женщина наедят на похожую сумму. Мне кажется, мужчины часто едят больше.
3: Ну да, это тарелочники.
4: Да, точно.
3: Так, Борис нам пишет. Добрый вечер, я считаю, что свидания должны быть осознанными. Если люди друг другу не понравились, они просто говорят об этом прямо и платят каждый по половине. А если свидание идет действительно очень приятно, романтично, есть энергия и так далее, я считаю, что мужчина должен начать инвестировать.
4: У меня много девчонок сказало, кстати, что для них очень важный момент, что если они хотят намекнуть, что второго свидания не будет, то они просто настойчиво предлагают заплатить за себя, и это их способ донести до мужчины, что это не романтический контакт, или что дальше ничего не будет. И мне кажется, что это разумно звучит.
3: Вот, в таком случае, да, это, наверное, единственный разумный случай, когда можно заплатить за себя, и я полностью поддерживаю, потому что не всегда, наверное, приятно, и не всегда... Ну, как-то хочется, комфортно сказать, кто-то мне не понравился, я не хочу продолжения. А если ты сама за себя заплатила, все поняли, никто никому ничего не должен, ни у кого неудобств не осталось, осадочка тоже нет, ложки нашлись, осадочек остался, ни у кого этого нет. Поэтому, в принципе, да, классно.
4: Мне еще кажется, что есть такой нюанс, что когда кто-то приглашает, например, даже среди друзей, да, если я приглашаю своих друзей в место, в которое они сами без меня бы не пошли, то есть я знаю, когда я их зову, что им там будет дорого. Но, например, я хочу что-то отпраздновать, или я не хочу идти вот в их дешманское место, куда они хотят, то здесь кажется, что честно, что я плачу, условно, типа, если мужчина привел женщину в место, куда бы она точно не пошла, куда она идет, понимая, что это приглашение от него, то здесь с его стороны будет китком. То есть так же, как, не знаю, когда работодатель, там, бывает, что куда-то идешь с работодателем или на конференцию, ожидается, что подчиненный, либо там переводчик, я переводчиком работала в Москве, да, что ожидается, что переводчика кормят, что если переводчика с собой взяли в какое-то шикарное место, он не будет платить, у него дневная его зарплата ниже, чем то, сколько может быть счет.
3: Ну,
4: чем ужин с мясом, но да, не настолько плохо все-таки с переводами. Ну да, поэтому мне кажется, здесь еще важно, что если вы женщина и вы переживаете, что вы попадете на пополамщика, что мужчина заставит вас заплатить, то можно просто пробовать выбирать места более экономные, в которых вы понимаете, что если вам не понравится мужчина, то у вас есть способ отступить, вы можете расплатиться и убежать, и больше вы ему ничего не будете должны, потому что, мне кажется, само вот это ощущение, что ты кому-то обязан хорошее отношение, оно очень неприятное, как будто бы нет ничего приятнее, чем быть искренне благодарной человеку, который вызывает у тебя симпатию и вот это ощущение безопасности, ощущение, что с ним можно расслабиться, но при этом нет ничего хуже, чем это же имитировать.
3: Да, сейчас, кстати, почему я вспомнила про бутылку вина? Не потому, что это дешево, наоборот. Один раз у меня была ситуация, мы сидели, ну, у нас компания была довольно большая, и там была пара очень обеспеченных мужчин, и они заказывали там вино, шампанское, игристое, и они в какой-то момент, они говорят: девочки, а вы знаете, сколько эта бутылка стоит? Ну, типа там $1000. Ну и что? Зачем ты это нам говоришь? Ты старше нас в 2 раза. Ну, в смысле? То есть еще и тыкнуть свою даму в то, что ты знаешь, сколько это стоит, смотри, сколько я на тебя потратил. Ну вот это вообще, вот лучше, правда, иметь деньги за себя заплатить. Это хорошая мотивация пойти работать на хорошую работу, пробиваться в этой жизни, чтобы тебе никто никогда не сказал: смотри, сколько эта бутылка вина стоит.
4: Как бы здесь, мне кажется, важно обе стороны учитывать. То есть, возможно, если... В вашем случае, я думаю, так не было, но я могу себе представить ситуацию, когда мужчина начнет что-то такое говорить в ответ на какое-то такое поведение, которое он сочтет неуважительным или что-то в этом духе, типа что он пытается привлечь внимание к своим вложениям, и этим на самом деле их обесценивает. Мне кажется, что так же, как человек, ну, как да, в «Игре престолов», да, человек, который много раз говорит, что я король, вероятно, его статус короля нелегитимен и не очевиден всем его подопечным, иначе ему не нужно было бы это говорить. Также в случае, если надо обращать внимание на свою щедрость, возможно, щедрость не очень настоящая.
3: Ну да, я могу сказать, почему женщинам важно, ну, опять же, со своей стороны, да, и читала много тоже исследований, почему женщинам важно, чтобы за них, ну, платили в ресторане. Желательно не только. Понятно, что есть определенный класс девушек, которые охотятся за богатыми мужчинами, за миллионерами, они ходят специально там в дорогие рестораны, чтобы, ну, потому что там, правда, бывает счет, который ты не можешь себе позволить, например, да, если там ты черную икру заказываешь и что-то такое, вот, но и они, понятно, что, зачем они туда идут, но в основном девушки ищут в мужчине, да, партнерство, но безопасность. Ты mm-hmm. должна, ну, это даже на интуитивном уровне, это вложено в нас, то есть мы беременем, мы не можем работать какое-то время, ну, у нас нет таких ресурсов физически, как у мужчин, да, и хочется как-то спокойно быть, когда ты там забеременеешь, и когда ты будешь не в ресурсе, что тебя поддержат, что ты с ребенком с голоду не умрешь, ты не должна будешь работать с ребенком на руках, там, с 3 месяца в садик его отдавать, ходить там на работу, то есть это даже из этих соображений, потому что когда человек даже за себя в ресторане, за тебя в ресторане не может заплатить, как на него можно вообще рассчитывать в этой жизни? Ну вот у меня это так работает, тогда я думаю, так, ну, мальчик, иди на скейтборде катайся. Ну, благо я с мальчиками на свидание не хожу, с молодыми. Это, наверное, про молодых больше. Я не знаю, что должно произойти в этом мире, чтобы взрослый 50-летний мужчина пришел на свидание и такой: я за себя плачу, а ты за себя.
4: Я такое только на видео видела.
3: Да?
4: Но у меня знакомые девчонки, кому как раз 40+, условно, многие из них уже с детьми и ищут, условно, партнера для той своей части жизни, в которой они уже не планируют новых детей. Возможно, у них есть существующие дети, возможно, у них есть предыдущие партнеры, родители этих детей. То от женщин 45+, я очень часто слышу, что я ищу мужчину ровесника или моложе, и мне не так принципиален вопрос денег. Мне кажется, действительно, ты правильно сказала, что история с потенциальной беременностью и именно тем, что это ожидается, что это произойдет в жизни женщины, когда тебе 25-30, ты ожидаешь, что у тебя, вероятно, будет беременность, когда у тебя 40, ты, возможно, надеешься, что ты уже отмучилась. Вот, поэтому, мне кажется, то есть, это,
3: ну, видишь, у нас разные, видимо, круг общения, не знаю. Но, то есть, я понимаю, что женщины, которые там за какой-то вот, да, за 45, там, за 50, они ищут просто красивое тело, что ли, в мужчине. То же самое, как мужчины взрослые ищут молодых девочек, что ли, там такой же принцип, или как это все происходит?
4: Вот то, что мне рассказывают мои клиентки, это часто, что они ищут ровесника или, возможно, чуть-чуть моложе, скорее в плане того, что они не то чтобы хотят модельной внешности мужчину, но они видят, особенно если женщина сама в 50 лет, вот мне кажется, что тоже заметная такая вещь, в 25 лет люди многие хорошо выглядят, а в 50 нет. В 50 лет начинается, ну, там, после 40 начинается разделение, где видно, что один человек за собой следил, ему повезло, он выглядел в генетическую лотерею, выиграл в генетическую лотерею, и он моложавый, поджарый, спортивный человек, и ему хочется партнера тоже моложавого, поджарого, спортивного человека, причем это верно как и для мужчин, и для женщин. И нередко оказывается, что если ты в своей возрастной когорте тот, кто хорошо сохранился, то тебе подходят ровесники или моложе, потому что очень многие твои ровесники или люди старше, вне зависимости от их гендера, просто хуже сохранились, и тебя они не вызывают именно влечения. Но девушки называют возраст не как главный критерий, то есть взрослые женщины как главный критерий называли некоторый эмоциональный комфорт, что я ищу человека, с которым мне будет приятно, с которым мне будет интересно, с которым мне будет спокойно. Не в плане того, что он будет за меня платить, хотя, конечно, приятно, когда тебя угощают, это всегда остается плюсом.
3: Ну вот кого-то из них не угощают на
4: кого-то
3: свидание?
4: Кого-то нет, да.
3: Серьезно? И они остаются с этими мужчинами?
4: Ну... У меня
3: или
4: нет такой статистики.
3: Это последнее свидание в их жизни.
4: Мне кажется, часто бывает, что они могут пойти на свидание там, на кофе или на прогулку или куда-то еще и просто не думать об этом. У них есть деньги, они здесь он купил кофе, здесь она купила там пиво, потом он заплатил за такси, она за что-то еще, и они даже не замечают. То есть, типа, это не какая-то важная, не какой-то важный ритуал. И мне кажется, что часто женщинам постарше скорее хочется душевности, покоя, они натерпелись вот этих всех закидонов мужских, каких-то сложностей, ситуаций, где мужчина пробовал доминировать, пробовал говорить ей, что она должна делать или что-то в этом духе, и от отношений хочется просто вот тепла, душевности, покоя, друга, человека-друга, который при этом останется с тобой, то есть минус друзей, да, в том, что друзья переезжают в другие страны, друзья заводят семьи, и у них оказывается меньше времени на то, чтобы проводить их с друзьями, партнер — это такой друг, который никуда не денется.
3: Это же как интересно, насколько разные требования к мужчинам, да, насколько, ну, в моем круге общения наоборот, есть такое требование, что мужчина должен быть стабильным, то есть он должен давать какую-то стабильность и надежность. Да, наверное, потому что еще хочется рожать, еще хочется заводить семью, еще хочется, чтобы были тылы прикрыты. Это не бедные девушки, там, женщины, но просто... не знаю, как-то это само собой разумеющееся, как будто бы, ну я даже по себе сужу, как будто бы, если за тебя не заплатили в ресторане, даже не вызывает сексуального интереса этот человек. Ну, как будто это вот, ну, не знаю, с каким-то мальчиком, с каким-то подростком сходил в ресторан. Ну, не знаю, как будто бы вот так.
4: У меня ощущение, что многие просто, да, из тех, кто вокруг меня условно выбирают как первое свидание выпить по бокалу коктейлей или сходить на кофе или что-то еще, как раз из ощущения, что 90%, что незнакомый мужчина мне не понравится. И у меня мало времени, я бы хотела мочь уйти, если мы заказали 3 блюда, надо будет сидеть. Это неловко, либо уходить, когда тарелки еще несут, как-то неловко. И свидание с рестораном случается уже, там, условно, после секса, или когда ты поняла, что ты его искренне хочешь, тебе человек правда понравился. Еще у меня есть ощущение, что...
3: А секс после кофе сразу, что ли? Как это
4: секс в момент, когда его захотелось, мне кажется, часто... Не обязательно есть перед. Можно поесть после. Главное, не место.
3: То есть это люди, которые постоянно ходят на свидание, я правильно понимаю?
4: Мне кажется, среди моих подруг очень, ну, есть некоторый процент, кто постоянно ходит на свидания. Часто это как раз девушки несколько моложе и с менее тяжелыми работами, и без детей. А типа мои подруги, большинство людей моего возраста имеют детей. Я там подруги с детьми, им сложно выбраться на свидание, и не так уже важно, ресторан там или что. И в большей степени превалирует мотивация на тему, что вот я хочу найти подходящего человека, я не готова заниматься перебором и тратить свое время, или там ходить за еду, или что-то еще. Типа это кажется чем-то, что отвлекает от сути дейтинга, которая заключается в том, чтобы найти человека, с которым будет вот это душевное совпадение. Но при этом противоположный опыт у меня тоже есть, в смысле, вокруг меня есть девчонки, у которых в меньшей степени фокус на том, что я хочу разглядеть родственную душу, и в большей степени фокус на том, что у меня сейчас сложный период, я бы хотела, чтобы он наконец закончился, уже успокоиться и расслабиться, сколько можно.
3: И что они как? Как они выживают?
4: Ну, все как-то выживают.
3: Становятся тарелочными.
4: Ну, у меня есть ощущение, что многие находят себе какие-то отношения, которые сколько-то длятся и потом заканчиваются. У нас, мне кажется, век серийной моногамии. Гораздо чаще истории с людьми, которые вступают в отношения, сколько-то времени в них проводят, и потом выясняется, например, что они не сходятся характерами, или у них разные цели, или что вот эта горячка, которая была в начале, которая стянула людей, да, вместе, она схлынывает, и под ней не оказывается достаточного основания для долгосрочной близости.
3: Вот ты знаешь, мы сейчас это все обсуждаем, да, и такое ощущение, что мы как-то потеряли гендерные роли какие-то, да, то есть как будто бы вот то, что ты мне говоришь, да, как женщины ходят там на свиданиях, секс, ну то, как будто бы вот мужчины так обычно ходят на свидания, то есть у меня как-то в голове, что женщина не может там после кофе пойти переспать с мужчиной просто для того, чтобы прочекать его.
4: Не-не-не, вот. Если потому что захотелось, смотрите, когда ты чувствуешь...
3: Ну да, то есть как будто бы у нас сейчас вообще стерты какие-то гендерные вот эти роли, и нет такого, что мужчина заботится о женщине, что мужчина должен там дарить, ну не должен, а там выражать там заботу, дарить цветы, там еще. А вот есть такое, что, пойдем там туда, что, давай кофе, там. Как будто бы на равных. Нет такого, что вот это феминности какой-то нет, женственности, что ли. А вот, кстати, ага. Я, прости, перебью, многие израильтяне, с которыми я общаюсь, mm-hmm. они говорят, что они хотят славянскую женщину, mm-hmm. потому что есть женственность. Потому что нет, ну, это опять же мой опыт, может быть, они специально так говорят, потому что я рядом, я не знаю. Но они говорят, что за ними хочется ухаживать.
4: Угу. У меня есть ощущение, что здесь главное, это чтобы у людей совпал культурный код. То есть есть люди, в чьем культурном коде есть эта история, что девушка, она женственная, и она скорее сдается под натиском мужчины, который такой решительный, заботливый и ресурсный. И очень круто, когда два человека в этом совпадают. Мне кажется, это очень хорошая и очень красивая пара. Но также есть и пары другие, у которых нет вот этой полярности, а полярность достигается какими-то другими вещами. Мне кажется, что здесь главное, чтобы не было такого, что мужчина такой вот, он хочет заботиться и все за женщину делать, а женщина такая вот, как эта девушка из шоу, она говорит, я хочу платить за себя, мне некомфортно, мне кажется, что мои желания не слышат. Часто это, мне кажется, женская позиция вот тех женщин, которые условно феминистки, в том, что я хочу иметь право решать ситуации, когда мужчина заботливый, забота обычно предполагает забирание на себя функции выбора. И типа это функция, которую очень не хочется отдавать в случае, если у тебя очень четкие представления о том, что ты хочешь.
3: Как интересно, есть над чем подумать. Антиарсават нам пишет. Добрый вечер, если бы мы это обсуждали лет 20 назад, я бы сказала, черт возьми, что за бред мы обсуждаем. Да, Антиарсават, я с вами полностью согласна. Я тоже, я говорю, я обсуждаю, говорю и думаю про себя, да что вообще. Ну да ладно, но сегодня я скажу так. Нет никакой проблемы заплатить за девушку на свидание, но учитывая, какой процент меркантильных женщин на сегодняшний день, то желание это сделать, это делать все меньше и меньше. Так что сегодня, к моему огромному сожалению, этот вопрос все больше и больше остается открытым. Хотя чего греха таить, и мужики сегодня, мягко говоря, не Рокки Бальбоа. Будем надеяться на лучшее. Всем здоровья, Антиарсават.
4: Круто.
3: Да, Антиарсават. Кстати, вот тоже хотела затронуть тему, сколько сейчас курсов вот этих по, ну, так называемому обезжириванию мужчин, что на первом
4: свидании...
3: Да, обезжиривание, это значит, надо с него снять лишние деньги, которые у него есть, и забрать себе.
4: А, я думала, что это про то, что надо жестким кардио с ним заняться.
3: Нет, нет, это не про это, и настолько много этого всего в интернете, и я очень надеюсь, что девочки лет так 14 15 это не смотрят, потому что родители, пожалуйста, очень-очень следите за тем, что смотрят ваши дети, потому что если они будут это смотреть и они будут принимать это за чистую монету, то мы, я не знаю, во что это все выльется и к чему мы придем. Придет к чему-то не очень хорошему явно. Так, у нас сейчас реклама. После этого мы возвращаемся и снова обсуждаем эту тему. Так что подключайтесь к нам, 054-2070-800, пишите ваше мнение, кто платит на свидание и как вообще нужно. И мы это все зачитаем.
2: Реклама. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
2: Реклама.

0: Я тебя люблю.
1: О, серьезная ситуация.
2: До и после любви.
3: Это программа «До и после любви», и сегодня мы обсуждаем тему свиданий. Кто платит, тарелочницы вообще могут ли ходить на свидание или нет, и как вообще опознать тарелочницу, и как понять, кто за кого платит на первом свидании. Мы уже выяснили, кстати, такой лайфхак от Марии, что если женщина понимает, что... Ну, это, кстати, это правда работает. Если ты сидишь, ты женщина, да, понимаешь, что тебе не подходит этот мужчина, и ты не хочешь с ним продолжения, то просто заплати за себя, и так он поймет, он все поймет, что ты просто не хочешь продолжения.
4: Ну, либо если ты оказалась на свидании, думая, что это дружеская или деловая встреча, это способ вернуть общение в деловое или дружеское русло, то есть показать, что это не романтическое общение. У меня тоже бывали ситуации, когда я думала, что я иду поговорить о работе, а выяснялось, что это дейт. И девчонки мне тоже в комментариях писали, что они попадали на такие, как это... свидание из засады. То есть она идет, она совершенно не заинтересована в том, чтобы кого-то искать, идет поговорить про свои курсы английского языка или что-то еще, чем она занимается, и оказывается на свидании в ресторане. Она такая, что?
3: Ну, хотя бы курс надо покупать в таком случае.
4: Ну,
3: ради приличия. А, вот нам Татьяна пишет. Конечно, мужчина, видимо, должен платить. Если я не получу подарок, то и он тоже будет спать один. Вот, вот Татьяна, да, наш человек. Татьяна, вот я вас поддерживаю тоже, правда. Ну, я всем сердцем понимаю, да, что вот, да, можно пополам, и пытаюсь это понять, но вот пока не ложится как-то. Вот и понимаю, правда, очень.
4: Мне кажется, в этой теме главное, чтобы это не сводилось к прямому обмену, ну, вот эта манипуляция сексом, условно, когда... женщина выбирает, будет ли у нее секс, не исходя из наличия желания или отсутствия желания, мне кажется, это может повредить ее собственной сексуальности. Типа, если так часто делать, то ослабнет связь с собственным ощущением либидо. Типа, классно заниматься сексом, когда хочется заниматься сексом, а
3: ну,
4: не когда человек хорошо себя ведет.
3: Естественно, конечно. Ну, это само собой. А как и 47 нам пишет, вроде проводили уже исследования, где доказали, что женщина слабее мужчины только в физической силе. Во всем остальном, логике, психике, психологии, она дает они дают фору мужчинам, правильно? То есть слабый пол — это мы, мужики.
4: Я слышала, знаешь, какую интересную мысль?
3: Какую?
4: Что, ну, и распределение и ума, и других способностей, как гауссиана, да, кривая Гаусса. И получается, что большинство людей посерединке, да, типа, большинство людей, у них средний интеллект, средние физические способности, там, средняя, не знаю, интуиция, обаяние, что-то такое. И по краям, то есть маленький процент реально людей, у которых низкий интеллект и низкие физические способности или что-то еще, есть маленький также процент людей, которые суперталантливы в чем бы то ни было, да? И что женская гауссиана менее пузатая. То есть среди женщин как будто бы больше людей со средними способностями. Я не знаю, насколько это научно, я где-то это видела, если честно, в отличие от исследования, которое мы упоминали в начале, которое я, честно, читала в оригинальном английском языке, это анекдотическое воспоминание об исследовании. Что типа среди мужчин больше мужчин, которые талантливы, но при этом больше и мужчин, которые, наоборот, на другом конце спектра находятся, а среди женщин реже встречаются люди, которые категорически неприятные или глупые, или очень опасно себя ведут, но при этом больше людей вот в середине. Я такое слышал мнение, но при этом мне кажется, что гендер — это очень плохой предиктор всех остальных вещей, кроме спорта, в смысле, что, зная про кого-то только информацию, что он женщина, я могу ожидать, что, да, наверное, он там меньше возьмет от груди, это будет почти наверняка. Но многие другие вещи, например, интеллект, обаяние, умение решать проблемы — это индивидуально варьируется гораздо больше, чем внутри группы.
3: Мне нечего добавить, я полностью согласна, но правда, нельзя всех под одну гребенку, слабый пол, сильный пол, но если мужчины будут знать, что они еще и слабый пол, то все, точно мы потерялись, точно женщины станут мужчинами, феминистки возглавят этот мир и все.
4: У меня есть ощущение, что есть особенная сила в осознании и принятии своей слабости, и вот здесь то место, где мужчинам часто тяжело, что из-за того, что быть слабым некрасиво, или из-за того, что быть слабым запрещается, человек не может стать сильнее, потому что он у него попадает его слабость, попадает у него в слепое пятно, а значит, он не делается сильнее. Типа, признание собственных недостатков и понимание своей слабости, оно хорошо не тем, что человек после этого может решить: все, я слабый пол, я больше не буду делать ничего, а тем, что он может что-то поделать, чтобы исправить ситуацию, пока мы не знаем, что у нас есть проблема, мы не можем ее решить.
3: Я вообще не понимаю эти исследования, которые сравнивают мужчин и женщин и устраивают какие-то соревнования между мужчинами и женщинами. Мы разные, мы физически разные, мы устроены по-разному, у нас разные функции, разные мышления. Ну, по моему мнению, опять же, да, не знаю, как по вашему, дорогие радиослушатели, по твоему, Марии, но нельзя ставить их на одно поле, ставить нас, женщин и мужчин. Да мы разные, у нас гормоны разные, у нас устройство разное, у нас тело разное, у нас настроение скачет по-разному тоже. Но для меня это странно. Мне нравится, что моя сила в моей слабости, и я считаю, что женственность, когда ты женщина, то женственность тебе помогает в каких-то ситуациях. То есть не идти на пролом, не драться с этим мужчиной, да, а где-то мягкостью, женственностью, комплиментом. То есть ты можешь вывернуть эту ситуацию так, как тебе нравится, так, как тебе нужно, и при этом все будут довольны. И мужчина не будет никогда на тебя злиться. То есть для меня вот это странно, что мы на одном поле должны воевать. Ну нет.
4: Конечно, самое странное в этой концепции — это наличие ожидания, что требуется воевать вообще. Мне не кажется, что нужно воевать. Типа, люди похожие или разные — это ничто из этого не повод для войны. То есть есть в интернете сейчас некоторая война полов, мне кажется.
3: Да, да, да.
4: Я у себя в комментах вижу.
3: В кинематографе. Фильмы «Барби», вот это все, то, что сейчас происходит, и как будто бы женщины сильнее, умнее мужчины, вот это все. В Голливуде особенно.
4: У меня есть ощущение, что параллельно с этим есть некоторые тенденции, что женщины больше получают доступ к образованию и из-за этого занимают больше ниш, которые были традиционно мужскими. Типа, что в Америке в последние годы процент людей, которые активно работают и зарабатывают, процент людей с высшим образованием среди женщин выше становится, чем среди мужчин, или что-то в этом духе. По этому поводу маскулисты переживают, что вот, наверное, сейчас мужчины из-за этого вымрут. Но у меня есть ощущение, что классно, когда каждый может быть тем, кем он хочет. Если он хочет быть Барби, если он хочет быть, кем там было, Рокко Сефарди, да? Как его зовут? То это замечательно. Типа, если кому-то нравится, что его маскулинность или его феминность выражаются тем способом, который ему подходит, так и прекрасно. Круто.
3: Да. Главное, чтобы человеку было комфортно и счастливо. Так, Михаэль нам пишет: я плачу всегда, неважно, не зависит от результата. Михаэль, муа! Мне нечего добавить, потому что, ну, вот, я поддерживаю таких мужчин, и, кстати, у нас большинство таких, кто нам пишет, что они платят всегда за даму. Ну, потому что старая закалка, понимаете? Вот если бы у нас были 20-летние радиослушатели, они бы нам написали, я думаю, что вот, там, пусть сама за себя платит, кто она такая. Вот, мне кажется, поколение, которое сейчас достигает, там, 25-летнего возраста, 20-летнего возраста, вот, мне кажется, они, вот, уже другие. Они не такие, как те, как наши радиослушатели, как мы.
4: Ну, ко мне на мероприятия в основном ходят люди 30+, поэтому я мало что знаю про 20-летних. Единственное, что я вижу в плане дейтинга и 20-летних людей, это что есть очень большой перекос. То есть как будто бы среди очень молодых девушек очень большой процент девушек получает предложение о дейтинге, условно, или предложение сходить на свидание, больше, чем они в состоянии обработать. И большое количество этих предложений поступает от людей, которые им очень сильно не нравятся априори. То есть, типа, все пытаются, все охотятся на молодых девушек, и им приходится только как-то распихивать эти, значит, предложения, расталкивать ногами, руками в разные стороны. А у ребят той же возрастной группы, кому слегка за 20, наоборот, пониженное количество предложений. Мне кажется, многие мужчины развиваются профессионально и становятся наиболее интересны по всем параметрам женщин где-то к 30 или старше, когда у них появляется некоторый жизненный путь, какая-то жизнь, в которую они женщину могут пригласить, и многим женщинам это важно. Поэтому здесь мне хочется поддержать молодых парней, все будет хорошо.
3: Я вот сейчас подумала, что я вообще никогда в жизни вот на такие быстрые свидания не ходила. То есть я не сидела там на тиндерах каких-то еще, на каких-то сайтах знакомств, и у меня не было такого, что я вот конвейером, да, хожу вот сначала с этим, потом с этим. Ну, то есть я к этому как-то просто отношусь. Все время я иду на свидание с каким-то знакомым человеком. То есть все время, ну, не то, что он знакомый, нас познакомили знакомые, это друг какой-нибудь семьи знакомый, или там, не знаю, на работе где-то мы познакомились. Или там, ну, то есть, как будто бы у меня даже не было такого, что вот я ходила бы по быстрым свиданиям, возможно, поэтому у меня в голове то, что я, ну, то есть мужчина за меня платит, потому что я, в принципе, уже понимаю, с кем я иду. Я не иду там, чтобы там уйти. А, конечно, если это там 30-е свидание за 3 дня, то, конечно, там уже, наверное, можно и за себя заплатить где-то, и вообще по-другому относишься к этому.
4: Да, у меня был период очень активного дейтинга перед тем, как я встретила своего нынешнего мужа. И у меня бывало тоже там по 2 свидания в день. И было такое некоторое выгорание от свиданий, и я думала, как мне сделать свидание лучше. И в итоге у меня был лайфхак, что я выбирала какие-то опыты. Я шла, например, с одним парнем на свидание на СКА-концерт, потому что мне было любопытно послушать эту группу. То есть я была уверена, что даже если собеседник будет отвратительный, концерт будет великолепный. Или водила людей с собой, куда я шла бы и без них. И тут тоже вопрос денег не очень вставал, потому что, ну, это какие-то копеечные деньги, еда не предполагается, уйти можно в любой момент, это мне очень нравилось.
3: На галереи какие-то или что?
4: В галерее, я ходила на Серова, у меня было свидание на Серове, но это было еще перед первым мужем.
3: Я люблю тебя до слез, или ты про что? Про художника.
4: Художник, художник.
3: А, ну просто там тоже Серов. Я думала, что это на концерт.
4: Я не настолько старая.
3: Я думаю, вдруг. Нет, окей, ну на Серове, да, если это художник, то тогда снимается вопрос, потому что если вы пошли на концерт и сидели там вдвоем и слушали просто песни, то это странно.
4: Нет, кого-то я водила на концерты каких-то музыкантов, которые были мои друзья, я просто ходила. Один раз меня мужчина пригласил на концерт, на котором он играл.
3: О.
4: Тоже, это было приятно тоже, да.
3: Да, приятно. Ну что, у нас остается совсем немного времени для того, чтобы закончить наш сегодняшний эфир. Так быстро он пролетел, не знаю, как для вас, дорогие радиослушатели, но для нас, по-моему, он прям просто в 5 минут пролетел. В общем, план такой. Живем, как нам нравится. Хочется заплатить за себя. Платим за себя, девочки. Но не хочется, не платим тогда. Главное, чтобы вам было комфортно. Главное, чтобы вам было счастливо. И главное, чтобы все были довольны. И вы в том числе. Мы у нас одни, правильно?
4: Золотые слова.
3: Вот, я желаю вам прекрасных выходных. И здоровья вам, конечно же. И приятного дейтинга. Ну, если вы вдруг ходите на свидание. Это была программа «До и после любви». В студии была Владлена Прешель
4: и Мария Оленева.
3: Пока-пока.
2: Каждый четверг в 20:00 программа «До и после любви».

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Лучшая музыка 89.1 FM.
1: Проводите свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно! Спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Мы послушаем радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

0: оставаться нужным и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Солнце, горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Лучшая музыка 89.1 FM.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
2: Попробуем разобраться.
3: Где? Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
2: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
2: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
2: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Радио 89.1 FM.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Первое радио.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было...

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Радио. Всегда с тобой.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно! Спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
1: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Улья.
2: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Это круто! Это здорово!

0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Всегда. Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям дар.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
3: Никогда
2: не говори
3: никогда.
4: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: Ну, пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
3: А на белой скамье, на скамье подсудимый, это было в

Первое радио 89.1 FM.

0: Радио.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Первое радио вещает 16 часов.
3: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой. She's crazy like a fool.